0: Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории. Конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
1: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара, даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
2: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
1: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуирует первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решения? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
3: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, там президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, извините, еще судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, значит, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица, это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
1: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
4: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
1: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
5: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление «Ашаном» и «Леруа Мерлен». А заодно и 6 заводами швейцарской «Нестле», где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании «FM Logistic» по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
6: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
5: Каким именно параметрам, в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е. И суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Южуралзолото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину письмо, что «Нестле» плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц «Нестле» оказалась в том самом указе 17 сентября.
7: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны, понимаете, это видимая часть айсберга. А как принимается решение, на каком уровне оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
5: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда «Нестле», оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. «Леруа Мерлен» французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. «Ашан» сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешения на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
7: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы «Ашана» там, или «Метро», здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
5: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. «Ашан» и «Леруа Мерлен» пока формально остаются французскими. Немецкой сети «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 два года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский Данон в 23-м году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
7: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. Данон дали поносить человеку, за которым стоял клан очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем, тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит, потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
5: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов, ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы, и кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента. Фирма «Генерала», например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять «Ашаном» и «Леруа Мерлен».
1: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин, а реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
8: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специальные обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент. Поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
1: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мумин. И все, кто к нам присоединится.
1: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
9: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
1: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
9: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. Да, и ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да. Если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то 2 года эти инвестиции до очень такой существенной приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
1: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
9: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний, да, то есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка, а какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы, да, там эти сигналы были по-разному восприняты, то есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России, но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромных инвестиций, она равна 43 миллионов евро. Вот, то есть несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
1: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
9: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у этой компании Лев Менеджмент, они являются подтверждением вот такой версии. Да? Это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там единственный сотрудник, да, и прочее, прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара Лев Менеджмент с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
1: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
9: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, кто в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывали, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин. Да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься. Да? Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения, опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, и прочее, они могут найти подходящее основание. Да? Таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
1: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавил министр сельского хозяйства Чечни, его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашан и Лемана Про отдали управление компанией, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
9: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да? То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
1: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
10: Не хотите чашечку американо?
11: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
10: Молодец. Кому принадлежит цитата «Not to pay»?
11: Задорнов.
10: Да. Согласны с цитатой?
11: Да, конечно.
10: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
11: В сортах говна не разбираюсь.
10: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
11: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
10: Добро пожаловать в Россию.
11: Спасибо.
1: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей? И что у вас в телефоне? Особенно если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
12: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? А почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть ли у меня второе гражданство. Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит. И с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон. Но осадочек, конечно же, остался.
1: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал 2-й обзор «Уехать нельзя вернуться. 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием». На момент публикации 11 человек уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированные случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
13: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Ну, в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность. И я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
1: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
14: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23 года мы систематически наблюдаем картину, при которой, по сути, происходит фильтрация.
1: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
14: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут, и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
1: Люди, которые с двойным гражданством, или иностранцы, которых вы упомянули, можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
14: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
1: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
14: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами. Поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами. Но лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
1: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга? И что их объединяет?
14: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
1: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
14: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
1: В день двух людей? Вы это точно?
14: Да, да.
1: То есть
14: да,
1: это в году получается 700 человек огромное, и более?
14: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем, он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсий в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратные ситуации, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика, и как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
1: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
14: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью, и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
1: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
14: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то ну, проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. Ну, а в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство. Лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу и не задерживайтесь долго.
1: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
14: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала, пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката какие бы то ни было объяснения давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
15: Добрый день.
1: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
15: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рираша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиения и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
1: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
16: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональной параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Но при нашей жизни, наверное, точно.
17: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минув

0: Ваней. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Тынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центр избирком, а около 40%. А партия «Единая Россия», вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
1: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактических. Все понимают, что они не совпадают.
2: Не совпадают.
1: Да-да.
2: Это понимает, это ощущение останется у людей.
1: Это понимает абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
0: И вот в день, когда Центр избирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Тынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник «Медиазоны» госпитализацию подтвердил.
3: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
0: О том, что при задержании Александра Тынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
4: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в двух местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине, чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
0: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Тынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
1: Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренней, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Но при этом мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, что делать людям в России в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
2: На сколько лет?
1: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно – это тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
0: Тынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Тынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, не после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. В настоящее время «Радио Свобода».
5: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
6: Это давняя история, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления. Как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам. И, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и...

0: Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
1: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
0: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. А, впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
1: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
0: В определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам, они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
0: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления. То есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
1: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
0: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных компаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций. Да? Они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
0: На первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 2022 году, в начале 2023 года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 2021 году. И это как бы не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 2022, начале 2023 года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент как бы в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами, за 3-4 месяца до каждых выборов, дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь как бы в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно.
1: Кирилл, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был директор аналитического проекта RE-Russia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. И в эфире, а также в подкастовом пространстве 280-й выпуск программы «Музыка на свободе». Сегодняшняя центральная часть у нас будет посвящена всяким перемещенным лицам, музыкантам, которые оказались на чужбине, но не потеряли творческого задора и продолжают записывать и исполнять интересную музыку. Музыканты из разных стран и разных направлений. Но начнем мы с нового альбома очень симпатичной американской группы под названием «Yes». Да, группа эта не новая, с 2000 года существует, проживают в городе Нью-Йорке. Альбомы выпускают довольно редко. Пятый альбом всего-навсего у них вышел за 22 года существования. И это первый, кстати говоря, их альбом после «Москито», который вышел в 2013 году, то есть почти за 10 лет. Называется альбом «Cool It Down», «Охлади это». Ну, главный человек в «Yes» — это, естественно, вокалистка и клавишница Кэрен Оу, которая вообще очень востребована в мире. У нее есть всякие совместные работы с другими музыкантами и так далее. Но я рад, что она свою основную группу тоже не забыла. Слушаем песню «Love Bomb».

Нью-йоркский арт-панковый коллектив Yes во главе с Карен Оу. Песня Love Bomb с их нового альбома Cool It Down. Перри Блейк. Перри Блейк — ирландец, которым я увлекался где-то в 90-е годы, довольно много его слушал и любил этого артиста, потом он как-то потерялся. И надо сказать, что, конечно, карьера его складывается довольно странным образом. Он хоть и ирландец, но популярен в основном во Франции, где у него и альбомы выходили, ну и вообще он там такая вполне заметная фигура. В англоязычном мире известен очень мало, и это странно, потому что исполняет он такой даунтемпо поп, что ли, немного похоже на Брайана Ферри, на Дэвида Боуи такого задумчивого и так далее. Седьмой, последний на данный момент альбом Перри Блейка, хоть и вышел уже 2 года назад, называется «Songs of Praise», «Песни похвалы», и слушаем с него «Wrote your letter», «Написал тебе письмо».

Перри Блейк, альбом «Songs of Praise». Следующая девушка очень странная, зовут ее Лакико. Я так понимаю, что это ее псевдоним. Живет она в швейцарском Люцерне, но происхождение боснийского. То есть, в принципе, она вполне могла бы быть в нашей сегодняшней центральной части, но будем считать, что она ее предваряет. Она виолончелистка, классическая виолончелистка, ну и поет, и сочиняет тоже. Музыка ее носит такой немного мистический характер. Дебютный альбом Лакико называется «What to do, how to live» — «Что делать, как жить». Как-то очень по-русски звучит. И слушаем песню «Не будучи за свакого», «Нет будущего для каждого».

Лакико из Швейцарии, альбом «Что делать? Как жить?». Ну, теперь вспомним одного прекрасно известного вам английского певца – Марка Элмонда. У Марка Элмонда за последние 2-3 года вышло 2 альбома. Один его сольный альбом, он вышел еще в 2020 году, и это, как я посчитал, 26-й сольный альбом Марка Элмонда. Называется этот альбом «Chaos and a Dancing Star» – «Хаос и танцующая звезда». К сожалению, продюсировал его Крис Брейд, который категорически не нравится мне в качестве продюсера. Занятная черточка этого альбома в том, что на одном треке там играет на флейте Ян Андерсон из Jethro Tull. Но в общем и целом альбом, прямо скажем, ну, меня не впечатлил абсолютно. С трудом выбрал один трек на диске, и называется этот трек «When the stars are gone», «Когда звезды погасли».

Mark Almond, When the Stars Are Gone, с альбома Chaos and a Dancing Star. Ну и спустя 2 года, то есть в прошлом году, вышел новый альбом Soft Cell. То есть это классический состав Soft Cell, Mark Almond, вокал, Дэйв Болл, электронные инструменты, компьютеры и так далее. Этот альбом тоже не скажу, что выдающийся, но гораздо лучше, чем последний сольный Mark Almond. Называется альбом, кстати говоря, всего-навсего 5-й по счету у Soft Cell. И первый за 20 лет, то есть в 2002 году у них вышел альбом «Cruelty Without Beauty», «Жестокость без красоты», и вот спустя 20 лет вышел вот этот вот. Называется «Happiness Not Included», то есть «Счастье не включено». И выбрал я с него трек «I'm not a friend of God», «Я Богу не друг».

Марк Элмонд и Дэйв Боулс оф Цел. Трек с нового альбома, пятого альбома Soft Cell за черт знает сколько лет их существования. Альбом Happiness Not Included. Ну, а теперь, собственно говоря, наша тематическая часть. Начнем с альбома Manouche Music, том 1. Почему Manouche Music? Потому что манушы — это как раз вот такие вот бродяги, что ли, люди без определенного места жительства, релоканты, как сейчас это часто называют, и так далее. И, как правило, переселяются эти манушы из стран тяжелых, неблагополучных и так далее в страны, несколько более приемлемые для жизни и творчества. «Manouche Music Tom 1» — это такой сборный альбом вот этих манушей, из которого я выбрал трек под названием «Даль Дала» в исполнении «Дилла Руба Трио». «Дилла Руба Трио» — турецко-испанского происхождения, вокалистка Нильгун Аксой, Эфрен Лопес-испанец на волынке и Эртан Текин на

Дильруба Трио Дальдала со сборника «Мануш Мьюзик», том 1. Следующая группа у нас известная. Это дуэт из Парижа под названием «Acid Arab» — «Кислотные арабы». Они алжирцы, но живут во Франции и делают, в общем, такую вполне передовую электронную музыку, подписанную на замечательном лейбле «Crammed». И вышел у них третий альбом, называется просто по-французски «Три». Разные солистки тут и солисты выступают в сопровождении Acid Arab. Я выбрал трек «Гулулу», где поет Фелла Султана. С какой она страны, я так и не смог даже выяснить, поскольку артистка, прямо скажем, не очень широко известная.

Эсид Араб и Фелла Салтана «Гулулу», альбом 3. Следующий альбом — это дебютный релиз квинтета под названием «Try Paradise» — «Попробуй рай». И это музыканты из Индии, опять же Франции и опять же Турции. Главный человек — индийская вокалистка Умадеви Нагесвара Рао. Ну, главный инструменталист — это известный француз Жан-Марк Зельвер. С дебютного альбома, который так называется «Try Paradise», я выбрал трек «Indian Gypsy». Taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka

«Индийская цыганка» в исполнении группы «Трай Парадайз» с индийской вокалисткой Ума Деви Нагесвара Рао. Одна из стран, которые дали больше всего этих самых перемещенных лиц манушей, это Иран. В Иране, как известно, режим максимально жесткий, и существует там некоторые правила, в общем-то, до которым даже России далеко, и Северная Корея. Например, женщинам в силу каких-то исламских догм там вообще нельзя заниматься музыкой и нельзя петь. Просто категорически нельзя. Естественно, публично. Дома-то они себе могут это позволить. А вот так вот, чтобы стать профессиональным артистом, выступать на сцене, выпускать пластинки, нет, это женщинам не позволено. Поэтому огромное количество иранских женщин-певиц осело в Европе и Северной Америке. Одна из самых известных — это Махса Вахдат, которая родилась в 1973 году в Тегеране, вот, но уже много-много лет живет в Норвегии, выпустила там массу альбомов. Вот последний из них она записала вместе с норвежским мужским хором «Скрук». Называется «Braids of Innocence», то есть «Коса невинности». Коса имеется в виду не которой косят, а которая из волос плетется. Из этого альбома песня «A thousand birds will chant your song». «Тысяча птиц споют твою песню».

Махса Вагдат, «Тысяча птиц, пою твою песню», альбом «Braids of Innocence». Ну и последний альбом представляют беженцы еще из одной крайне тяжелой и неблагополучной страны, а именно из Сирии. Ну, сами знаете, что происходит в Сирии, перманентная война, разруха и так далее. Поэтому люди оттуда бегут. И вот получилась в Канаде такая группа под названием «Тараф Сириана», в которой двое сирийцев, исполнители на виоле и кануне, одна виолончелистка, собственно, из Канады, и один аккордеонист из Молдовы. Дебютный альбом вышел у «Тараф Сириана», так и называется, и я выбрал с него «Абдуль Каримс Танго».

танго Абдулла Карима, группа «Квартет Тараф Сериана» из Канады. Ну что ж, еще два трека нам осталось послушать. И первый из них отличный, кстати говоря, я обнаружил на новом альбоме Джонни Линча. Джонни Линч, 81-го года рождения, музыкант из Шотландии, из Эдинбурга, известный под псевдонимом «Пиктиш Трейл». «Пиктиш Трейл», то есть «Живописный маршрут». И он представитель стиля фолк-троника и, на мой взгляд, один из лучших. Шестой альбом вышел у Джонни Линча, называется «Island Family», «Островная семья». Слушаем песню «Natural Successor», «Естественный продолжатель».

Texas Trail и его новый 6-й альбом Island Family. И завершит сегодняшнюю программу, наверное, самый известный на сегодняшний день итальянский электронщик. Электронная музыка в Италии всегда была на высоком уровне, и Алессандро Кортини эту традицию продолжает. Чем он известен? В первую очередь тем, что он клавишник и электронщик знаменитой группы, американской группы Nine Inch Nails. Кроме того, у него имеются с Трентом Резнером из Nine Inch Nails всякие проекты типа How to Destroy Angels и так далее. Он продюсировал английскую группу Ladytron и прочее, прочее. Ну а до этого еще в 1976 году родился в прекрасном городе Болонья. У Алессандро Кортини время от времени выходят и сольные альбомы такого чисто экспериментального свойства, но, в общем, очень интересное и качественное. Последний из них называется «Скуро Киаро», то есть «Темный свет». Это 7-й у него уже сольный альбом. Вышел, кстати, на Mute Records. И с него я выбрал пьесу «Ло Спекио», то есть

«Зеркало» Алессандро Картини. Вашему вниманию предлагается. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Думаю, не пожалеете. Всем пока и до следующей недели.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Кульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Цыковской и по праздникам кино с Целиковской?
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Цыковской по праздникам с кино с Целиковской» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-х-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукоккола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоккулу выпустили полную, несколько раз, дневники писателя тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизел». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутром. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии 20 века Вадим Перельмутр в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутром. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
13: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, которая бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня, значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил, что, ну, сравнительно недавно я бывал у Корнея Ивановича несколько раз в Переделкине. Ну, если так сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот. Но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел. А впервые этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алёша Алёхин для его «Ориона» ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, говорю, знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». Он говорит, да, «Мастерство Некрасова», он сразу среагировал мгновенно. Я говорю, ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот «Мастерством Некрасова». Я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывал. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое – совершенно феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы XX века за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики XX века. Вот такая была идея.
12: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
13: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, а самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской. А представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал, кто у нас пишет про стихи для детей, написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела. Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там, и так далее. Ну, откуда, так сказать, достопамятная всем Глока и Куздра возникает, да? Вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
12: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, чтобы вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
13: Я бы даже сказал, некоторая наглость. Потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И Наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит, присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычного, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну, этой классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам, а надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком, он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург. Ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего, он начинает ему, значит, придумывать сказку, и так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил, что это обидно для, вот этот юмор обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида, человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
14: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
13: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да? Привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было... Ну, одной из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от Мирискусников и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чехонин, Добужинский и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой. А потом такого абсолютного плоха не бывает. После 17-го года, так в эти вот годы гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художникам, и поэтам особенно. И единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена, это детские книги, потому что все равно рождаются дети, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература 20 века начинается с этой беды. Там кто только не пишет этих детских книжек. И Ходосевич, и Мандельштам, и Шервинский, и Кузьмин. В общем, ну, все что-то пытаются, много кто пытается, и художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот, и этот опыт, оказывается, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо вот менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не Плещеева или же Майкова им читать, они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Мы в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух, он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот. И он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась. И не все стихи из нее потом он перепечатывал. И «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что, ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приглашается, приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема, но ведь мироскучники, они ведь тоже... У меня была вот как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это Майдадыр. Это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что такое Майдадыр? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить Федорино горе, то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое «Тараканище»? Это роман-притча. «Телефон» – производственный роман. Ну и так далее, вплоть до фэнтези-путаницы. Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
14: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

0: Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского, которого, в общем, было не найти раньше. Не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили?
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это Дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись по известным правилам в центральной библиотеке, обязательные экземпляры. Там областные издательства, там масса таких. Чуковского издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда эти перестроечные начались дела и закрывали Дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повести, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, там издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей, и он, в общем, довольно много чего отыскал, он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан. Коллекционеры детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку большим тиражом, выходившую в «Малыше» в 60-х годах. С рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Кучу книг сделал Евгений Монин. У него был цветной «Мойдодыр», мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница, в общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавная. Известно, что там было 10 изданий «Телефона» подряд Рудаков. Бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал 6-е, а потом, Максим докопался, и мы стали искать, что до 4-го издания у Рудакова персонажи были одеты в буржуазные одежды, старые одеяния. А после 4-го издания ему в редакции рекомендовали переодеть героев. И он их переодел в рабочие одежды.
0: Так что, видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
1: Естественно. Собственно говоря, я же не случайно туда постарался, все эти дать документы, сопровождающие. В общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел Харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А сдал ли он про Харбинское издание, у меня нет сведений. Были необычные вещи, которые, даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к «Тараканищу» вашего любимца Чехонина, там есть «Тараканище», иллюстрированное таким немцем Эпле в 66-м году.
0: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
1: Его нет ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. По-моему, замечательная работа. Причем это уже такая, она поздняя, она такая «Тараканище» после 20-го съезда. Потому что там это генералиссимуство очень подчеркнуто.
0: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье? в связи с этой книгой?
1: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
0: Ну, это вот. Замечательная судьба тогда.
1: Да, критических откликов я тоже, в общем, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот за последние, там, вот в последние столетия, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там, в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так, Чуковский, именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики в длиннословии у Некрасова? Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, простая вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан. Такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище, анапист. Ну вот. И все это усваивалось молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили. А я, сравнительно недавно чего-то вспомнил об этом с Безродным, вот, и он мне сказал, ну Вадим, говорит, с того момента, как вы это впервые сказали, это, на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать. Вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Лоза должна страдать». «Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они с территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область, мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма, сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте, это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения, и ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Каким образом войны разрушают винную культуру?
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру, да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии, юга Британии, между прочим, да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее. Да? Потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было. Да? Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком. Да? Это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем, да, это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников, да, огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
2: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
3: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине 19 века, когда, допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутилирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи, здоровый образ жизни. Но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках, с одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать, но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно, и прежде всего именно в Ташкенте. В Ташкенте. А Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейской вине, а не на местном вине. Потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое – не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
2: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
3: Это называется центр, государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. А учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да, впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руководитель центра.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы сахариной породы, соловьиная пахлава, ах, восточные переводы, как болит от вас голова». О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
3: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим, и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора. Да, вот, известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот, или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена. Там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
2: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
3: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать. Дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да? Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, хорошо мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда в первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы – домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
2: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта. Европейские вина соседствуют с местными?
3: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино, и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да, и винные карты, несмотря на это, присутствуют, конечно, не столь разнообразно, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты, в Праге можно найти хорошие винные карты, здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, как я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дороги. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствует с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции. из России, из Украины буквально последний год, потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, релоканты интересуются аутентичной культурой, да, европейское вино, понятно, интересуются аутентичной культурой, и прям начал расти спрос на местное вино, поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства, так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
2: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
3: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня. Вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно. Сразу же. Чашки чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относятся как к празднику, а к чаю как к празднику не относятся. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Что баранина, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
2: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
3: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал, да, когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Заезжего, да, который попадает как раз на старые советские винные заводы. И вот в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего вот как раз в старой стилистике. Да. Он скорее стал такой матрешкой туристической, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино, и узбекское, и европейские вина. И однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: А гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкая, не всегда идеально сделанная. Но его пьют, конечно же, ну вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
1: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
0: Царские, советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. В доисламский период оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы вот так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается, но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
1: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
0: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же около 7 лет в Петербурге. Полностью остановился из-за всех этих событий. И я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту

0: точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников. Да? Среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе. Да? Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. Главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны ну, практически из глины, там, с травой смешанной. Да? Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
1: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
0: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями и говорю о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, а не просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
1: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
12: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
11: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
13: Он уже является надежным, проверенным, у него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
11: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
14: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
11: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
15: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
11: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Ядерная атака.
1: Ракета догоняет. Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте.
3: Вот черт. С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Reuters, то, что это было какое-то письмо, это не просто был какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
8: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот, и да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
5: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуируют первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решение? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
6: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, там президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, извините, еще судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, значит, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица – это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
5: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
0: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
5: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
9: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление «Ашаном» и «Леруа». А заодно и 6 заводами швейцарской Nestlé, где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании FM Logistics по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
10: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
9: Каким именно параметрам в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е. И суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Юж-Урал-Золото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ – для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ – самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину письмо, что Nestlé плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц Nestlé оказалась в том самом указе 17 сентября.
11: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны, понимаете, это видимая часть айсберга. А как принимается решение, на каком уровне? оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
9: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Nestlé, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешения на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
11: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
9: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сетью «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
11: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку, за которым стоял клан очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете в московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
9: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет Норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов, ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы. И кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Юж-Урал-Золото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента. Фирма «Генерала», например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять «Ашаном» и «Леруа Мерлен».
5: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин. А реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
12: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специальные обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
5: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мумин, и все, кто к нам присоединится.
5: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
13: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
5: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
13: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. Да, и ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да. Если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то 2 года эти инвестиции до очень такой существенной приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
5: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
13: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний, да, то есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка, а какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы, да, там эти сигналы были по-разному восприняты, то есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России, но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромных инвестиций, она равна 43 миллионам евро. Вот, то есть несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
5: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
13: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у этой компании «Лев Менеджмент», они являются подтверждением вот такой версии. Да. Это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там, единственный сотрудник, да, и прочее-прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара Лев Менеджмент с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
5: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
13: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, кто в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывалось, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин. Да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься. Да? Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения рассмотрение. Опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, они могут найти подходящее основание. Да, таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
5: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавил министр сельского хозяйства Чечни. Его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашан и Лемана Про отдали управление компании, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
13: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да? То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
5: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
14: Не хотите чашечку американо?
15: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
14: Молодец. Кому принадлежит цитата «not to pay»?
15: Задорнов.
14: Да. Согласны с цитатой?
15: Да, конечно.
14: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
15: В сортах говна не разбираюсь.
14: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
15: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
14: Добро пожаловать в Россию.
15: Спасибо.
5: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей? И что у вас в телефоне? Особенно, если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
16: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть у меня второе гражданство. Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон, но осадочек, конечно же, остался.
5: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал 2-й обзор «Уехать нельзя, вернуться» – 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием. На момент публикации 11 человек уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированные случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
17: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Ну, в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность, и я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
5: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
5: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
18: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23-го года мы систематически наблюдаем картину, при которой, по сути, происходит фильтрация.
5: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
18: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
5: Люди, которые с двойным гражданством или иностранцы, которых вы упомянули, можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
18: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
5: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
18: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами, поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами, но лучше лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
5: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга, и что их объединяет?
18: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
5: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
18: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
5: В день двух людей? Вы это точно?
18: Да, да.
5: То есть
18: да,
5: это в году получается 700 человек огромное, и более?
18: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем, он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсий в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратные ситуации, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика, и как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
5: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
18: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
5: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
18: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. А в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство, лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу, и не задерживайтесь долго.
5: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
18: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката какие бы то ни было объяснения давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
19: Добрый день.
5: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
19: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиение и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией, и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
5: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
20: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Но при нашей жизни, наверное, точно.
21: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минувшие выборы в Госдуму Кынев называл самой несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центр избиркомом итогов голосования.
22: Кому-то в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи».
21: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром «Карнеги». Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центр избирком, а около 40%. А партия «Единая Россия» вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
22: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактически. Все понимают, что они не совпадают.
1: Не совпадают.
22: Да-да.
1: Это понимает, это ощущение останется у людей.
22: Это понимает абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
21: И вот в день, когда Центр избирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кыневу вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник медиазоны госпитализацию подтвердил.
2: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание в государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали.

0: Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
1: Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренний, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Поэтому мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, что делать людям в России в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
2: На сколько лет?
1: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно, это тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
0: Кынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Кынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, не после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. В настоящее время «Радио Свобода».
3: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
4: Это давняя история, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, ее называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. И Кириенко здесь, он пытается сопротивляться, это его епархия. Это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
3: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
4: Я не знаю. Мы наблюдаем борьбу предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
3: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
4: В определенном смысле можно, потому что власть она перетекает к ФСБшникам, они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий.

0: думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
0: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
1: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
0: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных кампаний были конкретные таргеты и конкретные цели. Да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций. Да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
0: На первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно.
1: Кирилл, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был директор аналитического проекта «Ре Раша» Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне, что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой, учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. А кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю Третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня. У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи серии российско-украинских войн.
0: Да.
1: Второе пятно вдруг неожиданно, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
0: Одной болезни, которая общая для
1: всех. Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубже. Значит, надо копать еще сильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-нибудь гормональную мазь и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
0: Тут системное заболевание.
1: Это системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
0: Нет, ну, да, главное, что это некая общая, общемировая
1: это
0: взаимосвязано, тенденция,
1: то есть...
0: да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят,
1: Сергей,
0: по-разному.
1: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
0: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. Есть, они же все под уголовным делом.
1: Ну, смотрите, я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там, Трамп, деленный на войну, равно кризис, там, Зеленский, деленный на войну, равно кризис. Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
0: да.
1: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете? Значит, что-то не работает.
0: И смотрите, вот но тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
1: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что, вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Ну, Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
0: Ну, я имею в виду войну на Ближнем Востоке.
1: Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
0: Но, подожди, не назвал это пацифизмом. Я имел в виду, Владимир, я имел в виду, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, который по правилам. То есть, есть вот, те, которые другое. За мир есть, без правил,
1: смотрите,
0: есть
1: это
0: те,
1: очень
0: которые
1: интересно.
0: За мир... И в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях – это тоже не про войну, а про мир вот. По правилам.
1: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам, и это про войну без правил.
0: Дайте я так скажу, за порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
1: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть, я считаю, что, в принципе, есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до... мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее, устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
0: Ну да, до просвещения, да, до Канта, это не хаос. Я думаю, такой,
1: понимаете,
0: такой
1: это не хаос. Вопрос это не ставил. Это все-таки далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулась две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав. Кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливает правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть, это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть, сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Это... Тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что, когда говорят мир, основанный на праве, право силы, забывая о том, что вообще право как явление, это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там справедливость, равенство, ограничение. Ограничение очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское... As granted. То есть, он воспринимал это как должное.
0: Само собой разумеющееся.
1: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить порядок второго порядка, то есть, мировой порядок второго уровня...
0: Ну, нормативный. Уровня, давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
1: Да, консовский, да, можно и так. Но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
0: нахватался известных, так сказать,
1: да, ходульных. То есть, мы воспринимали... Мы поколение, скажем, предшествующие миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и который покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на...
0: Паскаль, да. Паскаль, да, мыслящий тростник.
1: Понимаете, вдруг мы осознали, что мы покоились на подстилочке из этого тонкого
2: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
1: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам говорят, о, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, так как минимум 8 тысяч лет своего развития.
2: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма. Не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
1: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
2: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 45-го года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав Гоббс, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим, нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
1: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже на цену другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценности, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный подход?
2: А есть такая сила сегодня в мире?
1: А вот я не вижу. Понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть, там в какой-то момент действительно образовался Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про сообщество наше. И колебания, на самом деле, изоляционистов, и неизоляционистов, вообще, надо им лезть там в это все или не надо. То есть, там все было на флажке. Но, тем не менее, проявились люди, которые сказали, что сила, ценности, действия. То есть я должен действовать.
2: Ну да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
1: смотрите,
2: имели.
1: У нас, вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
2: Да.
1: И они готовы действовать.
2: Ну, в общем, да, если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора, сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилля
1: да,
2: и Рузвельта
1: нету. Даже частично есть коммунисты в виде там пропалестайна и всего прочего.
2: Да.
1: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
2: Добра
1: есть
2: с кулаками.
1: Есть вязкое, да. Мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
2: Да.
1: А так слоника не продать.
2: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, кто говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
5: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
2: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас война, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «Товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию, возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
1: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда можно бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть, есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайностей, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть, он в поиске вот идеологически третьего, тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
2: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих десятилетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
1: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления. И мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление. Но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть, выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть, первый путь – это уход Америки, он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок. Это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрия Коваля там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам.
2: Mm-hmm.
1: Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала, дальше сам. А вот дальше следующее. У мальчика может начаться истерика. Это такой путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов по Томбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европа это встряхнет, и у меня больше надежды на север Европы, скорее, да, здесь, то тогда она дальше превратится в субъекта. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович есть Шендерович, он умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
2: Да.
1: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Руби, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
2: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно не вот, раз и не два за последние лет 300.
1: Мы с вами, приятно то, что мы относимся к одной области, мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея, из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит... Ох, ах, ой-ой-ой. А второй смотрит и говорит, ведь он мне будет рассказывать. Понимаете? Поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
2: Нет, конечно, не готовы.
1: Нету.
2: Я вижу распад вокруг. Да,
1: есть распад, есть очень плохая тенденция. Есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот при которой, знаете, как в этом фильме там «Don't look up», все, вот дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть, есть за, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то значит и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит, мы все когда-то любили, а значит, любили и нас. Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
2: Кто-то со стороны. Может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки? И может быть новой основой нового миропорядка? Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, третьей, четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
1: Вы знаете, мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают имбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
2: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая, сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
1: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое, Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе, то есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, в которой просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелит себе в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная. Угу. И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
2: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
1: Да, то есть, понимаете, там котел. Там
2: Азию.
1: Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть, Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
2: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
1: Африка. Африка, тоже, да. Ближний Восток, все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться, и в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть, верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
2: Куда для начала идет? В Дубай, да, как раз, если залив
1: полыхнет. Да, он шел
2: для начала
1: в Дубай.
2: Ехали
1: то есть,
2: в залив.
1: Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? Китай, при всем при том, довольно жестко контролирует территорию. То есть, люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть, пока все хорошо-хорошо, но как бы, если не хорошо…
2: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью.
1: Да.
2: Это, конечно, другая цивилизация.
1: Да. Довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
2: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти для всего мира.
1: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу об этом, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенреп. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросшие деревьями, в общем фантастическая вещь. И я дальше... Спрашиваю, а сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5-2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
2: Да.
1: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь чего только не спели. А там джунгли, фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд сформировался именно за эти 500 лет. Они были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже плавать и открывать
2: нечего. Не соответствует всемирной гармонии вот это вот мореплавание,
1: да, и только увеселительные корабли могли быть. И вот эта простая вещь, она убила цивилизацию. Но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
2: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
1: слушайте,
2: да.
1: У нас, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоит. Проходит 2 года. И вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
2: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, почитать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
1: Это мне многое говорит.
2: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она сросла с сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bet, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовало абсолютно чаадаевской формуле.
2: Как Чаадаев, да-да.
1: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, урок. Страшный урок, да. Чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что, ну, как бы попытаться скульптуру Венера Миловская высечь просто топором, вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нету. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, сага о Форсайтах занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое. Встречается общество британское в высоких светах. Там спрашивают одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где-то 27-й год. Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, ужасную Москву, к большевикам. Говорит, ну, а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну, надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особое положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя.

0: пророчество, к сожалению. Потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. А как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного опыта, из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов, то есть тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот типа вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, вы видите, вот навязчивая идея Путина, она на самом деле вот отсюда идет. Они считают, что... Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина, ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда, все равно мы живем внутри сурковской парадигмы. И хотя Кириенко пытается делать вид, что он ну, самостоятельный идеолог, при всем при том, он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что... Самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется. Будет мировое восстание против доллара. И чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система. Понимаете, все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть, можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий, первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову. Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная... Вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно... часть населения, она живет именно в этих терминах.
1: Но подсознание такое, да, как картины, да. Как картины Васи Ложкина.
0: Вот это один. Или это постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно, это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Ну, вот где
1: у меня очень, нет ответа. Да, очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Это действительно такое смещенные субъект-объектные отношения. Я использую такую метафору лыжника, который...

0: и подрезает лавину. Лавина,
1: да,
0: объективна.
1: Я читал у вас, это правда.
0: Да, лавина, она нависает, а может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Вот то же самое с Гитлером можно спросить.
1: Так это... то же самое сейчас с Трампом, понимаете? Вот сейчас Трамп формулирует стандарт. Ведь Гитлера, самое страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
0: Да.
1: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
0: Когда сейчас просто... этот харп раздолбят.
1: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран живущий. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой действительно постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
0: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его... так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток, Россия бенефициар, ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу, тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
1: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
0: Да.
1: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим... с вами интервью, слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома, до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
0: Прости, Господи, да.
1: Ну, давайте трезво. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... как мне, то есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы, либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты? Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Целомудрие. Если бы вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
0: Умеренность и аккуратность. Да,
1: а,
0: да.
1: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
0: Ну да.
1: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
0: И в этом отношении, да. В этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
1: Но давайте ложку дегтя добавлю.
0: Да.
1: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала... Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда карета превратится в тыкву. То есть это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
0: Потому, ну да, потому что тогда
1: если ресурсов... разрешится, тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
0: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия... более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, и вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбиты на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя. И это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила до неузнаваемости? Какие задачи стоят перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, а что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще. И жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны. Или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий две войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращается на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть всего европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом, как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами. Да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным. Это как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в садах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские. Да? Вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих... Действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами. И я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни – это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек. И мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой. И у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма. Да? То есть это не был процесс рассказать как интервью. Это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа-видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
12: Говорит «Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жемкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: В этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как-то тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба и это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма. Стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится, зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроль военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм Локтев самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд, в России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Pussy Riot». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена, ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусть Riot», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусть Riot». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусть Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусть Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском

0: Летает самолетом номер 20. Ну, и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам и использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
1: Дни культурного наследия, да, тут был такой... день во Франции, когда открываются разные исторические здания, и вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что... Но у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая... эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
1: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
1: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное.
1: Замороженное, да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
2: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай... про то, как русскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
0: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
1: КГБ, да,
0: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
2: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидениях,

0: видели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
2: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, но не так, не как сидел.
1: Это еще вегетарианские времена.
2: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, Pussy Riot или мемориал? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
2: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
2: Куда не соваться, никому не рекомендую.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
2: Чего язык кино не любит.
1: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
2: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь, и просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
2: Нет.
1: Я думаю, что да, но...
2: Мне кажется, знаешь, что...
1: В долгосрочной перспективе, как выражаются.
2: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит... И в России все будет плохо.
1: Да? Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит радиостанция «Свобода».
15: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Говорит радио «Свобода».
27: Добрый день, говорит радио «Свобода».
28: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
29: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
29: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
30: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
31: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
32: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
31: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
33: Он уже является надежным, проверенным, у него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
31: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
34: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
31: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
35: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
31: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: контрольная атака.
1: Ракета догоняет. Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте. Вот черт.
3: С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Reuters, то, что это было какое-то письмо, это не просто был какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара, даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
8: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность. И теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
5: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуируют первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решения? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
6: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, там президент, премьер-министр, руководитель двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, идите, извините, еще судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, еще, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица – это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
5: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
0: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
5: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
9: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление «Ашаном» и «Леруа Мерлен». А заодно и 6 заводами швейцарской Nestlé, где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании FM Logistic по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
10: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
9: Каким именно параметрам в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е. И суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Южуралзолото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину письмо, что Nestlé плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц Nestlé оказалась в том самом указе 17 сентября.
11: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны, понимаете, это видимая часть айсберга. А как принимается решение, на каком уровне? оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
9: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Nestlé, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешения на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
11: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
9: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сети «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
11: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку, за которым стоял клан очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
9: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов, ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы. И кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента. Фирма «Генерала», например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять «Ашаном» и «Леруа Мерлен».
5: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин, а реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
12: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специально обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
5: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мумин, и все, кто к нам присоединит.
5: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
13: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
5: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
13: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. Да, и ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да. Если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то два года эти инвестиции до очень такой существенной, приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
5: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
13: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний. Да? То есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка. А какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы. Да, там эти сигналы были по-разному восприняты. То есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России. Но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромных инвестиций, она равна 43 миллионам евро. Вот, то есть несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
5: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
13: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у вот у этой компании Лев Менеджмент, они являются ну, подтверждением вот такой версии. Да. Это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там единственный сотрудник, да, и прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара Лев Менеджмент с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
5: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
13: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, ну, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, кто в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывали, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин. Путин. Да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься. Да? Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения, опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, они могут найти подходящее основание. Да. Таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
5: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавляет министр сельского хозяйства Чечни, его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашан и Лемана Про отдали управление компанией, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
13: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да? То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
5: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
14: Не хотите чашечку американо?
15: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
14: Молодец. Кому принадлежит цитата «Not to pay»?
15: Задорнов.
14: Да. Согласны с цитатой?
15: Да, конечно.
14: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
15: В сортах говна не разбираюсь.
14: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
15: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
14: Добро пожаловать в Россию.
15: Спасибо.
5: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей. И что у вас в телефоне? Особенно если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
16: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть ли у меня второе гражданство? Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон. Но осадочек, конечно же, остался.
5: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал второй обзор «Уехать нельзя, вернуться. 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием». На момент публикации 11 человек уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированные случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
17: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Ну, в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность. И я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
5: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
5: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
18: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23-го года мы систематически наблюдаем картину, в которой, по сути, происходит фильтрация.
5: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
18: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут, и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
5: Люди, которые с двойным гражданством, или иностранцы, которых вы упомянули, можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
18: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
5: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
18: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами, поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами, но лучше, лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
5: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга, и что их объединяет?
18: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
5: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
18: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
5: В день двух людей? Вы это точно?
18: Да, да.
5: То есть
18: да,
5: это в году получается 700 человек огромное, и более?
18: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем. Он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсии в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. И есть обратная ситуация, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика, и как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
5: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
18: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью, и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
5: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
18: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. А в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство, лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу и не задерживайтесь долго.
5: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
18: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания, и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката, какие бы то ни было, объяснить давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
19: Добрый день.
5: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
19: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиение и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией, и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
5: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
20: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Но при нашей жизни, наверное, точно.
21: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минувшие выборы в Госдуму Кынев называл самой несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центризбиркомом итогов голосования.
22: Кому-то в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи».
21: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром «Карнеги». Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центр избирком, а около 40%. А партия «Единая Россия», вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
22: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактических. Все понимают, что они не совпадают.
1: Не совпадают.
22: Да-да.
1: Это понимает, это ощущение останется у людей.
22: Это понимает абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
21: И вот в день, когда Центр избирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник медиазоны госпитализацию подтвердил.
2: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание в государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
21: О том, что при задержании Александра Кынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
3: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в двух местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине. Чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
21: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
22: Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренний, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Но поэтому мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, что делать людям в России в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
1: На сколько лет?
22: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно, это даже, тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
21: Кынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране.

0: Это, ну, давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления. Как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, ну, его ее называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выборов и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормальное для такой стадии подобных режимов конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
1: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
0: Ну, я не знаю. Да, мы наблюдаем борьбу, как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. А впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
1: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
0: В определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам, они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
0: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления. То есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
1: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
0: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовного

0: дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных компаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому, периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый ряд, целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
0: На первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 2022 году, в начале 2023 года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 2021 году. И это как бы не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 2022, начале 2023 года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональный аппарат и на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент как бы в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь как бы в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. и балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы весь, вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно.
1: Кирилл, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был директор аналитического проекта «Ре Раша» Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне, что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой, учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. Кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи в серии российско-украинских войн.
0: Да.
1: Второе пятно вдруг неожиданно, знаете, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
0: Одной болезни, которая общая для всех.
1: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубже. Значит, надо копать тщательнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-то гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
0: Тут системное заболевание.
1: Это системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
0: Нет, ну, да, главное, что это некая общая, общемировая тенденция, есть... да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят по-разному.
1: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
2: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. То есть, они же все под уголовным делом, смотрите, так или иначе. Для них уход из власти невозможен.
1: Я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть мы должны понимать, что если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там Трамп, деленный на войну, равно кризис, там Зеленский, деленный на войну, равно кризис. Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
2: да.
1: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете? Значит, что-то не работает.
2: И смотрите, вот тогда... но тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
1: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что, вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Но Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
2: Ну, я имею в виду войну на Ближнем Востоке,
1: например. Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот. Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина... скажем, на плацдарме сдерживают российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
2: Но, я бы не назвал это пацифизмом. Я имел в виду, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть, есть те, которые за мир без правил, есть те, которые за мир, и в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях, это тоже не про войну, а про мир по правилам.
1: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам, и это про войну без правил.
2: Дайте я так скажу, за порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
1: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они... просто за другой порядок. То есть я считаю, что в принципе есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее, устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
2: Ну да, до просвещения, да, до Канта, я хаос. Думаю, такой вопрос
1: это не хаос. Это все-таки далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулось две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав. Кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливает правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть, это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть, сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Это... Тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что когда говорят мир, основанный на праве, право силы, называют о том, что вообще право как явление – это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там, справедливость, равенство, ограничение. Ограничение очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское... As granted, то есть, он воспринимал это как должное.
2: Само собой разумеющееся.
1: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить, порядок второго порядка, то есть, мировой порядок второго уровня...
2: Ну, нормативный. Уровня, давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
1: Да, можно и так, но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
2: нахватался известных, так сказать.
1: Да, ходульных. То есть, мы воспринимали, мы поколение, скажем, предшествующие миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и которое покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на...
2: Паскаль, мыслящий тростник.
1: Понимаете, вдруг мы осознали, что мы покоились на подстилочке из этого тонкого
2: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
1: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам говорят, о, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, так как минимум 8 тысяч лет своего развития.
2: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма, не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
1: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
2: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрушит, рулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав ГОПС, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим, нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
1: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже на цену, но другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценности, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный подход?
2: А есть такая сила сегодня в мире?
1: А вот я не вижу. Понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть, там в какой-то момент действительно образовался Черчилль,
2: который... и Рузвельт, да.
1: Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целый квартал Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про Z-сообщество наше. И колебания, на самом деле, изоляционистов и неизоляционистов вообще, надо им лезть там в это все или не надо. То есть, там все было на флажке. Но, тем не менее, проявились люди, которые сказали, что... А сила, ценности, действия. То есть я должен действовать.
2: Ну да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
1: смотрите,
2: имели.
1: А теперь смотрите, у нас, вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
2: Да.
1: И они готовы действовать.
2: Ну, в общем, да, если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора и сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилля
1: да,
2: и Рузвельта
1: нету. Даже частично есть коммунисты в виде там Пропалестайна и всего прочего.
2: Да.
1: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
2: Добра
1: есть
2: с кулаками.
1: Есть что-то вязкое, да. Мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
2: Да.
1: А так слоника не продать.
2: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
5: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
2: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас война, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию, возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
1: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда может бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайности, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть он в поиске вот идеологически третьего, тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
2: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
1: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления. И мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление. Но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые в Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть выхода, то есть возможно таких позитивных направлений движения два. То есть первый путь – это уход Америки, он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок, это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет, и тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрия Коваля там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам.
2: Угу.
1: Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала дальше сам. А вот дальше следующее, у мальчика может начаться истерика. Это такой был путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов по Томбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в Макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европа это встряхнет, и у меня больше надежды на север Европы, скорее, да. Здесь, то тогда она дальше превратится в субъекта. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович есть Шендерович, он умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
2: Да.
1: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Руби, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
2: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно не вот, раз и не два за последние
1: мы с вами,
2: лет 300.
1: Мы с вами приятно то, что мы относимся к одной области. Мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея. Из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит «Ох, ах, ой-ой-ой», а второй смотрит и говорит, ведь он мне будет рассказывать. Понимаете? Поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
2: Нет, конечно, не готовы.
1: Нету.
2: Я вижу распад вокруг. Да,
1: есть распад, есть очень плохая тенденция. Есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот при которой, знаете, как в этом фильме там «Don't look up», все, вот дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть есть за, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то значит и будет кому побороться. Вы помните, как у Есенина говорит: мы все когда-то любили, а значит, любили и нас. Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
2: Кто-то со стороны может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И может быть новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, Третьей, Четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
1: Вы знаете, мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают имбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
2: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая — сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
1: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое, Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе, то есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, которая просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелит себе в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная. Угу. И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
2: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
1: Да, то есть, понимаете, там котел. Там Азию. Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть, Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
2: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
1: Африка тоже, да. Ближний Восток, все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться, и в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть, верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
2: Куда для начала в Дубай, да, как раз, если залив
1: не полыхнет. Он шел для начала в Дубай. Ехали в залив. Была, да. Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? В Китай, при всем при том, довольно жестко контролирует территорию. То есть, люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть, пока все хорошо-хорошо, но как бы, если не хорошо…
2: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью. Да. Это, конечно, другая цивилизация.
1: Да. Довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
2: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти для всего мира.
1: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенрепет. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем, фантастическая вещь. Да. И я дальше... Спрашиваю, а сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5-2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
2: Да.
1: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь что-то только не спели. А там джунгли, фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд сформировался именно за эти 500 лет. Они были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже плавать и открывать
2: нечего. Не соответствует нечего. Всемирной гармонии вот это вот мореплавание,
1: да, только увеселительные корабли могли быть. И вот эта простая вещь, она убила цивилизацию. Но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
2: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
1: слушайте,
2: да.
1: У нас, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоят. Проходит 2 года, и вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
2: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, читать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
1: Это мне многое говорит.
2: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bird, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовало абсолютно чаадаевской формуле.
2: Как Чаадаев, да-да.
1: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что ну, как бы попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором, вот таким грубым. Она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нет. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о Форсайтах» занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое встречается общество британское, высокий свет, и там спрашивает одного из героев: ну, какие у тебя дела? Это где 27-й год? Он говорит: ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит: в Москву, в ужасную Москву, к большевикам. Он говорит: ну, а что делать? Говорит: где сейчас есть большие идеи? Говорит: только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить: ну, надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особое положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть, этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее, часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
2: Ну, прямо да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью
1: конечно,
2: поехать.
1: Конечно, конечно. Да.
2: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие, да, какие, собственно, я, тренды, что, вашего... что они уловили? Да, кризис вот либерального миропорядка, распад институтов? Потому что сейчас я гляжу, нет, то, что с НАТО происходит, вообще как будто все как в мечтах Делягина, смотрите, как будто живем.
1: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению. Потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. Как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного, вот из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов, то есть тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот типа, вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему, с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра
2: цивилизацию,
1: перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, увидите, вот навязчивый.

0: Соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется, будет мировое восстание против доллара, и чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система. Реформа. Все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий. Первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову.
1: Шнурову.
0: Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно часть населения, она живет именно в этих терминах.
1: Но подсознание такое, да, как картины, да. Как картины Васи Ложкина.
0: Вот это один. Или это да. Постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно, это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Вот где
1: да, у меня очень, нет ответа. Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Вот действительно такое смещенные субъект-объектные отношения. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина объективна.
0: Я читал у вас. Это правда.
1: Да, лавина, она нависает, а может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Вот то же самое с Гитлером можно спросить.
0: Так то же самое сейчас с Трампом. Понимаете? Вот сейчас ну, или с Трампом, Трамп да. формулирует давайте стандарт. Лучше, ведь самое да. страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
1: Да.
0: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
1: Когда сейчас просто этот харп раздолбят.
0: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран живу. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой действительно постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
1: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его... так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток. Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
0: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не

0: доллара. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
1: Да.
0: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим с вами интервью слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
1: Прости, Господи, да.
0: Ну, давайте трезво. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... Как мне... То есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты. Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Целомудрие. Если вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
1: Умеренность и аккуратность. Да, да.
0: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика... у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
1: Ну да.
0: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
1: И в этом отношении, да. В этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
0: Но давайте ложку дегтя добавлю.
1: Да.
0: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала. Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда... карета превратится в тыкву. То есть, это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
1: Потому, ну да, потому что тогда
0: если ресурсов... разрешится, тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
1: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия... более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, ее вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
8: Убийства, нападения, отравления, заочные приговоры, высылка в Россию, давление на родственников. И это только часть из более чем 400 зафиксированных случаев преследования антивоенно настроенных россиян за границей. Этому посвящен доклад под названием «Укрыться негде. Экспорт верховенства страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации», подготовленные специальным докладчиком ООН по правам человека в России Марианной Кацаровой. Она убеждена, транснациональные репрессии – не единичные инциденты, а продолжающееся и за пределами России использование той же структурированной, поддерживаемой государством системы репрессий, которая сложилась внутри страны.
9: Заочных приговоров с 2022 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства. И обо всем этом мы говорим с гостью сегодняшнего выпуска подкаста «Человек имеет право» Марианной Кацаровой, специальным докладчиком ООН по правам человека в России.
8: Что именно вы называете транснациональными репрессиями? И чем они отличаются, ну, от обычного преследования за рубежом ради интересов безопасности?
10: Нет существующей единой дефиниции в мире, что такое транснациональных репрессиях. Разные организации, в том числе и правительства разных стран, сделали свои дефиниции, свои определения. В ООНовской системе такая дефиниция предложил Верховный комиссар по правам человека, его офис. Так что мне пришлось сделать специфически для российского доклада свою дефиницию рабочую. Я определила транснациональные репрессии как любое действие или меру, нарушающее основные права и свободы человека, отдельных лиц, групп и сообществ изгнанников за пределами границ Российской Федерации и территорий, находящихся под ее фактическим контролем. Иными словами, это всякие меры и действия российских властей, даже когда это сделано через подставными лицами, а не напрямую представителями власти, против критиков российского правительства. С одной стороны, это россияне, которые уехали и находятся в изгнании. С другой стороны, в моей дефиниции я не ограничиваю национальность этих критиков властей российских. Это могут быть и представители других национальностей. Как и было в Берлине, например, в 2019 году, когда был убит один из критиков чеченских властей, и он был убит, доказал немецкий суд оперативником ФСБ господина Красикова. Был убит чеченский оппозиционер Кангашвили. У него нет паспорта Российской Федерации, есть паспорт Грузии. Так что для меня транснациональные репрессии со стороны российских властей, они могут распространяться и не только на российских гражданинах.
8: Почему вы считаете, что эти транснациональные репрессии не просто набор каких-то отдельных операций для устранения конкретных неугодных людей? Что вам дает приходить к выводу о том, что это системный инструмент российской политики?
10: На самом деле транснациональные репрессии – это не ряд отдельных инцидентов за рубежом. Это продолжающееся за пределами России использование той же структурированной системы репрессий, которая внутри страны, которую я документировала 23-го года с началом моего мандата. Каждый год я документирую эскалации внутренних репрессий. А транснациональные репрессии для меня – это просто продолжение тех же самых репрессий внутри страны, иными средствами, за границей Российской Федерации. Когда новый закон 4 августа, который и я, и международное сообщество назвало «закон о гражданскую смерть», когда этот закон принимался в Государственной Думе, председатель Думы, господин Володин, и это отвечает абсолютно на ваш вопрос, он сказал, что этих людей, на которых направлен этот новый закон, меры против них, он их назвал экстремистами и предателями Родины. И он сказал, что предатели Родины должны быть наказаны даже за границей. Потому что закон 4 августа вносит 14 разных ограничений. Это от замораживания активов до отказ от консульских услуг. А кроме этого, подмена паспорта или подмена истекающие водительские права, например. И так далее, и так далее. Регистрация детей и рождения и так далее. Все это входит в этих 14 ограничений, которые направлены на людей, которые на самом деле были осуждены заочно в России, или они получили тоже наказание по административному кодексу, а сейчас находятся за границей. С полномасштабным вторжением в Украину эти заочные осуждения против критиков властей Российской Федерации увеличились с 4 в 2022 году до 157 в 2025 году. Заочные осуждения продолжаются, это вообще система, и по этому новому закону все эти люди, осуждения, будут подвергнуты всех этих ограничениях по своей национальности на Российской Федерации. И знаете, мне даже кажется, это российские власти взяли пример немножечко из белорусских властей, которые запретили консульские услуги для всех уехавших демократически настроенных белорусов. И получилось так, что огромное количество белорусов сидят абсолютно без паспортов своих собственных, потому что если они вернутся в Беларусь, это означает, что их арестуют. Страны Евросоюза и вообще по миру, где находятся эти люди, не знают, как решить эту проблему. И это будущее для антивоенных россиян, для критиков правительства, которые находятся за границей. Даже когда принимался этот закон в Государственной Думе, были предложения, давайте расширим этот закон против этих предателей Родины, чтобы там не было только тех, которые осудили, у которых есть приговоры административные или уголовные, а и те, которые находятся под следствием. Огромное количество статей и по фейке об армии, и по дискредитации армии. Все законодательство, которое было принято после полномасштабного вторжения против Украины. Конечно, эти законы, они работают именно на подавлению антивоенных мнений россиян. Диссидентские какие-то мнения, которые не соответствуют политике правительств. Приготовление этого доклада я обследовала, анализировала данных о почти 400 документально подтвержденных случаях транснациональных репрессий. Это действительно показывает и масштаб, и последовательность. Особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация и ее правительство превратились в один из самых активных субъектов в транснациональных репрессиях. Например, одна из самых жестких, тяжелых форм транснациональных репрессий это является целенаправленное насилие и угрозой на жизнь. Убийство, покушение на убийство, нападение и попытки отравления. И Россия, например, занимает 3-е место по количеству прямых физических нападений в группе из 10 стран, на долю которых приходится более 70% зафиксированных за последние десятилетия таких инцидентов. Один из самых страшных методов – это объявление людей, а кроме этого и организациях, террористических и экстремистских. Росфинмониторинг имеет своя база данных, реестр экстремистов и террористов. И вот этот реестр, в котором попали большое количество россиян, которые находятся за границей, этот реестр содержит 21 541 физических лиц, например, из них не менее 5063 подвергались или подвергаются преследованию по политическим мотивам. Эта информация, этот список террористов и экстремистов, он распространяется за границей через глобальных базу данных, которые используются, например, для соблюдения нормативных требований банков и финансовых институтов. Например, Лондонская биржа, владелец WorldCheck. Эта база данных, она автоматически берет от Росфинмониторинг, получает этот список террористов и экстремистов и распространяет, не проверяя, кто из этих людей находится по обвинениях, связанных с его правозащитной деятельностью или антивоенных высказываниях. Это означает, что банки потом или отказываются открывать счета россиянам, которые из этого списка, или закрывают их банковские счета. Без банковских счетов вы не можете уцелеть за границей вообще. Кроме этого, конечно, Интерпол. Там то же самое. В России есть национальное бюро Интерпол. В последних несколько лет с начала войны против Украины Россия вообще является одним из самых активных пользователей интерполовских красных объявлений. Это экстренное объявление по системе Интерпол, что кто-то ищется за совершенное преступление, они могут быть задержаны в любых странах, где работает Интерпол. И вот сам Интерпол, у него есть свои органы, которые проверяют их деятельность. И, например, в 2024 году примерно половину дел, связанных с Российской Федерацией, были признаны несоответствующие уставу организации Интерпол. То есть они объявили в розыск людей, которых преследуют по политическим мотивам. Они террористы или уголовники, или тех, которые надо преследовать по эту систему. Поэтому у меня есть и определенные рекомендации самому Интерполу, что нельзя автоматически смотреть на российские красные уведомления как что-то действительно связанное с правдой. Нужно проверять, нужно иметь систему для оценки, независимой оценки, что российское бюро Интерпол подает в миру. Российское правительство не использует только этих механизмов. Они на самом деле используют и двухсторонние механизмы, или механизмы правовой помощи, которые существуют между странами СНГ. Там есть для страны-члены СНГ розыск, который они разделяют между собой. И там нет никакой системы проверки, кто на самом деле находится именно из Российской Федерации, находится на этих списках для розыска в систему СНГ. Например, в Казахстане Россия запросила через СНГ и двусторонних соглашательств с Казахстаном по правовой помощи. Они запросили двое россиян, чтобы они были экстрадированы обратно в России. Это Емельянова, а второй – это Мансур Мавлаев. И особенно я хочу сказать про Мансура Мавлаева. Это бывшая жертва пыток в Чечне, оппозиционный чеченец, который уже 18 месяцев находится в тюрьме в Казахстане. Если его экстрадируют обратно в России, это означает, что его вернут в Чечни опять под угрозами пыток, и я не исключаю, что его там просто убьют в заключение. Его брат, его папа были тоже задержаны недавно в Чечне. Брата пытали, основания полагать, что было изнасилование как форма пыток. Нажим на родственников тоже частью транснациональных репрессий. Пытаясь как-нибудь повлиять на так называемых враги, предателей Родины, находят их родственников. Это особенно практикуется в Чечне, но не только. Например, там несколько лет назад задержали Зарема Мусаева, это мать братьев Ангубаевых, большие критики господина Кадирова и его власти. Они находятся за границей. Ее задержали единственно из-за деятельности ее сыновей. После чего они задержали 37, по-моему, были родственники из этой семьи Янгулбаевых, чтобы они перестали заниматься оппозиционной деятельностью за границей. В чеченской стороне тоже, знаете, я квалифицирую впервые как транснациональные репрессии те случаи, это тоже система, кстати. Многие женщины в Чечне, уже не говоря про людей ЛГБТ, особенно жертвы пыток ЛГБТ, которые уже прошли через пыточные камеры, чеченских силовиков, они пытаются уехать за границу, а женщины пытаются уехать, потому что они жертвы или домашнего насилия, или их семьи хотят сдать насильственно замуж. И эти женщины, представители ЛГБТ, они оказываются за границу, но их семьи из Чечни чаще всего в сговоре, даже с участием некоторыми полицейскими или представителей властей, они, эти члены семьи, крадут насильственно этих женщин или представителей ЛГБТ и обратно насильственно возвращают в Чечню. Уже были случаи, в которых подозреваем, что они уже по возвращению в Чечне подверглись убийству чести, преступлению в имени чести. Тогда, когда доказано участие властей, и федеральных, и чеченских, я это квалифицирую как одна из форм транснациональных репрессий против чеченской диаспоры за границей.
9: Марьяна, вот вы перечислили уже довольно большое количество разных видов вот этих транснациональных репрессий. И если посчитать, у вас в докладе их 10 разных способов, как российские власти могут давить на тех, кто уехал. Как вы объясняете вот это разнообразие различных методов, что вам казалось неочевидным, как такой способ репрессии, но он вот тоже оказался в списке?
10: Я даже не считала. Спасибо, что посчитали, что там 10 разных способов. А они наверняка и больше. Я просто успела зафиксировать вот те, которые я представила, и квалифицировать тоже как транснациональных репрессиях. Некоторые из них при определенных условиях. Прямое доказательство участия властей. Или их подставленных лицах. То, что называется на английский прокси, которые действовали по заказу российских властей. Меня удивило, что не менее 9 отделений, департаментов разных, Федеральная служба безопасности, уже не говоря про министерства и других ведомствах российских, кроме этого внешняя, военная разведка и так далее, которые участвуют задействованы в разных из этих методов транснациональных репрессий. Я не упомянула дигитальные транснациональные репрессии, которые, конечно, сейчас набирают скорость. В прошлом году была огромная кампания и атака дигитальная на правозащитных организациях российских, которые находятся за границей. А кроме этого, существуют задокументированные случаи доксинга активистов силами действующего сотрудника Федеральной службы безопасности, подкрепляющиеся заявлениями одного из депутатов Государственной Думы. Российская Федерация тоже занимается экспортом в другие страны технологий наблюдения и цензуры, включая системы глубокой проверки пакетов данных, распознавания лиц, а также технологии подавления и подмены сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, тем самым способствуя нормализации авторитарных практик и в других странах, не только по отношению критиков российских властей. Вы меня спрашивали про методы транснациональных репрессий, которые меня удивили. Я вообще удивлена вообще существование транснациональных репрессий, потому что одно дело, когда, я помню, в советских времен как-то враги, я говорю это в кавычках, советской власти, меняли или отправляли за границей, или как-нибудь они оказывались за границей. Поэтому меня удивляет страсть, с которым российские власти стремится не просто оставить этих диссидентов или врагов их позиции, а быть за границей и все. Наоборот, здесь система, в котором эти враги, эти предатели Родины должны быть наказаны. Должны быть наказаны со всех сторон. Вот что завораживает. Конечно, один метод, который я не упомянула все еще, это называется аббревиатура SLAP. Это стратегические судебные процессы, которые направлены на подавление участия общественности. Этот SLAP используется против журналистов, чтобы заглушить обычно критичные публикации, статьи, которые появляются. И тогда, когда доказано участие российских властей, я это квалифицирую впервые в моем докладе как транснациональные репрессии. Например, журналистка Кэтрин Белтон, которая еще до полномасштабного вторжения в Украину, она опубликовала книгу, которая называется «Люди Путина». И эта книга и издательство этой книги были подвержены 5 разных судебных процессов, включая «Роснефть», государственная компания России. Эти судебные процессы велись в Великобритании. Это длится долго, это занимает огромные ресурсы тем самым журналистам. А некоторые из них, действительно, это идет на устрашение. Они подумают два раза, будут ли еще пытаться писать какая-то расследовательская журналистика против господина Путина, его круг или члены правительства России.
11: Вы сказали, что вас удивляет сам факт существования в 21 веке вот таких транснациональных репрессий со стороны России. И все-таки, может быть, у вас есть версия, а для чего это нужно российским властям тратить столько усилий, денег, ресурсов, влияния, времени для того, чтобы преследовать людей, уже покинувших страну?
10: Не знаю, про транснациональных репрессиях я общалась как-то с мексиканскими дипломатами, с другими дипломатами. Я вспоминала убийство Троцкого, как история может быть в Мексике в начале 20 века. Может быть, история вообще Российской Федерации была бы другой, если не было это убийство, если оно тогда не случилось против Троцкого. С этих времен прошло много времени. Казалось бы, в 21 веке на фоне продолжающейся войны против Украины, зачем тратит ресурсов 9 департаментов внутри Федеральной службы безопасности, уже внешней разведки и разных министерств, чтобы догонять в каждый угол мира эти так называемые предатели Родины. Наблюдается, мне кажется, какая-то, с одной стороны, эмоциональная реакция властей. Они враги, когда кого-то объявляешь врагом, тогда ты должен с ним разобраться до конца. В прошлом, когда были так известные случаи убийства Литвиненко или попытка убийства Скрипалей в Англии, все-таки эти люди в прошлом были коллеги, да? Они были офицеры Федеральной службы безопасности, КГБ до этого. Вот они заговорили, они начали говорить правду о происходящем в ФСБ или по поводу шпионажа или заказных убийствах политических и так далее. Поэтому их надо было предпринять что-то, чтобы они замолчали. А здесь это широкомасштабная такая кампания. Это относится даже к каким-то отказники от участия в войне по соображениям совести или дезертиры уже, как их обвиняют, что они дезертиры. Это 172 организации гражданского общества, коренных народов и нацменьшинствах, которых год тому назад Верховный суд объявил так называемые несуществующие сепаратистское движение в России, а потом вдогонку 172 организации были включены в список террористов и экстремистов. Как продолжение этого всего, в декабре прошлого года прошли обыски, прошли задержания коренных активистов, по меньшей мере 17 из них и в Сибири, и в разных регионах Российской Федерации. Результат всего этого было задержание и обвинение, связано с участием в террористической организации Дарья Эгерева и Наталья Леонгард. Дарья Эгерева – представительница коренного народа, маленького, который жил и живет рядом с Томске, Томской области. Но она была активным лидером и участником, правозащитником форума за права коренных народов, международных форумов, которые проводит ООН, Организация Объединенных Наций. Я там ее встречала. Из-за того, что и она, и Наталья Леонгард были частью мирной сети коренных активистов, которая называлась «Абориген Форум», и эта организация должна была закрыться, потому что она была объявлена в этот список террористов и экстремистов. Они сейчас ожидают суд и могут получить до 20 лет тюрьмы за участие в террористической экстремистской организации «Абориген Форум». Транснациональные репрессии, они распространяются на огромное количество людей. С одной стороны, возможно, это месть, это враги, это предатели, их нужно наказать до конца. С другой стороны, это страх, потому что все-таки даже все эти меры репрессий внутри России, которые были предприняты, уничтожение гражданского общества, как им кажется, во всяком случае, оно живо, и слава богу, и вне России продолжает действовать и работать. С другой стороны, они бы хотели уничтожить независимые СМИ, которые внутри России не вещают, и оставит российских людей, российский народ только с передачи Первого канала российского телевидения, откуда, конечно, идет официальная пропаганда правительства по всем вопросам, включая войну. Мне кажется, они боятся, что за границей российские правозащитники, журналисты, они же продолжают работать, они же пытаются обособить свои организации, свои платформы и продолжают вещать. То есть это в огромных кавычках, да, с точки зрения российского правительства, зараза, да, которая идет. То есть это вирус свободы, вирус инакомыслия, вирус антивоенщины, который они не могут позволить, чтобы она проникла обратно в Россию. И этот народ, который сейчас должен быть готов дать еще один сын, муж или родственник на продолжающийся уже что, 4-5 год начнется война против Украины, они должны тихо и мирно продолжать давать эти ресурсы на войны. Мне кажется, российское правительство боится, что в России начнется уже массовое как-то понимание, что нужно прекратить эту войну, что в России уже становится одна огромная тюрьма и несвобода для россиян. Поэтому те, которые вне России, они должны замолкнуть, они должны перестать заражать этими идеями россиян.
9: Марьяна, исключение, а каким выводом вы приходите, какие рекомендации вы бы дали властям тех стран, в которых оказались люди из России, которые сейчас подвергаются вот этим транснациональным репрессиям?
10: В первую очередь нужно соблюдать принцип невысылки людей. Нужно абсолютно точно определить, кто такие жертвы транснациональных репрессий, особенно из России, и относиться к ним как к жертвам, а не как людей, которые подозревают. Я помню, на своей пресс-конференции журналист меня спросил, американский, какой у вас топ-лайн? Если в одно предложение, что вы можете сказать про транснациональных репрессий из России, я сказал, знаете, в одно предложение это то, что российское правительство сейчас не ведет войну просто против Украины, а ведет войну против критиков своих везде по миру. По сути, против всех государств, где находятся эти критики, эти предатели Родины. По сути, нарушая суверенитет этих стран, это тоже объявление войны против остальных государств. А что эти государства могут сделать? Меня действительно долго завораживает сначала полномасштабное вторжение, как многие из этих стран, и даже Евросоюз как в целом, они время от времени вводят такие очень драконовские меры и ограничительные по предоставлению визок для россиян. Например, последнее, то, что было в прошлом году, ограничения для россиян запрещены многократной визой в Евросоюз. В несколько стран, даже Евросоюза, есть абсолютное ограничение на посещение родственников. Очень важно, как поведут себя остальные принимающие страны. Они не должны третировать все россияне как потенциальные шпионы, потенциальные оперативники, да? А наоборот, нужно рассматривать каждый случай и определять людей, которые или потенциальные жертвы транснациональных репрессий, которые находятся в эти реестры, да, терроризм, экстремизм, или как вообще жертвы уже состоявшиеся атаки, инциденты транснациональных репрессий с российской стороны. Нужно выработать, и некоторые страны уже начали этого делать, выработать действительно национальные стратегии. Помощь этим жертвам очень важно расследовать в первую очередь и быстро, и рано все заявления людей о жертвах транснациональных репрессиях, таких покушениях, можно сказать. Наталья Арно, правозащитница и президент Фонд Свободной России, который находится в Вашингтоне, она докладывала, что у нее была попытка в Праге и потом в Германии отравления. А власти Соединенных Штатов, которые расследовали покушение на Наталью Арно, ей сказали, мы не можем вам предоставить результаты нашего расследования, потому что это вопрос наших национальных интересов, которые мы должны защищать. Неофициально военная больница в Вашингтоне ей сообщила, что ее пытались травить нового типа новичка, который аэрозольный, который брызгается на подушке и на спальное белье и так далее. Жертвы должны знать, что с ними случилось. Это вопрос их здоровья, их защиты в будущем. Они должны иметь доступ к специализированным лабораториям, когда мы говорим уже о отравлениях, да, токсикологичных. Должны получить открыто результаты этих всех обследований, потому что один раз ты стал жертвой, но это может повториться или с тобой, или с другими людьми в будущем. Они имеют право для их здоровья знать, что с ними точно случилось. А кроме этого, Интерпол и все эти государства, которые члены Интерпола, они должны абсолютно обязательно и на местном уровне, и по линии Интерпола проверять все запросы Российской Федерации на задержание по линии красных уведомлений Интерпол. По каким мотивам этим людям вы объявляете в розыск? Очень важна система, которую эти принимающие страны сделают. Я почему обращаюсь к всем странам ООН? Я знаю, что это все еще мечта. Но я глубоко убеждена, что будет новая международная конвенция ООНовская по транснациональных репрессиях. Я очень надеюсь, что мой доклад дал тоже вклад в этом процессе. Нужно выработать механизмы международной защиты жертв и не считать их потенциальными исполнителями транснациональных репрессий, а действительно определить их как жертвы и помочь им, оградить их, защитить их.
11: Марианна Кацарова, специальный докладчик ООН по правам человека в России, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Джампаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат. С этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий можно считать более-менее надежно по 45. И есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов. В ключевых сенатских гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
3: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии, у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам. В основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране. Из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. В фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. Вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые на нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
2: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синяя цунами».
3: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
2: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно смещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
3: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 2024 года. Может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в опросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году, в избирательном бюллетене, в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
2: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей, речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате представителей там 435 мест, мы говорим о паре десятков. То есть на самом деле в остальном картина удивительно стабильная.
3: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем американских выборов или историей американских выборов, надо понимать, в каких апокалиптических терминах это всегда обсуждается. Да, действительно, вот если будет самое максимальное цунами, которое сейчас ожидается, то у демократов будет перевес в 40 голосов в Палате представителей, в которой 438 человек. То есть это не так уж...
2: 435, простите, 38 это в...
3: Это в электоральном колледже.
2: Для президента, да.
3: Да, но потому что есть люди, которые не голосуют в Конгрессе, да. Хотя в Палате представителей, хотя в ней сидят. Да, 435. Тем не менее, 40 от 435 – это 10%, и это максимум того, что поменяется. Вот если вспомнить самое большое цунами, которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки это 60 среди 435, это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто стандартная, не знаю, стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение». Но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
2: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали. И они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
3: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные и их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в Палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот вот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
2: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
3: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8-9-10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот джерримандеринг придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при джерримандеринге ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом. Чтобы твои голоса были можно использовать в других округах. Ну и вот, если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
2: Есть группа «Split Ticket». Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исход для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически
3: говорили. Ну да,
2: говорили.
3: То есть это типа цунами.
2: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах в значительной степени.
3: Это в Real Clear Politics, да, у Нейта Сильвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показателей. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов, плюс опросов, и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
2: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
3: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили. Опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 16-м, 20-м и в 24-м году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 24-м, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот тогда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтона в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был мидтерм, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы очень-очень точными. Ошибка была меньше 2%. Они почти все правильно предсказали. Агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
2: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен. А с другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене. Хотя, может быть, республиканцы им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
3: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнуло, это Харибда, не отпугнуло независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 24-м году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 2024 году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага-люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него. И ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло независимых избирателей. Так вот выглядит, что есть республиканские политики типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала выборы в Мэйне, что она вот с этим справляется. А в других штатах не особенно, и даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического сенатора, и опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю, просто даже удивительно. Но вот там сенатор, действующий республиканец, не справляется с этой проблемой. Ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы, и независимых не отпугнуть.
2: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто, это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзан Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелл опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
3: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина списаны. То есть они, республиканская партия перестала тратить деньги на поддержку кандидатов там. То есть все уверены, что Джон Оссоф в Джорджии, Рой Купер в Северной Каролине, что они выигрывают. У них такое преимущество, что уже республиканцы сами не верят, что можно что-то сделать. В Мичигане и Миннесоте демократы номинировали странных кандидатов. Это штаты, от которых можно было бы ожидать победы демократов. В Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество у демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Ну и в Мэйне, это демократический штат, Харрис выиграла 7% у Трампа в 2024 году. Но тем не менее Сьюзан Коллинз – это человек, который выигрывал выборы в Мэйне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает. Поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, что это демократический, но Сьюзан Коллинз опять побеждает.
2: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивает вероятность победы демократов в Сенате 60-40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у

0: колонке была как раз про то, что 15% это не так уж мало. Уж не помню, это было, по-моему, я там пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60-40 – это большой перевес по меркам американской политики. Это вот то, что называют будущее цунами, катастрофа, полная терминация республиканской партии. Это вот то, что так называется на страницах газет. Но, конечно, 60-40 – это 40%, что этого не случится. Это большой процент.
1: Вернемся к Трампу и снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция, даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
0: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году. В 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти, несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти, значит, Байдена нужно гнать. В 2026 году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
1: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программы и думают там вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
0: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными, по разным причинам. Они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение, еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выборов.
1: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до $6.5 за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года. Меньше тогда было $4 за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
0: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель, это можно

0: быть, вообще самый главный фактор. Они сильно выросли, они выросли, потому что была начата война с Ираном, соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
1: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны. Надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
0: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и в частности крупный экспортер дизеля.
1: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. Это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе снизить цены и помочь республиканцам таким образом?
0: Конечно, если запретить экспорт, то первый эффект будет это то, что это снизит цены на дизель внутри Америки, цены эти на рекордно высоком уровне. Соответственно, это, возможно, может как-то теоретически помочь каким-то кандидатам. Вот в той же Айове не случайно кандидатка в Сенат от Айовы, она требует, чтобы ввели эти запреты на экспорт дизеля. Но надо сказать, что возможно, что уже это поздно, потому что избиратели, они не то что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке, у них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в производстве, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель по всему миру, это вернется в Америку повышением цен на самые разные продукты, которые импортируются. Да? То есть общий экономический эффект скорее будет отрицательным, это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
1: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Добрый день, говорит радио «Свобода».
23: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
24: Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Мифы и репутация».
11: У микрофона Иван Толстой. Фактическое литературоведение Ирины Роскиной. Гость программы – филолог, переводчик, синхронист, библиотекарь. Но нас сегодня интересует Ирина Валентиновна Роскина – мемуаристка. Ее книга «Мимоходом» недавно вышла в издательстве «Виргола» и широко читается по всему миру. Ирина Валентиновна – дочь той самой Натальи Роскиной, которая прославилась как редактор, секретарь Корнея Чуковского, сотрудница Литнаследства, редактор-реставратор дневника Суворина. И, конечно, как адресат поздних стихов Николая Заболоцкого. «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина, невеселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя, горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится?» Стихотворение «Признание» 1957 года.

0: Итак, книга мемуаров Ирины Роскиной называется «Мимоходом». И я прошу Ирину Валентиновну рассказать для начала о названии и об изобретенном ею жанре – фактическом литературоведении.
1: Гасан Гусейнов написал предисловие для этой книжки. Мне кажется, что очень интересное, и надеюсь, что все его прочтут. И в этом предисловии он говорит, что для меня важен документ вообще. И это действительно так, и мне очень важно, что он это заметил. Я тронута этим. Я много пишу в этой книжке о фактическом литературоведении. Такого термина вообще не существует. Это я придумала такое словосочетание. И, может быть, оно вообще с моей легкой руки войдет в литературоведение. Фактическое литературоведение, смысл ясен, что это не концептуальное, не говорят об идеологии писателя, скажем, а основываются просто на его каких-то биографических фактах, на его жизни. И у меня была замечательная возможность тоже таким фактическим литературоведением заняться, потому что у меня сохранился огромный семейный архив. Гасан Гусейнов тоже об этом упоминает в своем предисловии. Не только моя мама, но и ее родственники, которые даже вовсе не были литературоведами, коллекционерами, они считали, что письма нужно хранить. И в результате получилось, что у меня в письмах, в моем семейном архиве, отражен буквально весь 20 век. С 21 по 89 год у меня есть письма. Военную переписку, военные в смысле 41 по 45 год, я издала отдельно эту книжку «Письма моих родственников». За эти годы можно найти в интернете. Мне кажется, очень интересная книжка. Во всяком случае, я получаю какие-то письма, отзывы на нее, и люди находят в этой книжке, некоторые прямо находят своих ленинградских родственников или каких-то в эвакуации встреченных. А некоторые просто находят какие-то жизненные себе близкие сюжеты. Но это я действительно как-то далеко удалилась. А я хотела сказать, что у меня был какой-то материал, на который я в своей памяти, на самом деле не мемуарной памяти, могу опираться. А не мемуарная она в том смысле, что в этой книжке я не описываю почти никого, я не описываю глубоко какими-то яркими, там, не знаю, рембрандтовскими мазками. Эта книжка, о которой мы сейчас будем начали говорить, называется «Мимоходом». И я ее так назвала, потому что мне кажется, что я ни в кого не могу углубиться. Ну, может быть, кроме некоторых людей. Издали эту книжку в издательстве «Виргала». Это мне повезло, потому что это настоящее издательство «Виргала Пресс». Оно молодое, но в то же время уже успевшее издать несколько очень хороших, с моей точки зрения, книжек. Прямо-таки замечательных, потому что тут и проза, и стихи, и увлекательное чтение, при этом увлекательное с очень сильным моральным посылом. Не хочу перечислять названия. Мне кажется, что можно легко найти, опять же, в интернете, посмотреть, какие книжки выставлены, там очень хорошие обложки и описание книг. Только назову одну книжку, потому что это стихи Лены Бенсон, которая привела меня в это издательство. Она познакомила меня с Сергеем Германом, издателем, и стала редактором моей книжки. И вообще ей куча каких-то искренних похвал. И как редактору моему, и как другу, и, главное, как очень хорошему поэту. И хочу сказать, что начинаю книжку «Мимоходом» с благодарностей. Благодарность литературоведу Роману Давыдовичу Тименчику, который вообще я очень люблю как литературоведа, но, кроме того, он как-то меня очень подтолкнул к моему же семейному архиву, очень серьезно так мне сказал, чтобы я им занималась. Можно сказать, что прямо велел мне заниматься этим делом. Потом, значит, Лене Бенсон я приношу благодарность. И третий мой объект для благодарности – это Ирина Чайковская, писатель и редактор электронного журнала «Чайка» и также бумажного альманаха этого журнала, где я много печатаюсь, и она тоже как-то меня подталкивала. Она мне, например, сказала, когда-то уже это было очень давно, что написали бы вы о Заболоцком, всем интересно. Я ничего не могу толком написать о Заболоцком, потому что я была маленькая. И что вообще всерьез не могу сказать. Ну вот опять же, это я оправдываю название этой книжки, все время сама оправдываюсь, что это мимоходом, потому что я вижу Заболоцкого, он как бы стоит у меня перед глазами, как он в нашей коммунальной квартире в полосатой пижаме, перекинув полотенце через плечо, идет умываться с утра. Но всерьез, конечно, ничего я рассказать не могу. И просто очень надеюсь, что вот эти мелочи, это, можно сказать, вообще полная ерунда, что они все равно читателю будут интересны. Потому что люди, которые присутствуют в моей книжке, как мне кажется, настолько сами вообще важны, что вот любая такая мелочь, как я надеюсь, будет интересна для читателя.
0: Ну вот давайте перейдем к этой полосатой пижаме вашего литературоведения. Тем более, что у Никиты Балиева, знаменитого руководителя «Летучей мыши», был такой в свое время сатирический балет, он назывался «Вальс в пижаме». И имел огромный успех. Вот давайте с вами потанцуем вокруг этой пижамы. Давайте мимоходом пройдемся по некоторым фигурам, важнейшим фигурам вашей книги. И если вы не против, давайте прежде всего начнем с вашей матери, знаменитой Натальи Роскиной, редактора просто от Бога, которую все любили, которую все уважали, которая была человеком невероятно дотошным, невероятно талантливым в самых разных областях. Конечно же, существует и ее книга воспоминаний, и то, что вы уже писали о ней в разных самых очерках, но, может быть, не все наши слушатели знают, кто это, или пропустили какие-то ваши тексты. Попробуйте, пожалуйста, такой профиль, может быть, ее нарисовать. Какой была Наталья Александровна Роскина?
1: Вот мне кажется, что все ее любили, как вы сказали, это некое преувеличение. Я думаю, что отнюдь не все ее любили, поскольку характер у нее был совсем нелегкий. Но что она была человек необычайно интересный и к себе интересных людей притягивающий. А чем она притягивала? Мне кажется, что это замечательно сформулировал как раз Заболоцкий в стихотворении «Признание». Вот он сказал, что она была как бы с ветром обвенчана и в то же время в оковы закована. Вот эта двойственность, с одной стороны сдержанность, а с другой стороны такой полет все время, яркость мысли. Я, кстати, это опять я ухожу немножко в сторону. Я вообще думала об этом стихотворении, что оно очень точно описывает мою маму, но в то же время, может быть, Заболоцкий вообще имел в виду нашу жизнь, что она была такой сложной, двойственной. Потому что, ну, вообще как-то поэты же глубже думают, чем кажется на первый взгляд. Но мама была сформирована интересными людьми. Я думаю, что это тоже имеет большое значение. А что, безусловно, ее отец был незаурядной личностью и его окружение. И об этом я пишу в книжке, что он дружил с писателями своего времени. И, в общем, как мне кажется, как не смешно это звучит, что мы довольно мало о них знаем. О Фрейрмане, например. Да о том же Гайдаре как-то говорят очень однозначно. Вот сейчас очень много споров о том, был ли Гайдар очень советский или не очень. И мне, конечно, хочется думать, что если он дружил с моим дедушкой, то он был не такой уж и советский. Но на самом деле я не знаю. И все-таки мне кажется, что как-то они пытались, эти писатели, пытались немножко отделить себя от советской власти, Вот даже имена героев Гайдара или то, что у Фрейрмана это собака такой нерусской породы. Но это я к тому, что, безусловно, на мою маму это влияло. И то, что потом ее отчимом... Ну вот так судьба ее сложилась, что родители разошлись. Отчимом ее стал поэт Сергей Спасский. Тоже очень интересная личность, совершенно противоположная ее отцу Александру Роскину. Спасский вообще был антропософом. Никогда, как я не видела, хотя, как я говорила, у меня очень большой семейный архив, но я не видела, чтобы мою маму он вовлекал как-то в это течение. И в то же время какие-то его высказывания, безусловно, не могли оставить, не оставить на ней след. И то, что моя мама осталась сиротой очень рано, а отец ее погиб на фронте, мама еще перед этим умерла, она попала под трамвай и после этого не выдержала, в больнице уже скончалась. Все это как-то так оставило на ней след. И просто она, значит, осталась такой девочкой одинокой, которая приехала в Москву учиться, потому что из эвакуации, потому что Ленинградский университет еще не вернулся. Училась, как я понимаю, очень неплохо, а на работу-то пойди устройся, знаете. Она окончила в 50-м году университет еврейка. Никуда не берут, вообще нету никаких совершенно перспектив. И ее пристроили в секретари к Чуковскому, к Корнею Ивановичу, хотя те, кто ее пристроил, это была Фрида Вигдорова, с которой мама случайно познакомилась. Из-за того, что она была сиротой, Литфонд, знаете, организация представителей писателей, он о ней заботился, как о сироте писательской дочке. И как-то материально помогал, давали там что-то какое-то, не помню уже, типа отрез на зимнее пальто. Ну и кроме таких материальных подарков помогали, например, взяли в кружок английского языка. И она познакомилась там с Фридой Вигдоровой. А Фрида Вигдорова, как известно, очень много людям помогала и думала всегда, вот как помочь сразу. Как-то это была ее такая реакция на человека с какими-то его проблемами. И она познакомила маму с Лидией Корневной Чуковской. Лидия Корневна тоже писала стихи. Моя мама в этот момент писала стихи. И они, значит, очень увлеченно стали друг другу читать стихи, обмениваться мнением, как-то очень всерьез их разбирать. Хотя, конечно, когда я сейчас эти стихи читаю, то прямо скажу, что они были не гениальные ни у мамы, ни у Лидии Корневны. Но так для молодых лет все подходит. Вот, и так Лидия Корневна ее пристроила к отцу, значит, своему секретарю. Но какое-то время мама была безумно увлечена Корнеем Ивановичем. Потом это немножко разошлось, тем более, что жене его мама, конечно, не понравилась. Знаете, ревность – это очень сильное чувство. Она такая была мама хорошенькая. Ну, может быть, хорошенькая неправильно сказала. Она была именно интересная, не хорошенькая. Но красивая женщина, и умная, яркая, и говорила всегда очень интересно, и наводила, главное, наводила собеседника на интересный разговор, что, в общем, даже важнее, чем самой интересно говорить. Вот так что эта стадия тоже кончилась, а потом... Надо было, стадия секретарства, потом надо было снова устраиваться на работу, и тут они все снова помогли и устроили маму в литературное наследство. Это была замечательная редакция, но мне кажется, что как раз у вас есть очень интересная о ней книжка, так что я не буду останавливаться на редакции отдельно, хотя... Нет, не смогу не остановиться, хочется сказать. Это была редакция, в которой издавали книги, посвященные очень во многом взаимодействию русской культуры с зарубежной. И благодаря этому, благодаря этой тематике, можно было как бы общаться за границей, видеть ее, то есть расширять свои представления о культуре. И, конечно, в детстве я вообще ни о чем не думала, но не читала, чтобы об этом было так вот прямо сказано, как я сейчас хочу сказать, что сейчас мне кажется, что эта тематика возникла не случайно, что это направление было придумано основателями издания «Литературное наследство», в основном Ильей Самойловичем Зильберштейном, именно для того, что ему хотелось, что он понимал важность того, что нужно расширить кругозор русского читателя, который всегда, может быть, не всегда, но, в общем, который был знаком с русской литературой, с русской культурой, а весь Запад оставался совершенно закрыт. И вот на маму это произвело, конечно, невероятное впечатление, и она была по природе своей, по характеру, очень к этому открыта. Она была очень свободным человеком. Но опять же, вот с ветром обвенчана, да? Это именно такая свобода. И я об этом пишу в книжке, что она сразу начала как-то и с вдовой Бунина переписываться, и вообще какие-то связи за границей завела. Для чеховского тома ей дали задание взять интервью у американского профессора-слависта, который приехал на конгресс славистов, такой был Том Виннер. Потом он стал очень знаменитым, он прославился в семиотике, например. Но в тот момент он еще был довольно молодой славист, который занимался Чеховым. И как только ее послали взять это интервью, тут же она с ним познакомилась, тут же какие-то начались дружеские связи на всю жизнь. Вот для нее это было очень типично, что связи длились очень долго, можно сказать, что до конца. Какие-то отношения очень интересные, всегда переписки на очень важные темы. Вот издана, в частности, «Мамина переписка». Это не имеет отношения к моей книге, но не могу не вспомнить, что издана «Мамина переписка» с Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Это уже 80-е годы, начинается во второй половине 70-х, 80-е. И необычайно интересные, и, ну, естественно, его письма. Он все-таки очень крупная личность. Но и «Мамины», вот то, как она описывает нашу советскую жизнь. И это, безусловно, на меня влияло и в этой книжке. И вообще мамин образ на меня очень влиял. И, конечно, мне хотелось его создать, но не знаю, удалось ли мне это сделать, вот как вы сказали, профиль такой создать. Но я очень старалась показать, что в той жизни должно было быть в человеке сочетание чего-то с бесстрашием, а страх все равно оставался.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом». Я хотел только уточнить, переписка с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, вашей матери, она выпущена отдельной книжечкой?
1: Нет, она выпущена в журнале «Русская Славика», но, а кроме того, вообще есть том переписок Ефима Григорьевича, в который она тоже вошла и занимает там очень почетное большое место. Но там и другие его переписки очень интересные, так что советую обратиться к этому тому.
0: Ирина, но невозможно не спросить вас вот о чем. Вы чуть ли не единственный ребенок, который ходил и не раз в редакцию «Литературного наследства», и у которого есть хоть какие-то детские впечатления. Поделитесь, пожалуйста, ими. По-моему, это совершенно драгоценно.
1: Ой, я очень рада, что вам это приятно, как бы. Для меня эта редакция действительно была как-то очень важна и родная. Я не помню других детей, которые туда ходили. На втором этаже редакция помещалась в здании на Волхонке. Я не помню номер дома. Он, как мне кажется, это был четный номер. Но вот то ли 14, то ли 16, то ли 18. Я не могу вспомнить. И искала в картах Гугла и видела это здание. Очень приятное, все-таки старое здание. И старые эти здания по-прежнему нравятся нам своей архитектурой. Угловое. Так вот, от метро как бы угол перед Музеем изобразительных искусств. На втором этаже там помещался Институт русского языка. Ну, в разные времена он по-разному назывался. Там, может быть, русского языка и славяноведения, что-то такое, неважно. Но там было большое помещение, где устраивалась елка обычно на Новый год. И вот туда приходило много детей, дети всех сотрудников. Вот в частности, дочка маминой близкой подруги Евгении Львовны Рудницкой. А это очень важно, опять же, потому что Евгения Львовна занималась Огарёвым и много печаталась в томах Герцена и Огарёв. И опять я возвращаюсь к тому, что все революционное движение, вот этот настрой революционный, но не в советском совершенно понимании, он в этой редакции существовал. И Лидия Корневна Чуковская, конечно, в этом принимала большое участие. И это оказало, опять же, на меня это оказало огромное влияние, что с самого раннего детства я про Герцена, про полярную звезду, про какую-то необходимость все время думать о свободе. Вот я про это слышала. И для мамы, опять же, это было так характерно, но и для них всех. А помещение редакции было очень маленькое. Это фактически была одна комната. Сейчас это кажется, то есть не фактически, а именно вот это была одна комната. Сейчас кажется, что это совершенно ужасно. В такой тесноте они все работали. И заходишь в эту комнатку, вот действительно, как сейчас помню, направо вешалка и куча разных пальто, потому что сидели-то не только члены редакции, не только штатные сотрудники, но и авторы тоже всегда сидели. Это тоже очень хорошо, с моей точки зрения, повлияло на мою маму, что она перезнакомилась там с кучей интересных людей, которые были авторами этого издания. Это были такие замечательные совершенно литературоведы, как там, скажем, Оксман. Знаете, это... И опять же, это были литературоведы, которые потом... Не знаю, как правильно сказать. Я не знаю, можно ли назвать Оксмана, например, диссидентом. Но во всяком случае, это были люди, которые всегда как-то себя власти противопоставляли. А вот это был такой действительно совершенно необычайный для Москвы, вообще для Советского Союза, такой вот очаг какого-то свободолюбия. Но так мне приятно вспоминать этих людей, как они сидели за письменными столами, и Илья Самойлович еще молодой, еще черноволосый, а не седой. Он был очень оживленный. Вот у мамы, знаете, всего в книжке не опубликуешь. Но теперь мне кажется, что, может быть, нужно было делать по-другому. Может быть, нужно было вносить в свои какие-то воспоминания гораздо больше отрывков из маминых записок. Именно не настоящих мемуаров, опять же, которые изданы в ее книжке «Четыре главы», но каких-то маленьких заметочек, вот, например, про нашу редакцию или из ее писем, какие-то остроты Ильи Самойловича, которые были мгновенными. Может быть, они были не особенно тонкими, но они были безумно смешными, именно потому что вот сразу он мог что-то сказать, так вот с лету. А Сергей Александрович Макашин, наоборот, сидел такой строгий, солидный. Он все-таки был, ну, опять же, не то, что советский, но в нем было больше чиновничье начало. Он понимал, что нужно держаться в рамках, и держался в них. И как бы пытался Илью Самовича немножко острастить, как бы. И вот замечательная у мамы есть запись о дне смерти Сталина, когда вся страна, как, ну, как все помнят, все читали это, слыхали, что вся страна рыдает. А Илья Самойлович велел всем работать. Получше, значит, работать, разбирать все рукописи в шкафах, папки в шкафах, пыль вытирать в шкафах и смотреть вообще, что в папках. И все завалено, пройти невозможно в комнату, нельзя войти. Но меня там не было. Это я в этот день меня там не было. Это я по маминым воспоминаниям рассказываю. Тут приходит Сергей Александрович и вне себя спрашивает, что происходит. А Илья Самойлович ему с таким ехидством, что в такой день надо работать как можно лучше. Ну, хотя меня там не было, но понятно, что моя мама это всем пересказывала с хохотом. А жили мы в одной комнате, естественно, с мамой. Не то, что меня гоняли в детскую, когда мама что-то рассказывала. Так что благодаря этому житью в одной комнате я все это слышала и, опять же, это все, значит, впитала. Вот потом жизнь изменилась, потому что в литературном наследстве произошел большой скандал в связи с публикацией тома «Новая Маяковска». И хотя я очень старалась понять, что же там на самом деле произошло, я не могу сказать, что я до конца верю существующим публикациям. В моих воспоминаниях это было немножко по-другому. То есть не немножко, а довольно сильно, но не в плане результата. А вот только кто как-то, кто был за что, кто начал скандал, был ли этот скандал чисто антисемитским, или Лилия Юрьевна Брик тоже приняла в этом нехорошее участие, потому что мне все время кажется, что во втором томе вышел только первый том из предполагаемого двухтомника «Новая Маяковска». Но мне кажется, что во втором томе из каких-то писем Маяковского, но я их не читала, это тоже очень боюсь что-то утверждать. Я просто говорю, что вот по каким-то детским моим воспоминаниям из писем Маяковского Татьяне Яковлевой следовало, что он уже полностью разочаровался в советской власти и хотел бы переехать. А это оттепель была, напоминаю, что это 58-й год, так что казалось, что вообще все что угодно можно опубликовать. Потом очень быстро оказалось, что вообще мало что можно опубликовать. Но в тот момент казалось. И вот как мне кажется, опять же, тысячу раз повторяю, что мне это может чисто казаться, что поначалу спровоцировала скандал Лилия Юрьевна Брик, который, безусловно, не хотелось, чтобы все знали, что Маяковский готов был ее бросить ради Татьяны Яковлевой. А потом уже пошел чистый антисемитизм. Это, безусловно, так было. И вообще к антисемитизму как-то вот все так легко подсоединяется, и борьба становится очень обостренные, уже совершенно непонятно, как бы за что, почему вообще начали бороться и для чего. И решили полностью редакцию перетасовать и подчинить ее гораздо больше. Я уже забыла чему, но, конечно, Академии наук, но, в общем, какое-то там было еще среднее подчинение придумали. Ну, в общем, в связи с этим нужно было провести сокращение. А мама вообще не работала как бы на единице, которая шла от Академии наук. Для них она была штатным сотрудником, и она себя полностью ощущала штатным сотрудником, и, безусловно, начальство в виде Зильберштейна и Макашина так не относилось. И полностью это не было гонорарно, в смысле, что она должна была каждый день ходить на работу, и там сидеть весь рабочий день, и стол у нее свой был, и все такое. Но вот как-то по ведомостям это проходило не так, поэтому ее сократили сразу. И еще сократили еще двух сотрудников, которых потом восстановили. И, может быть, их восстановили, потому что, знаете, на самом деле в учреждениях при увольнениях и при сокращениях очень часто руководствуются не только соображениями профессиональной необходимости сотрудника, но все-таки какими-то человеческими соображениями, что люди пожилые, никуда уже больше не устроятся. А мама была еще очень молодая, очень как бы, ну, в тысячный раз я повторяю слово «интересная», но действительно очень профессионально, благодаря летнаследству тоже очень обогатившаяся, очень легко писала. Вот это Илья Декабневна всегда обращала на это внимание, что у мамы очень хороший литературный стиль. А Илья Декабневна Чуковская боролась с тем, что в летнаследстве, по ее мнению, писали плохо, недостаточно литературно. И призывала мою маму с этим бороться, встать на ее сторону. Ну, не знаю, надеюсь, что мама не особенно с этим боролась, но, во всяком случае, она сама писала хорошо, и казалось, что, ну что, молодая женщина, ну, поработала здесь, набралась опыта, устроится на работу запросто, никуда больше не устроилась. В общем, она осталась совершенно молодой, опять же, женщиной, осталась без работы. Брали обычно заменять беременную. И в литературную газету так брали, и в журнал «Вопросы литературы», и в какой-то вообще уже совсем ей не по профилю журнал «Советский экран». И как-то беременная возвращалась, родив, возвращалась из декрета, и все. На этом кончалось все. Так что жили, ну, не буду как бы, как сказать, не буду таить. Жили временами ужасно, вот буквально ужасно. Какой-то суп на одной капусте щи ели, хлебали. Но потом очень повезло, появился американский дядюшка. Это уже совершенно другая глава нашей жизни. Это мамин родственник, который стал буквально помогать. В буквальном смысле, что буквально спас нас от нищеты, потому что маминых гонораров, хотя печаталась она довольно много во всех этих изданиях, и ездила в командировки, и опять же знакомилась с какими-то интересными людьми в командировках. И дело не в том, что знакомилась со знаменитыми людьми, а просто с интересными. И вот это мне тоже все время кажется, что, может быть, из моей книжки можно сделать какой-то вывод, что я козыряю именами знаменитых людей. Но совсем не было в этом моей цели. Я хотела показать, что вокруг были люди интересные, замечательные. И дело совершенно не в том, что они были известные. Это как-то вот совпало. Не моя вина.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоход».

0: А вот отрывок из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом», просто чтобы почувствовать манеру изложения. Главка «Удобно жить с друзьями рядом». В молодости давно пригласила Владимира Андреевича Успенского на сеанс фильма «Унесенные ветром» в кинотеатр «Иллюзион». Я там переводила и имела право проводить гостей. Встретили мою подружку по работе, я их познакомила. Она потом спросила: «Ты в него влюблена?» «Вовсе нет, с чего ты решила?» «Ты так ни с кем больше не разговариваешь. Я тебя и с иностранцами, и со всяким разным начальством видала. Ты со всеми держишься одинаково, свободно, а с ним по-другому, подобострастно». Сейчас я думаю, а может, и была влюблена. Не в общепринятом смысле слова, не как в мужчину, а по-человечески. Очень высоко его ставила. Но он ведь и правда возвышался. Кто-то сказал про него на панихиде, я смотрела запись, что он повелевал знаниями. Верно сказано. Но раньше слово «повелитель» было не в обиходе. Мы просто говорили, что он самый умный. У нас всегда известно было, что Успенский умнее всех. Он легко с этим соглашался, будучи умным человеком. Не жеманился, трезво знал себе цену. Он был разносторонне умный во всех областях, о чем ни шла речь. Возможно, это проявление логического мышления. Не было в нашей жизни серьезного дела, чтобы не призвали Успенского за советом. Он выслушивал, резюмировал, и совет его исполнялся неукоснительно. Не помню своей жизни, в которой еще не было Успенских, хотя мама познакомилась с ними все-таки уже после моего рождения. Точные обстоятельства их знакомства не знаю, но думаю, что это было в начале 50-х. Моя мама тогда работала в редакции «Литературного наследства». Один из главных редакторов этого издания, Илья Самойлович Зильберштейн, был когда-то женат на Светланиной маме, Наталье Александровне Брюханенко. Наталья Александровна, в нее еще Маяковский был влюблен, участвовала с публикацией в томе «Литнаследство. Новое о Маяковском», вышедшем в 58-м. Но, я думаю, и раньше, до подготовки тома, она бывала в редакции. Не знаю, в каком году Светлана вышла за Володю замуж, в начале 55-го, но, по-моему, с моей мамой они познакомились уже как пара. И вместе с ними тогда почти всегда бывал Евгений Семенович Левитин. Они все трое были одногодки, моя мама чуть старше. Успенский с Левитиным в одном классе учились, а Левитин со Светланой учились на одном курсе, на искусствоведческом. Светлана скромно относилась к себе как к искусствоведу и к работе не рвалась, хотя и выпустила книжку. И Успенский книжкой жены гордился, гостям показывал. Но это уже позже, на аэропорте. Стыдно, что я не помню, о чем была книжка. О дымковской игрушке. Я даже девичью фамилию Светланы не помню, кажется. Киселевская. Ясно вижу Владимира Андреевича напротив дверей в первую направо комнату у окна, как он берет эту книжку с полки. Она стояла не корешком среди других, а обложкой, лицом к комнате, но обложка в тумане. Левитин был знаток, собиратель и критик замечательный. Поэзии тоже, не только изобразительного искусства. Рембрандт, Чикрыгин, Фаворский, многое мы от него почерпнули. Он мне ничего не объяснял, просто в детстве сложилось. Раз Левитин любит Рембрандта, это, наверное, что-то хорошее. Стихи в общении доминировали, без них не обходилось. Читали Левитин и моя мама, а Успенский слушали. Мама тогда еще читала и свое, они любили ее строки. «Отгорят бои, отгорюют вдовы, залечатся раны людей и домов, и о нашей войне снова и снова напишут десятки, сотни томов. А нам останется дом да дворик, серебро волос и усталый шаг, и нам заявит юнец-историк, что все было совсем не так». Успенский никогда своего не читал. Я до лета его кончины и не знал, что он писал стихи. Ну, что-то шутливое из более поздних лет, когда их сына, маленького Володечку, летом возили в Прибалтику. Помнила: «Курица варится в кастрюле. Скушай, Монечка, еще кусок. Как, вы не бывали в Паланге в июле? Там же море и Абердер песок». Еще, как обычно, шел вечный спор, кто лучше, Пастернак или Мандельштам. Знали и любили обоих. Ну и Ахматова, Гумилев, Ходасевич, конечно, и остальные. Всех знали. А Левитин, жаль, мало о нем написано. В основном в воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам, о его дружбе с ней. А о нем самом мало. В те годы еще и пел, аккомпанируя себе стуком костяшек пальцев по столу. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Или что-нибудь другое, неважно. В домогнитофонную эпоху это было потрясающе. Мне кажется, пели только до переезда на аэропорт. Почему-то в отдельной квартире уже не пошло. Сидели в коммуналке на тогдашней Первой Мещанской, за овальным столом, у нас в комнате 16 метров, которая еще с 20-х годов, с тех времен, когда в эту комнату переехала моя ленинградская бабушка, не ужилась, уехала. Надо было ценить и ими не прокидаться. Прокидались, оставили, вступив в кооператив. Мама ходила по длинному коридору за чайником, всех их чаем поить и угощать чем-то бедняцким, вроде оладушек. Денег ни у кого из них тогда не было, и огорчалась, если без нее рассказывали что-то интересное. Левитин обычно добавлял: «Посадят вас, Наташенька, посадят». И, несмотря на конкретную возможность такого исхода, мама была неосторожна и говорлива, все смеялись. Левитин засиживался до настоящего поздна, а Успенские уходили раньше. Конечно, у всех у них были и другие, отдельные компании. Помню, например, что Успенский очень дружил с Поливановым и всей той семьей. По-моему, мама редко у Успенских с ними совпадала. Но все-таки и я помню какой-то особенный поворот головы Насти Баранович в гостях у Успенских и взгляд Левитина на нее обращенный. И Залезняка, и Вячеслава Всеволодовича Иванова, да и других выдающихся ученых того времени. Мама, а уж тем более я, мамин хвостик, которого было не с кем оставить, видели мало. Но, смотря запись вечера воспоминания о Вячеславе Всеволодовиче Иванове, где многие кичились тем, как давно они его знали, максимум был 60 лет, я вдруг сообразила, что я больше. Уж 62-то точно, а может быть и все 63. Вернее, я его совсем и не знала, а только время от времени видела в течение всех этих лет. И много о нем слышала. Помню, какие они были молодые и веселые, беспечно не ограничивающие себя во времени на общение. Это был фрагмент из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом». Продолжаем беседу. Ирина, позвольте перепрыгнуть совершенно в другую эпоху, чтобы у слушателя не было ощущения, что мы все время говорим о 50-х, 60-х годах, но вы пишете и о многом очень интересном другом, и о людях замечательно интересных. Вот мне, когда я читал вашу книжку, очень понравилась сатиричная такая глава про Татьяну Бек. Расскажите, пожалуйста, немножко.
1: Ну, у меня не получилось написать о ней с достаточной любовью. И этим я свою главу заканчиваю, что предполагала я гораздо больше любви в это вложить. А почему не получилось, не знаю. Но все равно решила, что это напечатать нужно. Если вы заметили, может быть, в какой-то степени эта глава перекликается с главой о поэте Евгении Рейне, потому что и в той, и в этой главе есть тема предательства. И это вообще-то ужасно, что она была моя лучшая подруга в течение многих лет. А пишу я о том, что она была предательницей. Но, может быть, это свойство... Вообще свойственное, я плохо говорю, простите, но что, может быть, это действительно присуще поэтам, что они как-то поднимаются, им не до того. Вот мне это было, безусловно, очень обидно, но то, что она была предательницей, мне сказал ее отец, и что он это видел, это совершенно потрясающе, а он вообще видел очень хорошо. Мне жалко, что его романы сейчас совершенно нечитаемые. Я просто не представляю себе, что кто-нибудь вообще знает что-то из его произведений. Но он был замечательно умный человек и, конечно, талантливый. Но я думаю, что дойдет еще до этой литературы. Всегда потом как-то через какое-то количество лет доходит до того, что в какой-то момент казалось нечитаемым. Но человеком он был очень интересным. И Таня была необычайно интересным человеком. И главный ее интерес был именно в ее умении поболтать. И можно сказать, что поболтать – это такое бытовое слово. Но в этом была такая прелесть. Понимаете, это совершенно не были разговоры там на каком-то невероятном интеллектуальном уровне. Это не разговоры Гёте с Экерманом. И даже когда мы болтали О поэзии, вот я упоминаю, что у нас были разные вкусы. Она любила Цветаева, а я Мандельштама. Но когда мы о них говорили, это не был какой-то необычайно тонкий, Нет, может быть, как раз тонким этот разговор был, но не необычайно интеллектуальным. Это не то, что у нас были какие-то прозрения. Но ее наблюдения и над жизнью, и над поэзией были необычайно увлекательны. И в каком-то смысле даже я могу сказать, что она напоминала мою маму. Именно что она очень привлекала к себе людей. Ее предательство было тоже в какой-то степени вынужденным, потому что к ней тянулись все новые и новые друзья. И она переходила на ту сторону. Вот то, что я хочу сказать.
0: Спасибо. И тогда, если можно, о другой фигуре, по-своему, очень знаменитой, на которую многие ориентировались, но о жизни, которой не всем известно. Рита Райт.
1: Да. Очень мне трудно объяснить, почему о Рите Райт мне захотелось написать. Это не был настолько близкий человек мне. Но мне кажется, что это человек, очень заслуживающий внимания. И они много говорят, конечно, как о замечательной переводчице. То есть говорят как о замечательной переводчице, но также говорят и о том, что в последнее время особенно, что она якобы перевела недостаточно хорошо там и недостаточно употребляла там какие-то неприличные слова или что. Я не знаю, я как раз совершенно переводов не сравнивала с оригиналом. Я считаю, что она перевела замечательно, потому что мы все эти произведения полюбили, и это главное. Но то, как она была остра на язык, вот это опять же очень хорошо сравнить с Таней Бек. В этом смысле они были обе замечательные собеседницы и очень любили и между собой поговорить. У них хорошо получалось. Остроумнейшие обе были до какой-то крайности. Совсем по-другому, чем Илья Самойлович Зильберштейн. Не могу сформулировать, не думала над этим, надо подумать. Но Рита Райт – это тоже такой вот пример какой-то специфически советской жизни. Такая на самом деле несчастная, понимаете, вот это все, столько жизненных трагедий, вот арест сестры, гибель усыновленного мальчика, какое-то все такое вот непонятно, где можно работать, куда берут, куда не берут. И вдруг взлет, что вдруг дают переводы. И тут же какие-то обвинения в ее адрес, безусловно, что она такая акула, что она все хватает. Но это я как раз пишу, что а как было вообще, как было не хватать, чтобы тогда досталось, если не хватать. Вот и в то же время очень нежный человек, вот то, что она называла мою маму Наташечка, мне как-то очень близко по-прежнему звенит у меня в ушах. И я вот возвращаюсь к тому, что такой вот пример советской жизни, что как она дружила с такими вот людьми, ну вот вроде с Галичем. А потом как-то, когда Галич стал опасен, то она и перестала с ним дружить, потому что не

0: воспоминания, что у мамы была рецензия на книжку Берковского. Знаете, такой литературовед и театровед, замечательный совершенно.
1: Наум
0: И что-то
1: Яковлевич.
0: там, да, и что-то там она написала про свободу. Вот прямо употребила это слово «свобода», что он пишет очень свободно, Наум Яковлевич Берковский. А в литературной газете был редактор Галанов, который, значит, эту рецензию должен был принять. Он как прочел, он стал просто хохотать. Говорит: «Наташа, вы что? Вы думаете, что слово «свобода» может пройти в печать? Нет, так и не прошло». Но это я как пример, что обычные люди так себя не вели. И вот Рита Яковлевна и Таня Бек тоже, но мы уже про Риту Яковлевну, она не была обычным человеком, а все равно так себя не вели. Понимаете, вот эта грань между обычным человеком и необычным, вот между ними еще кто-то был, такие вот люди, которые как бы замечательные, но которые знают, что слово «свобода» – это лишнее слово. Его не надо такой. И благодаря этому чего-то в жизни достигают. Может быть, не так многого, но все-таки.
1: Ирина, хочу вам на конец нашей беседы задать такой чуть-чуть более общий вопрос. Есть люди, которые любят добрые мемуары, а другие любят поязвительней. А вот вы сами какие воспоминания предпочитаете?
0: Правдивые. Я, знаете, может быть, наконец, я вам расскажу историю, которая не вошла в мою книжку. Вообще, я теперь думаю, что многое не вошло. Ну, просто хочется теперь написать какое-то дополнение. Но думаю я про Корнея Ивановича Чуковского, который в моем детстве был для меня, ну, просто богом. Ну, как и для многих детей, это не оригинально. Но я пишу именно по-доброму о нем, что он хорошо ко мне относился, и я ему очень за это благодарна. Он передавал мне привет с мамой, через маму, передавал даже потом, уже позже, какую-то книжечку для перевода с английского. То есть он меня помнил, а все-таки что ему было меня помнить-то, в общем, совсем чужая девочка. И так вот это у меня осталось. А мама в таком очень коротеньком, даже нельзя сказать очерке, даже нельзя сказать мемуаре. Ну, в общем, есть у нее такое вот коротенькое воспоминание о Чуковском, которое только я опубликовала уже. И она пишет о нем язвительно и о том, что он был человек очень коварный. И когда я это опубликовала, была просто буря негодующих людей, что это очень нехорошо, и что примеры его коварства она приводит мелкие, что такие вот у нее воспоминания мелкие, что он не дал ей какую-то, отнял у нее булочку, которую она хотела съесть, все такое. Вот. И в связи с этим я тоже стала его вспоминать и вспомнила, что когда-то, но я уже была такая все-таки не маленькая девочка, такой подросток. И почему-то она меня взяла с собой, когда поехала к нему на дачу в Переделкино по какому-то делу. Какой-то у них был разговор, и они гуляли по участку. И разговор явно был неприятный, они были в него вовлечены, что-то выясняли, не знаю даже что. А мне было очень скучно, и я ходила за ними по дорожкам этого участка, который как бы был заброшенный. Я думаю, что на самом деле он был совершенно не заброшенный, но выглядел так, был сделан под заброшенный. И там что-то росло, там то ли лопухи, то ли папоротник. Полно, полно этого было. Знаете, сырое такое все-таки место, влаги достаточно, все хорошо растет, зелененькое. И я что-то нарвала, такой, значит, букетик из диких листьев. И вдруг мама это заметила и стала меня ужасно, ужасно ругать. Но все-таки неадекватно абсолютно моему проступку. И потом во взрослом состоянии мне вспомнилось, как Корней Иванович ругал свою дочку

0: Лидия Корневна, когда она подала Репину руку в перчатке, не сняв перчатку, она ему дала для рукопожатия руку. Вот какой он устроил скандал. И я подумала, что мама прямо воспитывала меня как бы по наподобие воспитанию Корнея Ивановича, что ругать совершенно беспредельно ребенка за полную ерунду. Но я хочу сказать другое, что Корней Иванович слышит, как меня ругают, а он вроде хорошо так вот ко мне относился, и он не вмешался. Он не сказал, что вообще, кому нужны эти лопухи, сорвала и хорошо. Нет. Вот, может быть, вы считаете, что это язвительное воспоминание, а может быть, очень зря я его не включила, потому что тогда было бы какое-то равновесие.
1: Ждем третьего тома.
0: Спасибо.

0: И на этом мы заканчиваем передачу «Фактическое литературоведение». Моей собеседницей была Ирина Роскина. Ее мемуарная книга «Мимоходом» выпущена недавно издательством «Виргала». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
12: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
11: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
13: Он уже является надежным, проверенным, у него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
11: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
14: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
11: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
15: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
11: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Ответная атака.
1: Ракета догоняет. Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте.
3: Вот черт. С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Рейтер, то, что это было какое-то письмо, это не просто было какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистра не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара, даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
8: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
5: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуируют первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решение? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
6: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, там президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, извините, еще судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, еще, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица – это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
5: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
0: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
5: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
9: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Леруа Мерлен. А заодно и 6 заводами швейцарской Nestlé, где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании FM Logistic по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
10: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
9: Каким именно параметрам в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е. И суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Южуралзолото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину письмо, что Nestlé плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц Nestlé оказалась в том самом указе 17 сентября.
11: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны, понимаете, это видимая часть айсберга. А как принимается решение, на каком уровне? оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
9: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Нестле, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешения на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
11: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
9: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сети «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
11: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку, за которым стоял клан. Очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете в московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
9: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов. ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы. И кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента. Фирма генерала, например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять Ашаном и Леруа Мерлен.
5: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин, а реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
12: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специальные обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
5: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мумин, и все, кто к нам присоединится.
5: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
13: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
5: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
13: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. да, и, ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да. Если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то 2 года эти инвестиции до очень такой существенной приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
5: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
13: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний, да, то есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка, а какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы, да, там эти сигналы были по-разному восприняты, то есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России, но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромных инвестиций, она равна 43 миллионов евро. Вот, то есть несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
5: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
13: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у этой компании «Лев Менеджмент», они являются, ну, подтверждением вот такой версии. Да? Это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там единственный сотрудник, да, и прочее, прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара Лев Менеджмент с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
5: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
13: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, кто в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывалось, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин. Да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься. Да? Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения усмотрение. Опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, они могут найти подходящее основание. Да, таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
5: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавил министр сельского хозяйства Чечни. Его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашана Лемана Про отдали управление компанией, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
13: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да? То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
5: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
14: Не хотите чашечку американо?
15: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
14: Молодец. Кому принадлежит цитата «Not to pay»?
15: Задорнов.
14: Да. Согласны с цитатой?
15: Да, конечно.
14: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
15: В сортах говна не разбираюсь.
14: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
15: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
14: Добро пожаловать в Россию.
15: Спасибо.
5: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей? И что у вас в телефоне? Особенно если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
16: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть ли у меня второе гражданство. Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон, но осадочек, конечно же, остался.
5: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал 2-й обзор «Уехать нельзя вернуться» – 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием. На момент публикации 11 человек уже уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированы случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
17: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Но в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность, и я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
5: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
5: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
18: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23-го года мы систематически наблюдаем картину, при которой, по сути, происходит фильтрация.
5: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
18: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
5: Люди, которые с двойным гражданством или иностранцы, которых вы упомянули, можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
18: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
5: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
18: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами, поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами, но лучше лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
5: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга, и что их объединяет?
18: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
5: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
18: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
5: В день двух людей? Вы это точно?
18: Да, да.
5: То есть
18: да,
5: это в году получается 700 человек и более?
18: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем, он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсий в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратные ситуации, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика, и как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
5: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
18: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
5: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
18: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то ну, проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. Ну, а в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство, лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу и не задерживайтесь долго.
5: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
18: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с, да, этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала, пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката, какие бы то ни было, объяснить давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
19: Добрый день.
5: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
19: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рираша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиение и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией, и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
5: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
20: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Ну, при нашей жизни, наверное, точно.
21: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минувшие выборы в Госдуму Кынев называл самой несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центризбиркомом итогов голосования.
22: Кому-то в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знайте свое место, сволочи».
21: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром «Карнеги». Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центризбирком, а около 40%. А партия «Единая Россия» вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
22: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактических. Все понимают, что они не совпадают.
1: Не совпадают.
22: Да-да.
1: Это понимает, это ощущение останется у людей.
22: Это понимает абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
21: И вот в день, когда Центр избирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник медиазоны госпитализацию подтвердил.
2: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание в государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
21: О том, что при задержании Александра Кынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
3: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в двух местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине, чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
21: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
22: Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренней, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Но при этом мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, там, а вот а что люди делать людям, да, в России, вот в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
1: На сколько лет?
22: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно – это тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
21: Кынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Кынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, ни после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. В настоящее время «Радио Свобода».
5: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
19: Это давняя история, да. Ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам. И, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, ее называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
5: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
19: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт.

0: в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
0: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
1: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
0: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных кампаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие кампании устроены по-другому, периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. И, во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были, возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального

0: для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
0: На первом этапе войны были почти практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это как бы не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент как бы в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь как бы в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно.
1: Кирилл, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был директор аналитического проекта RE-Russia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи, и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной. Истории, когда активные боевые действия уходят, отступают. И начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила, да, неузнаваемость? Какие задачи встают перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, а что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть, если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны, или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. травмы и боль, который страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек. И мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой. И у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма. Да? То есть это не был процесс рассказать как интервью. Это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем
8: пшик. Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
12: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
12: Убийства, нападения, отравления, заочные приговоры, высылка в Россию, давление на родственников – и это только часть из более чем 400 зафиксированных случаев преследования антивоенно настроенных россиян за границей. Этому посвящен доклад под названием «Укрыться негде. Экспорт верховенства страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации», подготовленные специальным докладчиком ООН по правам человека в России Марианной Кацаровой. Она убеждена, транснациональные репрессии – не единичные инциденты, а продолжающиеся и за пределами России использование той же структурированной, поддерживаемой государством системы репрессий, которая сложилась внутри страны.
13: Заочных приговоров с 2022 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства. И обо всем этом мы говорим с гостью сегодняшнего выпуска подкаста «Человек имеет право» Марианной Кацаровой, специальным докладчиком ООН по правам человека в России.
12: Что именно вы называете транснациональными репрессиями? И чем они отличаются, ну, от обычного преследования за рубежом ради интересов безопасности?
14: Нет существующей единой дефиниции в мире, что такое транснациональных репрессиях. Разные организации, в том числе и правительства разных стран, сделали свои дефиниции, свои определения. В ООНовской системе такая дефиниция предложил Верховный комиссар по правам человека, его офис. Так что мне пришлось делать специфически для российского доклада свою дефиницию рабочую. Я определила транснациональные репрессии как любое действие или меру, нарушающее основные права и свободы человека, отдельных лиц, групп и сообществ, изгнанников за пределами границ Российской Федерации и территорий, находящихся под ее фактическим контролем. Иными словами, это всякие меры и действия российских властей, даже когда это сделано через подставными лицами, а не напрямую представителями власти, против критиков российского правительства. С одной стороны, это россияне, которые уехали и находятся в изгнании. С другой стороны, в моей дефиниции я не ограничиваю национальность этих критиков властей российских. Это могут быть и представители других национальностей. Как и было в Берлине, например, в 2019 году, когда был убит один из критиков чеченских властей, и он был убит, доказал немецкий суд, оперативником ФСБ господина Красикова. Был убит чеченский оппозиционер Кангашвили. У него нет паспорта Российской Федерации, есть паспорта Грузии. Так что для меня транснациональные репрессии со стороны российских властей, они могут распространяться и не только на российских гражданинах.
12: Почему вы считаете, что эти транснациональные репрессии не просто набор каких-то, ну, отдельных операций для устранения конкретных неугодных людей? Что вам дает приходить к выводу о том, что это системный инструмент российской политики?
14: На самом деле транснациональные репрессии – это не ряд отдельных инцидентов за рубежом. Это продолжающееся за пределами России использование той же структурированной системы репрессий, которая внутри страны, которую я документировала 23-го года с началом моего мандата. Каждый год я документирую эскалации внутренних репрессий. А транснациональные репрессии для меня – это просто продолжение тех же самых репрессий внутри страны, иными средствами, за границей Российской Федерации. Когда новый закон 4 августа, который и я, и международное сообщество назвало «закон о гражданскую смерть», когда этот закон принимался в Государственной Думе, председатель Думы, господин Володин, и это отвечает абсолютно на ваш вопрос, он сказал, что этих людей, на которых направлен этот новый закон, меры против них, он их назвал экстремистами и предателями Родины. И он сказал, что предатели Родины должны быть наказаны даже за границей. Потому что закон 4 августа вносит 14 разных ограничений. Это от замораживания активов до отказ от консульских услуг. А кроме этого, подмена паспорта или подмена истекающие водительские права, например. И так далее, и так далее. Регистрация детей и рождения и так далее. Все это входит в эти 14 ограничений, которые направлены на людей, которые на самом деле были осуждены заочно в России, или они получили тоже наказание по административному кодексу, а сейчас находятся за границей. С полномасштабным вторжением в Украину эти заочные осуждения против критиков властей Российской Федерации увеличились с 4 в 2022 году до 157 в 2025 году. Заочные осуждения продолжаются, это вообще система, и по этому новому закону все эти люди, осуждения, будут подвергнуты всех этих ограничениях по своей национальности Российской Федерации. И знаете, мне даже кажется, это российские власти взяли пример немножечко из белорусских властей, которые запретили консульские услуги для всех уехавших демократически настроенных белорусов. И получилось так, что огромное количество белорусов сидят абсолютно без паспортов своих собственных, потому что если они вернутся в Беларусь, это означает, что их арестуют. Страны Евросоюза и вообще по миру, где находятся эти люди, не знают, как решить эту проблему. И это будущее для антивоенных россиян, для критиков правительства, которые находятся за границей. Даже когда принимался этот закон в Государственной Думе, были предложения, давайте расширим этот закон против этих предателей Родины, чтобы там не было только тех, которые осудили, у которых есть приговоры административные или уголовные, а и те, которые находятся под следствием. Огромное количество статей и по фейке об армии, и по дискредитации армии. Все законодательство, которое было принято после полномасштабного вторжения против Украины. Конечно, эти законы, они работают именно на подавлению антивоенных мнений россиян. Диссидентские какие-то мнения, которые не соответствуют политике правительств. Приготовление этого доклада я обследовала, анализировала данных о почти 400 документально подтвержденных случаях транснациональных репрессиях. Это действительно показывает и масштаб, и последовательность. Особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация и ее правительство превратились в один из самых активных субъектов в транснациональных репрессиях. Например, одна из самых жестких, тяжелых форм транснациональных репрессий это является целенаправленное насилие и угрозой на жизнь. Убийство, покушение на убийство, нападение и попытки отравления. И Россия, например, занимает 3-е место по количеству прямых физических нападений в группе из 10 стран, на долю которых приходится более 70% зафиксированных за последние десятилетия таких инцидентов. Один из самых страшных методов – это объявление людей, а кроме этого и организациях, террористических и экстремистских. Росфинмониторинг имеет своя база данных, реестр экстремистов и террористов. И вот этот реестр, в котором попали большое количество россиян, которые находятся за границей, этот реестр содержит 21 541 человек. физических лиц, например. Из них не менее 5063 подвергались или подвергаются преследованию по политическим мотивам. Эта информация, этот список террористов и экстремистов, он распространяется за границей через глобальных базу данных, которые используются, например, для соблюдения нормативных требований банков и финансовых институтов. Например, Лондонская биржа, владелец WorldCheck. Эта база данных, она автоматически берет от Росфинмониторинг, получает этот список террористов и экстремистов и распространяет, не проверяя, кто из этих людей находится по обвинениях, связанные с его правозащитной деятельностью или антивоенных высказываниях. Это означает, что банки потом или отказываются открывать счета россиянам, которые из этого списка, или закрывают их банковские счета. Без банковских счетов вы не можете уцелеть за границей вообще. Кроме этого, конечно, Интерпол. Там то же самое. В России есть национальное бюро Интерпол. В последних несколько лет с начала войны против Украины Россия вообще является одним из самых активных пользователей интерполовских красных объявлений. Это экстренное объявление по системе Интерпол, что кто-то ищется за совершенное преступление, они могут быть задержаны в любых странах, где работает Интерпол. И вот сам Интерпол, у него есть свои органы, которая проверяет их деятельность. И, например, в 2024 году примерно половину дел, связанных с Российской Федерацией, были признаны несоответствующие уставу организации Интерпол. То есть они объявили в розыск людей, которых преследуют по политическим мотивам, а не террористы или уголовники, или тех, которые надо преследовать по эту систему. Поэтому у меня есть и определенные рекомендации самому Интерполу, что нельзя автоматически смотреть на российские красные уведомления как что-то действительно связанное с правдой. Нужно проверять, нужно иметь систему для оценки, независимой оценки, что российское бюро Интерпол подает в миру. Российское правительство не использует только этих механизмов. Они на самом деле используют и двухсторонние механизмы, или механизмы правовой помощи, которые существуют между странами СНГ. Там есть для страны-члены СНГ розыск, который они разделяют между собой. И там нет никакой системы проверки, кто на самом деле находится именно из Российской Федерации, находится на этих списках для розыска в систему СНГ. Ну, например, в Казахстане Россия запросила через СНГ и двусторонних соглашательств с Казахстаном по правовой помощи, они запросили двое россиян, чтобы они были экстрадированы обратно в Россию. Это Емельянова, а второй – это Мансур Мавлаев. И особенно я хочу сказать про Мансура Мавлаева. Это бывшая жертва пыток в Чечне, оппозиционный чеченец, который уже 18 месяцев находится в тюрьме в Казахстане. Если его экстрадируют обратно в Россию, это означает, что его вернут в Чечни опять под угрозами пыток, и я не исключаю, что его там просто убьют в заключение. Его брат, его папа были тоже задержаны недавно в Чечне. Брата пытали, на основании полагать, что было изнасилование как форма пыток. Нажим на родственников тоже частью транснациональных репрессий. Пытаясь как-нибудь повлиять на так называемых враги, предателей Родины, находят их родственников. Это особенно практикуется в Чечне, но не только. Например, там несколько лет назад задержали Зарема Мусаева, это мать братьев Ангубаевых, большие критики господина Кадирова и его власти. Они находятся за границей. Ее задержали единственно из-за деятельности ее сыновей. После чего они задержали 37, по-моему, были родственники из этой семьи Янгулбаевых, чтобы они перестали заниматься оппозиционной деятельностью за границей. В чеченской стороне тоже, знаете, я квалифицирую впервые как транснациональные репрессии те случаи, это тоже система, кстати. Многие женщины в Чечне, уже не говоря про людей ЛГБТ, особенно жертвы пыток ЛГБТ, которые уже прошли через пыточные камеры, чеченских силовиков, они пытаются уехать за границу, а женщины пытаются уехать, потому что они жертвы или домашнего насилия, или их семьи хотят сдать насильственно замуж. И эти женщины, представители ЛГБТ, они оказываются за границу, но их семьи из Чечни чаще всего в сговоре, даже с участием некоторыми полицейскими или представителями властей, они, эти члены семьи, крадут насильственно этих женщин или представителей ЛГБТ и обратно насильственно возвращают в Чечню. Уже были случаи, в которых подозреваем, что они уже по возвращению в Чечне подверглись убийству чести, преступления в имени чести. Тогда, когда доказано участие властей, и федеральных, и чеченских, я это квалифицирую как одна из форм транснациональных репрессий против чеченской диаспоры за границей.
13: Марьяна, вот вы перечислили уже довольно большое количество разных видов вот этих транснациональных репрессий. И если посчитать, у вас в докладе их 10 разных способов, как российские власти могут давить на тех, кто уехал. Как вы объясняете вот это разнообразие различных методов, что вам казалось неочевидным, как такой способ репрессии, но он вот тоже оказался в списке?
14: Я даже не считала. Спасибо, что посчитали, что там 10 разных способов, а они наверняка и больше. Я просто успела зафиксировать вот те, которые я представляла, и квалифицировать тоже как транснациональных репрессий, некоторые из них при определенных условиях, прямое доказательство участия властей или их подставленных лицах, то, что называется на английский прокси, которые действовали по заказу российских властей. Меня удивило, что не менее 9 отделений департаментов разных Федеральной службы безопасности, уже не говоря про министерства и других ведомствах российских, кроме этого внешняя, военная разведка и так далее, которые участвуют задействованы в разных из этих методов транснациональных репрессий. Я не упомянула дигитальные транснациональные репрессии, которые, конечно, сейчас набирают скорость. В прошлом году была огромная кампания и атака дигитальная на правозащитных организациях российских, которые находятся за границей. А кроме этого, существуют задокументированные случаи доксинга активистов силами действующего сотрудника Федеральной службы безопасности, подкрепляющиеся заявлениями одного из депутатов Государственной Думы. Российская Федерация тоже занимается экспортом в другие страны технологий наблюдения и цензуры, включая системы глубокой проверки пакетов данных, распознавания лиц, а также технологии подавления и подмены сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, тем самым способствуя нормализации авторитарных практик и в других странах, не только по отношению критиков российских властей. Вы меня спрашивали про методы транснациональных репрессий, которые меня удивили. Я вообще удивлена вообще существование транснациональных репрессий, потому что одно дело, когда, я помню, в советских времен как-то враги, я говорю это в кавычках, советской власти, меняли или отправляли за границу, или как-нибудь они оказывались за границей. Поэтому меня удивляет страсть, с которым российские власти стремятся не просто оставить этих диссидентов или врагов их позиции, а быть за границей и все. Наоборот, здесь система, в котором эти враги, эти предатели Родины должны быть наказаны. Должны быть наказаны со всех сторон. Вот что завораживает. Конечно, один метод, который я не упомянула все еще, это называется аббревиатура SLAP. Это стратегические судебные процессы, которые направлены на подавление участия общественности. Этот SLAP используется против журналистов, чтобы заглушить обычно критичные публикации, статьи, которые появляются. И тогда, когда доказано участие российских властей, я это квалифицирую впервые в моем докладе как транснациональные репрессии. Например, журналистка Кэтрин Белтон, которая еще до полномасштабного вторжения в Украину, она опубликовала книгу, которая называется «Люди Путина». И эта книга и издательство этой книги были подвержены 5 разных судебных процессов, включая «Роснефть», государственная компания России. Эти судебные процессы велись в Великобритании. Это длится долго, это занимает огромные ресурсы тем самым журналистам. А некоторые из них, действительно, это идет на устрашение. Они подумают два раза, будут ли еще пытаться писать какая-то расследовательская журналистика против господина Путина, его круг или члены правительства России.
11: Вы сказали, что вас удивляет сам факт существования в 21 веке вот таких транснациональных репрессий со стороны России. И все-таки, может быть, у вас есть версия, а для чего это нужно российским властям тратить столько усилий, денег, ресурсов, влияния, времени для того, чтобы преследовать людей, уже покинувших страну?
14: Не знаю, про транснациональных репрессиях я общалась как-то с мексиканскими дипломатами, с другими дипломатами. И я вспоминала убийство Троцкого, как история может быть в Мексике в начале 20 века. Может быть, история вообще Российской Федерации была бы другой, если не было это убийство, если оно тогда не случилось против Троцкого. С этих времен прошло много времени. Казалось бы, в 21 веке на фоне продолжающейся войны против Украины. Зачем тратит ресурсов 9 департаментов внутри Федеральной службы безопасности, уже внешней разведки и разных министерств, чтобы догонять в каждый угол мира эти так называемые предатели Родины. Наблюдается, мне кажется, какая-то, с одной стороны, эмоциональная реакция властей. Они враги. Когда кого-то объявляешь врагом, тогда ты должен с ним разобраться до конца. В прошлом, когда были так известные случаи убийства Литвиненко или попытка убийства Скрипалей в Англии, все-таки эти люди в прошлом были коллеги, да? Они были офицеры Федеральной службы безопасности, КГБ до этого. Вот они заговорили, они начали говорить правду о происходящего в ФСБ или по поводу шпионажа или заказных убийствах политических и так далее. Поэтому их надо было предпринять что-то, чтобы они замолчали. А здесь это широкомасштабная такая кампания. Это относится даже к каким-то отказники от участия в войне по соображениям совести или дезертиры уже, как их обвиняют, что они дезертиры. Это 172 организации гражданского общества коренных народов и нацменьшинствах, которых год тому назад Верховный суд объявил так называемые несуществующие сепаратисты. Сепаратистское движение в России, а потом вдогонку 172 организации были включены в список террористов и экстремистов. Как продолжение этого всего, в декабре прошлого года прошли обыски, прошли задержания коренных активистов, по меньшей мере 17 из них и в Сибири, и в разных регионах Российской Федерации. Результат всего этого было задержание и обвинение связано с участием в террористической организации Дарья Эгерева и Наталья Леонгард. Дарья Эгерева – представительница коренного народа, маленького, который жил и живет рядом с Томске, Томской области. Но она была

0: форум. Транснациональные репрессии, они распространяются на огромное количество людей. С одной стороны, возможно, это месть, это враги, это предатели, их нужно наказать до конца. С другой стороны, это страх, потому что все-таки даже все эти меры репрессий внутри России, которые были предприняты, уничтожение гражданского общества, как им кажется, во всяком случае, оно живо, и слава богу, и вне России продолжает действовать и работать. С другой стороны, они бы хотели уничтожить независимые СМИ, которые внутри России не вещают, и оставит российских людей, российский народ только с передачи Первого канала российского телевидения, откуда, конечно, идет официальная пропаганда правительства по всем вопросам, включая войну. Мне кажется, они боятся, что за границей российские правозащитники, журналисты, они же продолжают работать, они же пытаются обособить свои организации, свои платформы и продолжают вещать. То есть это в огромных кавычках, да, с точки зрения российского правительства, зараза, да, которая идет. То есть это вирус свободы, вирус инакомыслия, вирус антивоенщины, который они не могут позволить, чтобы она проникла обратно в Россию. И этот народ, который сейчас должен быть готов дать еще один сын, муж или родственник на продолжающийся уже что, четвертый, пятый год начнется война против Украины, они должны тихо и мирно продолжать давать эти ресурсы на войны. Мне кажется, российское правительство боится, что в России начнется уже массовое как-то понимание, что нужно прекратить эту войну, что в России уже становится одна огромная тюрьма и несвобода для россиян. Поэтому те, которые вне России, они должны замолкнуть, они должны перестать заражать этими идеями россиян.
1: Марьяна, исключение, а каким выводом вы приходите, какие рекомендации вы бы дали властям тех стран, в которых оказались люди из России, которые сейчас подвергаются вот этим транснациональным репрессиям?
0: В первую очередь нужно соблюдать принцип невысылки людей. Нужно абсолютно точно определить, кто такие жертвы транснациональных репрессий, особенно из России, и относиться к ним как к жертвам, а не как людей, которые подозревают. Я помню, на своей пресс-конференции журналист меня спросил, американский, какой у вас топ-лайн? Если в одно предложение, что вы можете сказать про транснациональных репрессий из России, я сказал, знаете, в одно предложение это то, что российское правительство сейчас не ведет войну просто против Украины, а ведет войну против критиков своих везде по миру. По сути, против всех государств, где находятся эти критики, эти предатели Родины, по сути, нарушая суверенитет этих стран. Это тоже объявление войны против остальных государств. А что эти государства могут сделать? Меня действительно долго завораживает с начала полномасштабного вторжения, как многие из этих стран и даже Евросоюз как в целом, они время от времени вводят такие очень драконовские меры и ограничительные по предоставлению визок для россиян. Например, последнее, то, что было в прошлом году, ограничения для россиян запрещены многократной визой в Евросоюз. В несколько стран, даже Евросоюза, есть абсолютное ограничение на посещение родственников. Очень важно, как поведут себя остальные принимающие страны. Они не должны третировать все россияне как потенциальные шпионы, потенциальные оперативники, да? А наоборот, нужно рассматривать каждый случай и определять людей, которые или потенциальные жертвы транснациональных репрессий, которые находятся в эти реестры, да, терроризма, терроризм, экстремизм, или как вообще жертвы уже состоявшиеся атаки, инциденты транснациональных репрессий с российской стороны. Нужно выработать, и некоторые страны уже начали этого делать, выработать действительно национальные стратегии. Помощь этим жертвам очень важно расследовать в первую очередь и быстро, и рано все заявления людей, жертвах транснациональных репрессий, таких покушениях, можно сказать. Наталья Арно, правозащитница и президент Фонд Свободной России, который находится в Вашингтоне, она докладывала, что у нее была попытка в Праге и потом в Германии отравление. А власти Соединенных Штатов, которые расследовали покушение на Наталью Арно, Ей сказали, мы не можем вам предоставить результаты нашего расследования, потому что это вопрос наших национальных интересов, которые мы должны защищать. Неофициально военная больница в

0: Вашингтоне ей сообщила, что ее пытались травить нового типа новичка, который аэрозольный, который брызгается на подушке и на спальное белье и так далее. Жертвы должны знать, что с ними случилось. Это вопрос их здоровья, их защиты в будущем. Они должны иметь доступ к специализированным лабораториям, когда мы говорим уже о отравлениях, да, токсикологичных. Должны получить открыто результаты этих всех обследований. Потому что один раз ты стал жертвой, но это может повториться или с тобой, или с другими людьми в будущем. Они имеют право для их здоровья знать, что с ними точно случилось. А кроме этого, Интерпол и все эти государства, которые члены Интерпола, они должны абсолютно обязательно и на местном уровне, и по линии Интерпола проверять все запросы Российской Федерации на задержание по линии красных уведомлений Интерпол. По каким мотивам этим людям вы объявляете в розыск? Очень важна система, которую эти принимающие страны сделают. Я почему обращаюсь к всем странам ООН? Я знаю, что это все еще мечта. Но я глубоко убеждена, что будет новая международная конвенция ООНовская по транснациональных репрессиях. Я очень надеюсь, что мой доклад дал тоже вклад в этом процессе. Нужно выработать механизмы международной защиты жертв и не считать их потенциальными исполнителями транснациональных репрессий, а действительно определить их как жертвы и помочь им, оградить их, защитить их.
1: Марианна Кацарова, специальный докладчик ООН по правам человека в России, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Джампаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат. С этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий можно считать более-менее надежно по 45. И есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов. В ключевых сенатских гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
3: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии, у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам, в основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране. Из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. В фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. И вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые на нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
2: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синее цунами».
3: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
2: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно смещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
3: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 2024 года, может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в опросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году, в избирательном бюллетене в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
2: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей, речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате представителей там 435 мест, мы говорим о паре десятков. То есть на самом деле в остальном картина удивительно стабильная.
3: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем американских выборов или истории американских выборов, надо понимать, в каких апокалиптических терминах это всегда обсуждается. Да, действительно, вот если будет самое максимальное цунами, которое сейчас ожидается, то у демократов будет перевес в 40 голосов в Палате представителей, в которой 438 человек. То есть это не так уж...
2: 435, простите, 38 это в...
3: Это в электоральном колледже.
2: Для президента, да.
3: Да, но потому что есть люди, которые не голосуют в Конгрессе, хотя в Палате представителей, хотя в ней сидят. Да, 435. Тем не менее, 40 от 435 – это 10%, и это максимум того, что поменяется. Вот если вспомнить самое большое цунами, которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки, это 60 среди 435 – это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто... стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение». Но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
2: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали. И они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
3: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные, их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но... они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в Палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
2: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
3: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8-9-10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот джерримандеринг придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при джерримандеринге ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом. чтобы твои голоса были можно использовать в других округах. Ну и вот если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
2: Есть группа Split Ticket. Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исходом для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически
3: говорили. Ну да,
2: говорили.
3: То есть это типа цунами.
2: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах в значительной степени.
3: В Real Clear Politics, да, у Нейта Сильвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показателей. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов, плюс опросов, и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
2: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
3: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили. Опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 16-м, 20-м и в 24-м году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 24-м, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот тогда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтон в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был midterm, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы очень-очень точными. Ошибка была меньше 2%. Они почти все правильно предсказали. Агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
2: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен. А с другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене. Хотя, может быть, республиканцы им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
3: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнула, это Харибда, не отпугнула независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 2024 году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. Они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 2024 году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага-люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него. И ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло независимых избирателей. Так вот, выглядит, что есть республиканские политики, типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала выборы в Мэйне, что она вот с этим справляется. А в других штатах не особенно, и даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического сенатора, и опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю, просто даже удивительно. Но вот там сенатор, действующий республиканец, не справляется с этой проблемой, ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы и независимых не отпугнуть.
2: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто, это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзен Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелла опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
3: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина списаны. То есть они, республиканская партия перестала тратить деньги на поддержку кандидатов там. То есть все уверены, что Джон Оссоф в Джорджии, Рой Купер в Северной Каролине, что они выигрывают. У них такое преимущество, что уже республиканцы сами не верят, что можно что-то сделать. В Мичигане и Миннесоте демократы номинировали странных кандидатов. Это штаты, от которых можно было бы ожидать победы демократов. В Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество у демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Но и в Мэйне, это демократический штат, Харрис выиграла 7% у Трампа в 2024 году. Но, тем не менее, Сьюзен Коллинз – это человек, который выигрывал выборы в Мэйне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает, поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, что демократический, но Сьюзан Коллинз опять побеждает.
2: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивают вероятность победы демократов в Сенате 60 к 40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у Нейт и Силвера считается 52 места демократов в Сенате. Вот это 60 на 40, это не очень много, да, с точки зрения... Да, Трамп выиграл выборы в 2016.
3: В 2016 году большинство предсказателей давало Дональду Трампу примерно 15-20%. И вот Нейт Силвер выделялся тем, что, что писал, что нет, это скорее 30, чем 15 или 20, или там некоторые писали даже, что меньше. Я помню, я тогда написал в колонке в «Ведомостях», что примерно 15% шансы у Дональда Трампа, но там большая часть колонки была как раз про то, что 15% – это не так уж мало. Уж не помню, была, по-моему, я там пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60 на 40 – это большой перевес по меркам американской политики. Это вот то, что называют будущее цунами, катастрофа, полная терминация республиканской партии. Это вот то, что так называется на страницах газет. Но, конечно, 60 на 40 – это 40%, что этого не случится. Это большой процент.
2: Вернемся к Трампу и снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция, даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
3: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году. В 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти, несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти, значит, Байдена нужно гнать. В 2026 году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
2: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программы и думают там вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
3: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными, по разным причинам. Они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выборов.
2: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до 6,5 долларов за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года. Меньше тогда было 4 долларов за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
3: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель – это, может быть, вообще самый главный фактор. Они сильно выросли, потому что была начата война с Ираном, соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
2: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны. Надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
3: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и, в частности, крупный экспортер дизеля.
2: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. Это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе снизить цены и помочь республиканцам таким образом?
3: Конечно, если запретить экспорт, то первый эффект будет это то, что это снизит цены на дизель внутри Америки, цены эти на рекордно высоком уровне. Соответственно, это, возможно, может как-то теоретически помочь каким-то кандидатам. Вот в той же Айове не случайно кандидатка в Сенат от Айовы, она требует, чтобы ввели эти запреты на экспорт дизеля. Но надо сказать, что возможно, что уже это поздно, потому что избиратели, они не то что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке, у них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель по всему миру, это вернется в Америку повышением цен на самые разные продукты, которые импортируются. Да? То есть общий экономический эффект скорее будет отрицательным, это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
2: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит радиостанция «Свобода».
10: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Добрый день, говорит радио «Свобода».
23: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда мемориалу вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях мемориала и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с мемориалом вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с мемориалом после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с мемориалом?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой мемориала.
2: В этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как-то тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Клингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба и это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма. Стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится, зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроль военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21 года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22 года, когда началась война. Ну вот фильм Локтев самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21 года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд, в России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько-то там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райт». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусть Riot», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусть Riot». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусть Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает?
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, я не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусть Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальные подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
1: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
1: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм о пропытке в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
1: Замороженное.
2: Замороженное, да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
0: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
1: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как женскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление,
1: это было все про
2: политические
1: отчасти отравления. И про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
2: КГБ, да,
1: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали...

0: Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
2: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, но не так, не как сидел.
1: Вегетарианские времена.
2: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, Pussy Riot или мемориал? Ну, в смысле панков или как бы структуру?
2: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
2: Куда не соваться, никому не рекомендуем.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
2: Чего язык кино не любит.
1: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
2: Хоть
0: да,
2: чего-то, хоть чего-то удалось. Нет, у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
2: Нет.
1: Я думаю, что да, но
2: мне кажется, знаешь, что
1: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
2: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращение имен», который говорит: и в России все будет плохо.
1: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». мы раскапываем культурный слой

0: и ищем смысл слов и вещей.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит радиостанция «Свобода».
11: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Добрый день, говорит радио «Свобода».
1: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
23: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
23: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
24: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
25: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
26: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
25: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
27: Он уже является надежным, проверенным, у него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
25: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
28: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
25: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
29: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
25: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: фронтальная атака.
1: Ракета догоняет. Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте.
3: Вот черт. С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Reuters, то, что это было какое-то письмо, это не просто был какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара, даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
8: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность. И теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
5: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуируют первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решение? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
6: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, это президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, извините, еще до судей, Верховный и Конституционный Верховный суд, значит, Петровича, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица – это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
5: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
0: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
5: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
9: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление «Ашаном» и «Леруа». А заодно и 6 заводами швейцарской Nestlé, где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании FM Logistics по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
10: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
9: Каким именно параметрам в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е. И суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Южуралзолото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину письмо, что Nestlé плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц Nestlé оказалась в том самом указе 17 сентября.
11: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны, понимаете, это видимая часть айсберга. А как принимается решение, на каком уровне? оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
9: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Nestlé, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешения на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
11: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
9: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сетью «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
11: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку, за которым стоял клан очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете в московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
9: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов, ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы. И кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента. Фирма «Генерала», например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять «Ашаном» и «Леруа Мерлен».
5: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин. А реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
12: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специально обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
5: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мумин, и все, кто к нам присоединится.
5: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
13: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
5: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
13: Какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот смотрите, уже есть несколько примеров, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. да, и, ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да. Если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то 2 года эти инвестиции до очень такой существенной, приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
5: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
13: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний, да, то есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка, а какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы, да, там эти сигналы были по-разному восприняты, то есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России, но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромных инвестиций, она равна 43 миллионам евро. Вот, то есть несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
5: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
13: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у вот у этой компании Лев Менеджмент, они являются, ну, подтверждением вот такой версии. Да. Это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там единственный сотрудник, да, и прочее, прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара Лев Менеджмент с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
5: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
13: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, ну, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, кто в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывалось, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин, да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься, да. Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения усмотрение. Опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там, оперативно-розыскных действий и прочее, они могут найти подходящее основание. Да? Таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
5: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавил министр сельского хозяйства Чечни. Его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашан и Лемана Про отдали управление компанией, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
13: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да. То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
5: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
14: Не хотите чашечку американо?
15: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
14: Молодец. Кому принадлежит цитата «но тупые»?
15: Задорнов.
14: Да. Согласны с цитатой?
15: Да, конечно.
14: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
15: В сортах говна не разбираюсь.
14: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
15: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
14: Добро пожаловать в Россию.
15: Спасибо.
5: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей? И что у вас в телефоне? Особенно, если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
16: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть у меня второе гражданство. Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон, но осадочек, конечно же, остался.
5: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал 2-й обзор «Уехать нельзя вернуться» – 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием. На момент публикации 11 человек уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированные случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
17: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Ну, в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность. И я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
5: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
5: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
18: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23-го года мы систематически наблюдаем картину, при которой, по сути, происходит фильтрация.
5: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
18: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
5: Люди, которые с двойным гражданством или иностранцы, которых вы упомянули, можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
18: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
5: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
18: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которым сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами, поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами, но лучше лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
5: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга, и что их объединяет?
18: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
5: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
18: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
5: В день двух людей? Вы это точно?
18: Да, да.
5: То есть
18: да,
5: это в году получается 700 человек огромное, и более?
18: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем, он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсии в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратные ситуации, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика. И как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
5: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
18: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
5: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
18: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. А в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство, лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу, и не задерживайтесь долго.
5: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
18: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката какие бы то ни было объяснения давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
19: Добрый день.
5: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
19: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиения и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией, и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
5: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
20: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Но при нашей жизни, наверное, точно.
21: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минувшие выборы в Госдуму Кынев называл самой несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центризбиркомом итогов голосования.
22: Кому-то в конце кампании заходилось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи».
21: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром Карнеги. Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центризбирком, а около 40%. А партия «Единая Россия» вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
22: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактически. Все понимают, что они не совпадают.
1: Не совпадают.
22: Это, понимает,
1: это ощущение останется у людей.
22: Это понимают абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
21: И вот в день, когда Центр избирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник медиазоны госпитализацию подтвердил.
2: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание в государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
21: О том, что при задержании Александра Кынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
3: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в двух местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине. Чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
21: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
22: И я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренний, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Поэтому мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, что люди делают людям в России, в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
1: На сколько лет?
22: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно, это тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
21: Кынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Кынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, не после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. В настоящее время «Радио Свобода».
5: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
19: Это давняя история, да. Ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления. Как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам. И, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, ее называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
5: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
19: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу, и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
5: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
19: В определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам, они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
5: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
19: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления.

0: описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных компаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, они обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненные и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий против них возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
0: На первом этапе войны были почти практически приостановлены. Они минимальные были. В 2022 году, в начале 2023 года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 2021 году. И это как бы не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 2022, начале 2023 года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент как бы в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами, за 3-4 месяца до каждых выборов, дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь как бы в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы

0: они вздохнули и балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой, частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно.
1: Кирилл, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был директор аналитического проекта RE-Russia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
2: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Фактическое литературоведение Ирины Роскиной. Гость программы – филолог, переводчик, синхронист, библиотекарь. Но нас сегодня интересует Ирина Валентиновна Роскина, мемуаристка. Ее книга «Мимоходом» недавно вышла в издательстве «Виргола» и широко читается по всему миру. Ирина Валентиновна – дочь той самой Натальи Роскиной, которая прославилась как редактор, секретарь Корнея Чуковского, сотрудница Литнаследства, редактор-реставратор дневника Суворина и, конечно, как адресат поздних стихов Николая Заболоцкого. «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина, невеселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится?» Стихотворение «Признание» 1957 года.

0: Итак, книга мемуаров Ирины Роскиной называется «Мимоходом». И я прошу Ирину Валентиновну рассказать для начала о названии и об изобретенном ею жанре – фактическом литературоведении.
1: Гасан Гусейнов написал предисловие для этой книжки. Мне кажется, что очень интересное, и надеюсь, что все его прочтут. И в этом предисловии он говорит, что для меня важен документ вообще. И это действительно так, и мне очень важно, что он это заметил. Я тронут этим. Я много пишу в этой книжке о фактическом литературоведении. Такого термина вообще не существует. Это я придумала такое словосочетание. И, может быть, оно вообще с моей легкой руки войдет в литературоведение. Фактическое литературоведение, смысл ясен, что это не концептуальное, не говорят об идеологии писателя, скажем, а основываются просто на его каких-то биографических фактах, на его жизни. И у меня была замечательная возможность тоже таким фактическим литературоведением заняться, потому что у меня сохранился огромный семейный архив. Гасан Гусейнов тоже об этом упоминает в своем предисловии. Не только моя мама, но и ее родственники, которые даже вовсе не были литературоведами, коллекционерами, они считали, что письма нужно хранить. И в результате получилось, что у меня в письмах, в моем семейном архиве, отражен буквально весь 20 век. С 21 по 89 год у меня есть письма. Военную переписку, военные в смысле 41 по 45 год, я издала отдельно эту книжку «Письма моих родственников». За эти годы можно найти в интернете. Мне кажется, очень интересная книжка. Во всяком случае, я получаю какие-то письма, отзывы на нее. И люди находят в этой книжке, некоторые прямо находят своих ленинградских родственников или каких-то в эвакуации встреченных. А некоторые просто находят какие-то жизненные себе близкие сюжеты. Но это я действительно как-то далеко удалилась. А я хотела сказать, что у меня был какой-то материал, на который я в своей памяти, на самом деле не мемуарной памяти, могу опираться. А не мемуарная она в том смысле, что в этой книжке я не описываю почти никого, я не описываю глубоко какими-то яркими, там, не знаю, рембрандтовскими мазками. Эта книжка, о которой мы сейчас начали говорить, называется «Мимоходом», и я ее так назвала, потому что мне кажется, что я ни в кого не могу углубиться, ну, может быть, кроме некоторых людей. Издали эту книжку в издательстве «Виргала». Это мне повезло, потому что это настоящее издательство «Виргала Пресс». Оно молодое, но в то же время уже успевшее издать несколько очень хороших, с моей точки зрения, книжек. Прямо-таки замечательных, потому что тут и проза, и стихи, и увлекательное чтение, при этом увлекательное с очень сильным моральным посылом. Не хочу перечислять названия. Мне кажется, что можно легко найти, опять же, в интернете, посмотреть, какие книжки выставлены. Там очень хорошие обложки и описание книг. Только назову одну книжку, потому что это стихи Лены Бенсон, которая привела меня в это издательство. Она познакомила меня с Сергеем Германом, издателем, и стала редактором моей книжки. И вообще ей куча каких-то искренних похвал. И как редактору моему, и как другу, и, главное, как очень хорошему поэту. И хочу сказать, что начинаю книжку «Мимоходом» с благодарностей. Благодарность литературоведу Роману Давыдовичу Тименчику, который вообще я очень люблю как литературоведа, но, кроме того, он как-то меня очень подтолкнул к моему же семейному архиву, очень серьезно так мне сказал, чтобы я им занималась. Можно сказать, что прямо велел мне заниматься этим делом. Потом, значит, Лене Бенсон я приношу благодарность. И третий мой объект для благодарности – это Ирина Чайковская, писатель и редактор электронного журнала «Чайка» и также бумажного альманаха этого журнала, где я много печатаюсь, и она тоже как-то меня подталкивала. Она мне, например, сказала, когда-то уже, это было очень давно, что написали бы вы о Заболоцком, всем интересно. Я ничего не могу толком написать о Заболоцком, потому что я была маленькая. И что вообще всерьез не могу сказать. Ну вот опять же, это я оправдываю название этой книжки, все время сама оправдываюсь, что это мимоходом, потому что я вижу Заболоцкого, он как бы стоит у меня перед глазами, как он в нашей коммунальной квартире в полосатой пижаме, перекинув полотенце через плечо, идет умываться с утра. Но всерьез, конечно, ничего я рассказать не могу. И просто очень надеюсь, что вот эти мелочи, это, можно сказать, вообще полная ерунда, что они все равно читателю будут интересны. Потому что люди, которые присутствуют в моей книжке, как мне кажется, настолько сами вообще важны, что вот любая такая мелочь, как я надеюсь, будет интересна для читателя.
0: Ну вот давайте перейдем к этой полосатой пижаме вашего литературоведения. Тем более, что у Никиты Балиева, знаменитого руководителя «Летучей мыши», был такой в свое время сатирический балет, он назывался «Вальс в пижаме», и имел огромный успех. Вот давайте с вами потанцуем вокруг этой пижамы. Давайте мимоходом пройдемся по некоторым фигурам, важнейшим фигурам вашей книги. И если вы не против, давайте прежде всего начнем с вашей матери, знаменитой Натальи Роскиной, редактора просто от Бога, которую все любили, которую все уважали, которая была человеком невероятно дотошным, невероятно талантливым в самых разных областях. Конечно же, существует и ее книга воспоминаний, и то, что вы уже писали о ней в разных самых очерках, но, может быть, не все наши слушатели знают, кто это, или пропустили какие-то ваши тексты. Попробуйте, пожалуйста, такой профиль, может быть, ее нарисовать. Какой была Наталья Александровна Роскина?
1: Вот мне кажется, что все ее любили, как вы сказали, это некое преувеличение. Я думаю, что отнюдь не все ее любили, поскольку характер у нее был совсем нелегкий. Но что она была человек необычайно интересный и к себе интересных людей притягивающий. А чем она притягивала? Мне кажется, что это замечательно сформулировал как раз Заболоцкий в стихотворении «Признание». Вот он сказал, что она была как бы с ветром обвенчана и в то же время в оковы закована. Вот эта двойственность, с одной стороны сдержанность, а с другой стороны такой полет все время, яркость мысли. Я, кстати, это опять я ухожу немножко в сторону. Я вообще думала об этом стихотворении, что оно очень точно описывает мою маму, но в то же время, может быть, Заболоцкий вообще имел в виду нашу жизнь, что она была такой сложной, двойственной. Потому что, ну, вообще как-то поэты же глубже думают, чем кажется на первый взгляд. Но мама была сформирована интересными людьми. Я думаю, что это тоже имеет большое значение. А что, безусловно, ее отец был незаурядной личностью и его окружение. И об этом я пишу в книжке, что он дружил с писателями своего времени. И, в общем, как мне кажется, как мне смешно это звучит, что мы довольно мало о них знаем. О Фрейрмане, например. Да о том же Гайдаре как-то говорят очень однозначно. Вот сейчас очень много споров о том, был ли Гайдар очень советский или не очень. И мне, конечно, хочется думать, что если он дружил с моим дедушкой, то он был не такой уж и советский. Но на самом деле я не знаю. И все-таки мне кажется, что как-то они пытались, эти писатели, пытались немножко отделить себя от советской власти. Вот даже имена героев Гайдара или то, что у Фрейрмана это собака такой нерусской породы. Но это я к тому, что, безусловно, на мою маму это влияло. И то, что потом ее отчимом... Ну вот так судьба ее сложилась, что родители разошлись. Отчимом ее стал поэт Сергей Спасский. Тоже очень интересная личность, совершенно противоположная ее отцу Александру Роскину. Спасский вообще был антропософом. Никогда, как я не видела, хотя, как я говорила, у меня очень большой семейный архив, но я не видела, чтобы мою маму он вовлекал как-то в это течение. И в то же время какие-то его высказывания, безусловно, не могли оставить, не оставить на ней след. И то, что моя мама осталась сиротой очень рано, а отец ее погиб на фронте, мама еще перед этим умерла, она попала под трамвай, и после этого не выдержала, в больнице уже скончалась. Все это как-то так оставило на ней след. И просто она, значит, осталась такой девочкой одинокой, которая приехала в Москву учиться, потому что из эвакуации, потому что Ленинградский университет еще не вернулся. Училась, как я понимаю, очень неплохо, а на работу ты пойди устройся, знаете. Она окончила в 50-м году университет еврейка. Никуда не берут, вообще нету никаких совершенно перспектив. И ее пристроили в секретари к Чуковскому, к Корнею Ивановичу, хотя те, кто ее пристроил, это была Фрида Вигдорова, с которой мама случайно познакомилась, из-за того, что она была сиротой, Литфонд, знаете, организация представителей писателей, он о ней заботился, как о сироте писательской дочке. И как-то материально помогал, давали там что-то какое-то, не помню уже, типа отрез на зимнее пальто. Ну и кроме таких материальных подарков помогали, например, взяли в кружок английского языка. И она познакомилась там с Фридой Вигдоровой. А Фрида Вигдорова, как известно, очень много людям помогала и думала всегда, вот как помочь сразу. Как-то это была ее такая реакция на человека с какими-то его проблемами. И она познакомила маму с Лидией Корневной Чуковской. Лидия Корневна тоже писала стихи. Моя мама в этот момент писала стихи. И они, значит, очень увлеченно стали друг другу читать стихи, обмениваться мнением, как-то очень всерьез их разбираться. Хотя, конечно, когда я сейчас эти стихи читаю, то прямо скажу, что они были не гениальные ни у мамы, ни у Лидии Корневны. Но так для молодых лет все подходит. Вот, и так Лидия Корневна ее пристроила к отцу, значит, своему секретарю. Но какое-то время мама была безумно, безумно увлечена Корнеем Ивановичем. Потом это немножко разошлось, тем более, что жене его мама, конечно, не понравилась. Знаете, ревность – это очень сильное чувство. Она такая была мама хорошенькая. Ну, может быть, хорошенькая неправильно сказала. Она была именно интересная, не хорошенькая. Но красивая женщина. И умная, яркая. И говорила всегда очень интересно. И наводила, главное, наводила собеседника на интересный разговор, что, в общем, даже важнее, чем самой интересно говорить. Вот так что эта стадия тоже кончилась. А потом надо было, стадия секретарства, потом надо было снова устраиваться на работу. И тут они все снова помогли и устроили маму в литературное наследство. Это была замечательная редакция. Но мне кажется, что как раз у вас есть очень интересная о ней книжка, так что я не буду останавливаться на редакции отдельно, хотя, нет, не смогу не остановиться, хочется сказать. Это была редакция, в которой издавали книги, посвященные очень во многом взаимодействию русской культуры с зарубежной. И благодаря этому, благодаря этой тематике, можно было как бы общаться за границей, видеть ее, то есть расширять свои представления о культуре. И, конечно, в детстве я вообще ни о чем не думала, но не читала, чтобы об этом было так вот прямо сказано, как я сейчас хочу сказать, что сейчас мне кажется, что эта тематика возникла не случайно, что это направление было придумано основателями издания «Литературное наследство», в основном Ильей Самойловичем Зильберштейном, именно для того, что ему хотелось, что он понимал важность того, что нужно расширить кругозор русского читателя, который всегда, в общем, который был знаком с русской литературой, с русской культурой, а весь Запад оставался совершенно закрыт. И вот на маму это произвело, конечно, невероятное впечатление, и она была по природе своей, по характеру, очень к этому открыта. Она была очень свободным человеком. Но опять же, вот с ветром обвенчана, да? Это именно такая свобода. И я об этом пишу в книжке, что она сразу начала как-то и с вдовой Бунина переписываться, и вообще какие-то связи за границей завела. Для чеховского тома ей дали задание взять интервью у американского профессора-слависта, который приехал на конгресс славистов, такой был Том Виннер. Потом он стал очень знаменитым, он прославился в семиотике, например. Но в тот момент он еще был довольно молодой славист, который занимался Чеховым. И как только ее послали взять это интервью, тут же она с ним познакомилась, тут же какие-то начались дружеские связи на всю жизнь. Вот для нее это было очень типично, что связи длились очень долго, можно сказать, что до конца. Какие-то отношения очень интересные, всегда переписки на очень важные темы. Вот издана, в частности, «Мамина переписка». Это не имеет отношения к моей книге, но не могу не вспомнить, что издана «Мамина переписка» с Ефим Григорьевичем Эткиндом. Это уже 80-е годы, начинается во второй половине 70-х, 80-е. И необычайно интересные, и, ну, естественно, его письма, он все-таки очень крупная личность, но и мамины, вот то, как она описывает нашу советскую жизнь. И это, безусловно, на меня влияло и в этой книжке, и вообще мамин образ на меня очень влиял, и, конечно, мне хотелось его создать, но не знаю, удалось ли мне это сделать, вот как вы сказали, профиль такой создать. Но я очень старалась показать, что в той жизни должно было быть в человеке сочетание чего-то с бесстрашием, а страх все равно оставался.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом». Ирина, я хотел только уточнить. Переписка с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, вашей матери, она выпущена отдельной книжечкой?
1: Нет, она выпущена в журнале «Русская Славика», но, а кроме того, вообще есть том переписок Ефима Григорьевича, в который она тоже вошла и занимает там очень почетное большое место. Но там и другие его переписки очень интересные, так что советую обратиться к этому тому.
0: Ирина, но невозможно не спросить вас вот о чем. Вы чуть ли не единственный ребенок, который ходил и не раз в редакцию «Литературного наследства», и у которого есть хоть какие-то детские впечатления. Поделитесь, пожалуйста, ими. По-моему, это совершенно драгоценно.
1: Ой, я очень рада, что вам это приятно, как бы. для меня эта редакция действительно была как-то очень важна и родная. Я не помню других детей, которые туда ходили. На втором этаже редакция помещалась в здании на Волхонке. Я не помню номер дома. Он, как мне кажется, это был четный номер. Но вот то ли 14, то ли 16, то ли 18. Я не могу вспомнить. И искала в картах Гугла и видела это здание. Очень приятное, все-таки старое здание, и старые эти здания по-прежнему нравятся нам своей архитектурой. Угловое, так вот, от метро как бы угол перед Музеем изобразительных искусств. На втором этаже там помещался Институт русского языка, но в разные времена он по-разному назывался, там, может быть, русского языка и славяноведения, что-то такое, неважно. Но там было большое помещение, где устраивалась елка обычно на Новый год. И вот туда приходило много детей, дети всех сотрудников. Вот в частности, дочка маминой близкой подруги Евгении Львовны Рудницкой. А это очень важно, опять же, потому что Евгения Львовна занималась Огарёвым и много печаталась в томах Герцена и Огарёв. И опять я возвращаюсь к тому, что все революционное движение, вот этот настрой революционный, но не в советском совершенно понимании, он в этой редакции существовал. И Лидия Корневна Чуковская, конечно, в этом принимала большое участие. И это оказало, опять же, на меня это оказало огромное влияние, что с самого раннего детства я про Герцена, про полярную звезду, про какую-то необходимость все время думать о свободе. Вот я про это слышала. И для мамы, опять же, это было так характерно, но и для них всех. А помещение редакции было очень маленькое. Это фактически была одна комната. Сейчас это кажется, то есть не фактически, а именно вот это была одна комната. Сейчас кажется, что это совершенно ужасно, в такой тесноте они все работали. И заходишь в эту комнатку, вот действительно, как сейчас помню, направо вешалка и куча разных пальто, потому что сидели-то не только члены редакции, не только штатные сотрудники, но и авторы тоже всегда сидели. Это тоже очень хорошо, с моей точки зрения, повлияло на мою маму, что она перезнакомилась там с кучей интересных людей, которые были авторами этого издания. Это были такие замечательные совершенно литературоведы, как там, скажем, Оксман. Знаете, это... И опять же, это были литературоведы, которые... Потом, не знаю, как правильно сказать, я не знаю, можно ли назвать Оксмана, например, диссидентом, но во всяком случае это были люди, которые всегда как-то себя власти противопоставляли. А вот это был такой действительно совершенно необычайный для Москвы, вообще для Советского Союза, такой вот очаг какого-то свободолюбия. Но так мне приятно вспоминать этих людей, как они сидели за письменными столами, и Илья Самойлович еще молодой, еще черноволосый, а не седой. Он был очень оживленный. Вот у мамы, знаете, всего в книжке не опубликуешь. Но теперь мне кажется, что, может быть, нужно было делать по-другому. Может быть, нужно было вносить в свои какие-то воспоминания, гораздо больше отрывков из маминых записок, именно не настоящих мемуаров, опять же, которые изданы в ее книжке «Четыре главы», но каких-то маленьких заметочек, вот, например, про нашу редакцию или из ее писем, какие-то остроты Ильи Самойловича, которые были мгновенными. Может быть, они были... не особенно тонкими, но они были безумно смешными, именно потому что вот сразу он мог что-то сказать, так вот с лету. А Сергей Александрович Макашин, наоборот, сидел такой строгий, солидный. Он все-таки был, ну, опять же, не то что советский, но в нем было больше чиновничье начало. Он понимал, что нужно держаться в рамках, и держался в них. И как бы пытался Илью Самовича немножко острастить, как бы. И вот замечательная у мамы есть запись о дне смерти Сталина, когда вся страна, как, ну, как все помнят, и все читали это, слыхали, что вся страна рыдает. А Илья Самойлович велел всем работать, получше, значит, работать, разбирать все рукописи в шкафах, папки в шкафах, пыль вытирать в шкафах и смотреть вообще, что в папках. И все завалено, пройти невозможно в комнату, нельзя войти. Но меня там не было, это я в этот день, меня там не было, это я по маминым воспоминаниям рассказываю. Тут приходит Сергей Александрович, и вне себя спрашивает, что происходит. А Илья Самойлович ему с таким ехидством, что в такой день надо работать как можно лучше. Ну, хотя меня там не было, но понятно, что моя мама это всем пересказывала с хохотом. А жили мы в одной комнате, естественно, с мамой. Не то, что меня гоняли в детскую, когда мама что-то рассказывала. Так что благодаря этому житью в одной комнате я все это слышала и, опять же, это все, значит, впитала. Вот потом жизнь изменилась, потому что в литературном наследстве произошел большой скандал в связи с публикацией тома «Новая Маяковска». И хотя я очень старалась понять, что же там на самом деле произошло, я не могу сказать, что я до конца верю существующим публикациям. В моих воспоминаниях это было немножко по-другому. То есть не немножко, а довольно сильно, но не в плане результата. А вот только кто как-то, кто был за что, кто начал скандал, был ли этот скандал чисто антисемитским, или Лилия Юрьевна Брик тоже приняла в этом нехорошее участие, потому что мне все время кажется, что во втором томе вышел только первый том из предполагаемого двухтомника «Новая Маяковском». Но мне кажется, что во втором томе из каких-то писем Маяковского, но я их не читала, это тоже очень боюсь что-то утверждать. Я просто говорю, что вот по каким-то детским моим воспоминаниям из писем Маяковского Татьяне Яковлевой следовало, что он уже полностью разочаровался в советской власти и хотел бы переехать. А это оттепель была, напоминаю, что это 58-й год, так что казалось, что вообще все что угодно можно опубликовать. Потом очень быстро оказалось, что вообще мало что можно опубликовать. Но в тот момент казалось. И вот как мне кажется, опять же, тысячу раз повторяю, что мне это может чисто казаться, что поначалу спровоцировала скандал Лилия Юрьевна Брик, которой, безусловно, не хотелось, чтобы все знали, что Маяковский готов был ее бросить ради Татьяны Яковлевой. А потом уже пошел чистый антисемитизм, это, безусловно, так было. И вообще к антисемитизму как-то вот все так легко подсоединяется, и борьба становится очень обостренные, уже совершенно непонятно, как бы за что, почему вообще начали бороться и для чего. И решили полностью редакцию перетасовать и подчинить ее гораздо больше. Я уже забыла чему, но, конечно, Академии наук, но, в общем, какое-то там было еще среднее подчинение придумали. Ну, в общем, в связи с этим нужно было провести сокращение. А мама вообще не работала как бы на единице, которая шла от Академии наук. Для них она была штатным сотрудником, и она себя полностью ощущала штатным сотрудником, и, безусловно, начальство в виде Зильберштейна и Макашина так не относилось. И полностью это не было гонорарно, в смысле, что она должна была каждый день ходить на работу, и там сидеть весь рабочий день, и стол у нее свой был, и все такое. Но вот как-то по ведомостям это проходило не так, поэтому ее сократили сразу. И еще сократили еще двух сотрудников, которых потом восстановили. И, может быть, их восстановили, потому что, знаете, на самом деле в учреждениях при увольнениях и при сокращениях очень часто руководствуются не только соображениями профессиональной необходимости сотрудника, но все-таки какими-то человеческими соображениями, что люди пожилые, никуда уже больше не устроятся. А мама была еще очень молодая, очень как бы, ну, в тысячный раз я повторяю слово «интересная», но действительно очень профессионально, благодаря летнаследству, тоже очень обогатившаяся, очень легко писала. Вот это Илья Декабневна всегда обращала на это внимание, что мама очень хороший литературный стиль. А Илья Декабневна Чуковская боролась с тем, что в летнаследстве, по ее мнению, писали плохо, недостаточно литературно. И призывала мою маму с этим бороться, встать на ее сторону. Ну, не знаю, надеюсь, что мама не особенно с этим боролась, но, во всяком случае, она сама писала хорошо, и казалось, что, ну что, молодая женщина, ну, поработала здесь, набралась опыта, устроится на работу запросто, никуда больше не устроилась. В общем, она осталась совершенно молодой, опять же, женщиной, осталась без работы. Брали обычно заменять беременную. И в литературную газету так брали, и в журнал «Вопросы литературы», и в какой-то вообще уже совсем ей не по профилю журнал «Советский экран». И как-то беременная возвращалась, родив, возвращалась из декрета, и все. На этом кончалось все. Так что жили, ну, не буду как бы, как сказать, не буду таить. Жили временами ужасно, вот буквально ужасно. Какой-то суп на одной капусте щи ели, хлебали. Но потом очень повезло, появился американский дедушка. Это уже совершенно другая глава нашей жизни. Это мамин родственник, который стал буквально помогать. В буквальном смысле, что буквально спас нас от нищеты, потому что мамина гонораров, хотя печаталась она довольно много во всех этих изданиях, и ездила в командировки, и опять же знакомилась с какими-то интересными людьми в командировках. И дело не в том, что знакомилась со знаменитыми людьми, а просто с интересными. И вот это мне тоже все время кажется, что, может быть, из моей книжки можно сделать какой-то вывод, что я козыряю именами знаменитых людей. Но совсем не было в этом моей цели. Я хотела показать, что вокруг были люди интересные, замечательные. И дело совершенно не в том, что они были известные. Это как-то вот совпало. Не моя вина.
0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом».

0: А вот отрывок из мемуарной книги Ирины Роскиной мимоходом, просто чтобы почувствовать манеру изложения. Главка «Удобно жить с друзьями рядом». В молодости давно пригласила Владимира Андреевича Успенского на сеанс фильма «Унесенные ветром» в кинотеатр «Иллюзион». Я там переводила и имела право проводить гостей. Встретили мою подружку по работе, я их познакомила. Она потом спросила: «Ты в него влюблена?» «Вовсе нет, с чего ты решила?» «Ты так ни с кем больше не разговариваешь. Я тебя и с иностранцами, и со всяким разным начальством видала. Ты со всеми держишься одинаково, свободно, а с ним по-другому, подобострастно». Сейчас я думаю, а может, и была влюблена. Не в общепринятом смысле слова, не как в мужчину, а по-человечески. Очень высоко его ставила. Но он ведь и правда возвышался. Кто-то сказал про него на панихиде, я смотрела запись, что он повелевал знаниями. Верно сказано. Но раньше слово «повелитель» было не в обиходе. Мы просто говорили, что он самый умный. У нас всегда известно было, что Успенский умнее всех. Он легко с этим соглашался, будучи умным человеком. Не жеманился, трезво знал себе цену. Он был разносторонне умный во всех областях, о чем ни шла речь. Возможно, это проявление логического мышления. Не было в нашей жизни серьезного дела, чтобы не призвали Успенского за советом. Он выслушивал, резюмировал, и совет его исполнялся неукоснительно. Не помню своей жизни, в которой еще не было Успенских, хотя мама познакомилась с ними все-таки уже после моего рождения. Точные обстоятельства их знакомства не знаю, но думаю, что это было в начале 50-х. Моя мама тогда работала в редакции «Литературного наследства». Один из главных редакторов этого издания, Илья Самойлович Зильберштейн, был когда-то женат на Светланиной маме, Наталье Александровне Брюханенко. Наталья Александровна, в нее еще Маяковский был влюблен, участвовала с публикацией в томе «Литнаследство. Новое о Маяковском», вышедшем в 58-м. Но, я думаю, и раньше, до подготовки тома, она бывала в редакции. Не знаю, в каком году Светлана вышла за Володю замуж, в начале 55-го, но, по-моему, с моей мамой они познакомились уже как пара. И вместе с ними тогда почти всегда бывал Евгений Семенович Левитин. Они все трое были одногодки, моя мама чуть старше. Успенский с Левитиным в одном классе учились, а Левитин со Светланой учились на одном курсе, на искусствоведческом. Светлана скромно относилась к себе как к искусствоведу и к работе не рвалась, хотя и выпустила книжку. И Успенский книжкой жены гордился, гостям показывал. Но это уже позже, на аэропорте. Стыдно, что я не помню, о чем была книжка. О дымковской игрушке. Я даже девичью фамилию Светланы не помню, кажется. Киселевская. Ясно вижу Владимира Андреевича напротив дверей в первую направо комнату, у окна. Как он берет эту книжку с полки. Она стояла не корешком среди других, а обложкой, лицом к комнате. Но обложка в тумане. Левитин был знаток, собиратель и критик замечательный. Поэзии тоже, не только изобразительного искусства. Рембрандт, Чикрыгин, Фаворский, многое мы от него почерпнули. Он мне ничего не объяснял, просто в детстве сложилось. Раз Левитин любит Рембрандта, это, наверное, что-то хорошее. Стихи в общении доминировали, без них не обходилось. Читали Левитин и моя мама, а Успенский слушали. Мама тогда еще читала и свое, они любили ее строки. «Отгорят бои, отгорюют вдовы, залечатся раны людей и домов, и о нашей войне снова и снова напишут десятки, сотни томов. А нам останется дом да дворик, серебро волос и усталый шаг, и нам заявит юнец-историк, что все было совсем не так». Успенский никогда своего не читал. Я до лета его кончины и не знал, что он писал стихи. Ну, что-то шутливое из более поздних лет, когда их сына, маленького Володечку, летом возили в Прибалтику. Помнила: «Курица варится в кастрюле. Скушай, Монечка, еще кусок. Как, вы не бывали в Паланге в июле? Там же море и Абердер песок». Еще, как обычно, шел вечный спор, кто лучше, Пастернак или Мандельштам. Знали и любили обоих. Ну и Ахматова, Гумилев, Ходосевич, конечно, и остальные. Всех знали. А Левитин, жаль, мало о нем написано. В основном в воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам, о его дружбе с ней. А о нем самом мало. В те годы еще и пел, аккомпанируя себе стуком костяшек пальцев по столу. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Или что-нибудь другое, неважно. В домогнитофонную эпоху это было потрясающе. Мне кажется, пели только до переезда на аэропорт. Почему-то в отдельной квартире уже не пошло. Сидели в коммуналке на тогдашней Первой Мещанской, за овальным столом. У нас в комнате 16 метров, которая еще с 20-х годов, с тех времен, когда в эту комнату переехала моя ленинградская бабушка, не ужилась, уехала. Надо было ценить и ими не прокидаться. Прокидались, оставили, вступив в кооператив. Мама ходила по длинному коридору за чайником, всех их чаем поить и угощать чем-то бедняцким, вроде оладушек. Денег ни у кого из них тогда не было, и огорчалась, если без нее рассказывали что-то интересное. Левитин обычно добавлял: «Посадят вас, Наташенька, посадят». И, несмотря на конкретную возможность такого исхода, мама была неосторожна и говорлива, все смеялись. Левитин засиживался до настоящего поздна, а Успенские уходили раньше. Конечно, у всех у них были и другие, отдельные компании. Помню, например, что Успенский очень дружил с Поливановым и всей той семьей. По-моему, мама редко у Успенских с ними совпадала. Но все-таки и я помню какой-то особенный поворот головы Насти Баранович в гостях у Успенских и взгляд Левитина на нее обращенный. И Залезняка, и Вячеслава Всеволодовича Иванова, да и других выдающихся ученых того времени, мама, а уж тем более я, мамин хвостик, которого было не с кем оставить, видели мало. Но, смотря запись вечера воспоминания о Вячеславе Всеволодовиче Иванове, где многие кичились тем, как давно они его знали, максимум был 60 лет, я вдруг сообразила, что я больше. Уж 62-то точно, а может быть и все 63. Вернее, я его совсем и не знала, а только время от времени видела в течение всех этих лет и много о нем слышала. Помню, какие они были молодые и веселые, беспечно не ограничивающие себя во времени на общение. Это был фрагмент из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом». Продолжаем беседу. Ирина, позвольте перепрыгнуть совершенно в другую эпоху, чтобы у слушателя не было ощущения, что мы все время говорим о 50-х, 60-х годах, но вы пишете и о многом очень интересном другом, и о людях замечательно интересных. Вот мне, когда я читал вашу книжку, очень понравилась сатиричная такая глава про Татьяну Бек. Расскажите, пожалуйста, немножко.
1: Ну, у меня не получилось написать они с достаточной любовью. И этим я свою главу заканчиваю, что предполагала я гораздо больше любви в это вложить. А почему не получилось, не знаю. Но все равно решила, что это напечатать нужно. Если вы заметили, может быть, в какой-то степени эта глава перекликается с главой о поэте Евгении Рейне, потому что и в той, и в этой главе есть тема предательства. И это вообще-то ужасно, что она была моя лучшая подруга в течение многих лет. А пишу я о том, что она была предательницей. Но, может быть, это свойство... Вообще свойственное, я плохо говорю, простите, но что, может быть, это действительно присуще поэтам, что они как-то поднимаются, им не до того. Вот мне это было, безусловно, очень обидно, но то, что она была предательницей, мне сказал ее отец, и что он это видел, это совершенно потрясающе, а он вообще видел очень хорошо. Мне жалко, что его романы сейчас совершенно нечитаемые. Я просто не представляю себе, что кто-нибудь вообще знает что-то из его произведений. Но он был замечательно умный человек и, конечно, талантливый. Но я думаю, что дойдет еще до этой литературы. Всегда потом как-то через какое-то количество лет доходит до того, что в какой-то момент казалось нечитаемым. Но человеком он был очень интересным. И Таня была необычайно интересным человеком. И главный ее интерес был именно в ее умении поболтать. И можно сказать, что поболтать – это такое бытовое слово. Но в этом была такая прелесть. Понимаете, это совершенно не были разговоры там, на каком-то невероятном интеллектуальном уровне. Это не разговоры Гёте с Экерманом. И даже когда мы болтали о поэзии, вот я упоминаю, что у нас были разные вкусы. Она любила Цветаева, а я Мандельштама. Но когда мы о них говорили, это не был какой-то необычайно тонкий, Нет, может быть, как раз тонким этот разговор был. Но не необычайно интеллектуальным. Это не то, что у нас были какие-то прозрения. Но ее наблюдения и над жизнью, и над поэзией были необычайно увлекательны. И в каком-то смысле даже я могу сказать, что она напоминала мою маму. Именно что она очень привлекала к себе людей. Ее предательство было тоже в какой-то степени вынужденным, потому что к ней тянулись все новые и новые друзья. И она переходила на ту сторону. Вот то, что я хочу сказать.
0: Спасибо. И тогда, если можно, о другой фигуре, по-своему, очень знаменитой, на которую многие ориентировались, но о жизни, которой не всем известно. Рита Райт.
1: Да. Очень мне трудно объяснить, почему о Рите Райт мне захотелось написать. Это не был настолько близкий человек мне. Но мне кажется, что это человек, очень заслуживающий внимания. И они много говорят, конечно, как о замечательной переводчице. То есть говорят как о замечательной переводчице, но также говорят и о том, что в последнее время особенно, что она якобы перевела недостаточно хорошо там и недостаточно употребляла там какие-то неприличные слова или что. Я не знаю, я как раз совершенно переводов не сравнивала с оригиналом. Я считаю, что она перевела замечательно, потому что мы все эти произведения полюбили, и это главное. Но то, как она была остра на язык, вот это, опять же, очень хорошо сравнить с Таней Бек. В этом смысле они были обе замечательные собеседницы и очень любили и между собой поговорить. У них хорошо получалось. Остроумнейшие обе были до какой-то крайности. Совсем по-другому, чем Илья Самойлович Зильберштейн. Не могу сформулировать, не думала над этим, надо подумать. Но Рита Райт – это тоже такой вот пример какой-то специфически советской жизни. Такая на самом деле несчастная, понимаете, вот это все, столько жизненных трагедий. Вот арест сестры, гибель усыновленного мальчика, какое-то все такое вот непонятно, где можно работать, куда берут, куда не берут. И вдруг взлет, что вдруг дают переводы. И тут же какие-то обвинения в ее адрес, безусловно, что она такая акула, что она все хватает. Но это я как раз пишу, что а как было вообще, как было не хватать, чтобы тогда досталось, если не хватать. Вот и в то же время очень нежный человек, вот то, что она называла мою маму Наташечка, мне как-то очень близко по-прежнему звенит у меня в ушах. И я вот возвращаюсь к тому, что такой вот пример советской жизни, что как она дружила с такими вот людьми, ну вот вроде с Галичем. А потом как-то, когда Галич стал опасен, то она и перестала с ним дружить. Потому что нельзя было иначе. Если хочешь работать, ну как, надо, опять же, держать себя в руках, как я сказала про Макашина. И почему мою маму никуда не брали на работу? Не только потому, что она была еврейка, после наследства я имею в виду, а потому что она действительно совершенно не умела себя держать в руках. Она очень любила сказать все, что она думала, очень любила вести себя свободно. И у нее была какая-то рецензия. Простите, что я снова к маме вернулась, но как-то вспомнилось в связи с Ритой Яковлевной такое обратное воспоминание, что у мамы была рецензия на книжку Берковского. Знаете, такой литературовед и театровед, замечательный совершенно.
0: Наум
1: И
0: Яковлевич.
1: что-то там, да, и что-то там она написала про свободу. Вот прямо употребила это слово «свобода», что он пишет очень свободно, Наум Яковлевич Берковский. А в литературной газете был редактор Галанов, который, значит, эту рецензию должен был принять. Он как прочел, он стал просто хохотать. Говорит: «Наташа, вы что? Вы думаете, что слово «свобода» может пройти в печать?» Нет, так и не прошло. Но это я как пример, что обычные люди так себя не вели. И вот Рита Яковлевна и Таня Бек тоже, но мы уже про Риту Яковлевну, она не была обычным человеком, а все равно так себя не вели. Понимаете, вот эта грань между обычным человеком и необычным, вот между ними еще кто-то был, такие вот люди, которые как бы замечательные, но которые знают, что слово «свобода» – это лишнее слово. Его не надо такой. И благодаря этому чего-то в жизни достигают. Может быть, не так многого, но все-таки.
0: Ирина, хочу вам на конец нашей беседы задать такой чуть-чуть более общий вопрос. Есть люди, которые любят добрые мемуары, а другие любят поязвительней. А вот вы сами какие воспоминания предпочитаете?
1: Правдивые. Я, знаете, может быть, наконец, я вам расскажу историю, которая не вошла в мою книжку. Вообще, я теперь думаю, что многое не вошло. Ну, просто хочется теперь написать какое-то дополнение. Но думаю я про Корнея Ивановича Чуковского, который в моем детстве был для меня, ну, просто богом. Ну, как и для многих детей, это не оригинально. Но я пишу именно по-доброму о нем, что он хорошо ко мне относился, и я ему очень за это благодарна. Он передавал мне привет с мамой, через маму. Передавал даже потом, уже позже, какую-то книжечку для перевода с английского. То есть он меня помнил. А все-таки что ему было меня помнить-то? В общем, совсем чужая девочка.

0: что он не дал ей какую-то, отнял у нее булочку, которую она хотела съесть, все такое. Вот. И в связи с этим я тоже стала его вспоминать и вспомнила, что когда-то, но я уже была такая, все-таки не маленькая девочка, такой подросток. И почему-то она меня взяла с собой, когда поехала к нему на дачу в Переделкино по какому-то делу, какой-то у них был разговор, и они гуляли по участку, и разговор явно был неприятный, они были в него вовлечены, что-то выясняли, не знаю даже что. А мне было очень скучно, и я ходила за ними по дорожкам этого участка, который как бы был заброшенный. Я думаю, что на самом деле он был совершенно не заброшенный, но выглядел так, был сделан под заброшенный. И там что-то росло, там то ли лопухи, то ли папоротник. Полно, полно этого было, знаете, сырое такое все-таки место, влаги достаточно, все хорошо растет, зелененькое. И я что-то нарвала, такой, значит, букетик из диких листьев. И вдруг мама это заметила и стала меня ужасно, ужасно ругать. Но все-таки неадекватно абсолютно моему проступку. И потом во взрослом состоянии мне вспомнилось, как Корней Иванович ругал свою дочку, Лидию Корневну, когда она подала Репину руку в перчатке. Не сняв перчатку, она ему дала для рукопожатия руку. Вот какой он устроил скандал. И я подумала, что мама прямо воспитывала меня как бы по наподобие воспитанию Корнея Ивановича, что ругать совершенно беспредельно ребенка за полную ерунду. Но я хочу сказать другое, что Корней Иванович слышит, как меня ругают, а он вроде хорошо так вот ко мне относился, и он не вмешался. Он не сказал, что вообще кому нужны эти лопухи, сорвала и хорошо. Нет. Вот, может быть, вы считаете, что это язвительное воспоминание, а может быть, очень зря я его не включила, потому что тогда было бы какое-то равновесие.
1: Ждем третьего тома.
0: Спасибо.

0: И на этом мы заканчиваем передачу «Фактическое литературоведение». Моей собеседницей была Ирина Роскина. Ее мемуарная книга «Мимоходом» выпущена недавно издательством «Виргала». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительно

0: Отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. И в эфире, а также в подкастовом пространстве 280-й выпуск программы «Музыка на свободе». Сегодняшняя центральная часть у нас будет посвящена всяким перемещенным лицам, музыкантам, которые оказались на чужбине, но не потеряли творческого задора и продолжают записывать и исполнять интересную музыку. Музыканты из разных стран и разных направлений. Но начнем мы с нового альбома очень симпатичной американской группы под названием «Yes». Да, группа эта не новая, с 2000 года существует, проживают в городе Нью-Йорке. Альбомы выпускают довольно редко. Пятый альбом всего-навсего у них вышел за 22 года существования. И это первый, кстати говоря, их альбом после «Москито», который вышел в 2013 году, то есть почти за 10 лет. Называется альбом «Cool It Down», «Охлади это». Ну, главный человек в ЕЕС — это, естественно, вокалистка и клавишница Кэрен Оу, которая вообще очень востребована в мире. У нее есть всякие совместные работы с другими музыкантами и так далее. Но я рад, что она свою основную группу тоже не забыла. Слушаем песню «Love Bomb».

Нью-йоркский арт-панковый коллектив Yes во главе с Карен Оу. Песня Love Bomb с их нового альбома Cool It Down. Перри Блейк. Перри Блейк — ирландец, которым я увлекался где-то в 90-е годы, довольно много его слушал и любил этого артиста, потом он как-то потерялся. И надо сказать, что, конечно, карьера его складывается довольно странным образом. Он хоть и ирландец, но популярен в основном во Франции, где у него и альбомы выходили, ну и вообще он там такая вполне заметная фигура. В англоязычном мире известен очень мало, и это странно, потому что исполняет он такой даунтемпо поп, что ли, немного похоже на Брайана Ферри, на Дэвида Боуи такого задумчивого и так далее. Седьмой, последний на данный момент альбом Перри Блейка, хоть и вышел уже 2 года назад, называется «Songs of Praise», «Песни похвалы», и слушаем с него «Wrote Your Letter», «Написал тебе письмо».

Перри Блейк, альбом «Songs of Praise». Следующая девушка очень странная, зовут ее Лакико. Я так понимаю, что это ее псевдоним. Живет она в швейцарском Люцерне, но происхождение боснийского. То есть, в принципе, она вполне могла бы быть в нашей сегодняшней центральной части, но будем считать, что она ее предваряет. Она виолончелистка, классическая виолончелистка, ну и поет, и сочиняет тоже. Музыка ее носит такой немного мистический характер. Дебютный альбом Лакико называется «What to do, how to live» — «Что делать, как жить». Как-то очень по-русски звучит. И слушаем песню «Не будучно за свакого». «Нет будущего для каждого».

Лакико из Швейцарии, альбом «Что делать, как жить». Ну, теперь вспомним одного прекрасно известного вам английского певца Марка Элмонда. У Марка Элмонда за последние 2-3 года вышло 2 альбома. Один его сольный альбом, он вышел еще в 2020 году, и это, как я посчитал, 26-й сольный альбом Марка Элмонда. Называется это альбом «Chaos and a Dancing Star» — «Хаос и танцующая звезда». К сожалению, продюсировал его Крис Брейд, который категорически не нравится мне в качестве продюсера. Занятная черточка этого альбома в том, что на одном треке там играет на флейте Ян Андерсон из Jet Rotal. Но в общем и целом альбом, прямо скажем, ну, меня не впечатлил абсолютно. С трудом выбрал один трек на диске, и называется этот трек «When the stars are gone», «Когда звезды погасли».

Mark Almond, When the Stars Are Gone, с альбома Chaos and a Dancing Star. Ну и спустя 2 года, то есть в прошлом году, вышел новый альбом Soft Cell. То есть это классический состав Soft Cell, Mark Almond, вокал, Дэйв Болл, электронные инструменты, компьютеры и так далее. Этот альбом тоже не скажу, что выдающийся, но гораздо лучше, чем последний сольный Mark Almond. Называется альбом, кстати говоря, всего-навсего 5-й по счету у Soft Cell. И первый за 20 лет, то есть в 2002 году у них вышел альбом «Cruelty Without Beauty», «Жестокость без красоты», и вот спустя 20 лет вышел вот этот вот. Называется «Happiness Not Included», то есть «Счастье не включено». И выбрал я с него трек «I'm not a friend of God», «Я Богу не друг».

Марк Элмонд и Дэйв Болл, Soft Cell, трек с нового альбома, пятого альбома Soft Cell за черт знает сколько лет их существования, альбом Happiness Not Included. Ну, а теперь, собственно говоря, наша тематическая часть. Начнем с альбома Manouche Music, том 1. Почему Manouche Music? Потому что Manouche — это как раз вот такие вот бродяги, что ли, люди без определенного места жительства, релоканты, как сейчас это часто называют, и так далее. И, как правило, переселяются эти Manouche из стран тяжелых, неблагополучных и так далее в страны несколько более приемлемые для жизни и творчества. Manouche Music Tom 1 — это такой сборный альбом вот этих Manouche, из которого я выбрал трек под названием «Даль Дала» в исполнении Dilruba Trio. Dilruba Trio — турецко-испанского происхождения, вокалистка Нильгун Аксой, Эфрен Лопес-испанец на волынке и Эртан Текин на

Дильруба Трио Дальдала со сборника Мануш Мьюзик, том 1. Следующая группа у нас известная. Это дуэт из Парижа под названием Acid Arab, кислотные арабы. Они алжирцы, но живут во Франции и делают, в общем, такую вполне передовую электронную музыку, подписанную на замечательном лейбле Crammed. И вышел у них третий альбом, называется просто по-французски «Три». Разные солистки тут и солисты выступают в сопровождении Acid Arab. Я выбрал трек «Гулулу», где поет Фелла Солтана. С какой она страны, я так и не смог даже выяснить, поскольку артистка, прямо скажем, не очень широко известная.

0: Эсид Араб и Фела Салтана «Гулулу», альбом 3. Следующий альбом — это дебютный релиз квинтета под названием «Try Paradise» — «Попробуй рай». И это музыканты из Индии, опять же Франции и опять же Турции. Главный человек — индийская вокалистка Ума Деви Нагесвара Рао. Ну, главный инструменталист — это известный француз Жан-Марк Зельвер. С дебютного альбома, который так называется «Try Paradise», я выбрал трек «Indian Gypsy».
1: Taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom

Индийская цыганка в исполнении группы Трай Парадайз с индийской вокалисткой Ума Деви Нагесвара Рао. Одна из стран, которые дали больше всего этих самых перемещенных лиц Манушей, это Иран. В Иране, как известно, режим максимально жесткий. И существует там некоторые правила, в общем-то, до которым даже России далеко, и Северная Корея. Например, женщинам в силу каких-то исламских догм там вообще нельзя заниматься музыкой и нельзя петь. Просто категорически нельзя. Естественно, публично. Дома-то они себе могут это позволить, а вот так вот, чтобы стать профессиональным артистом, выступать на сцене, выпускать пластинки, нет, это женщинам не позволено. Поэтому огромное количество иранских женщин-певиц осело в Европе и Северной Америке. Одна из самых известных — это Махса Вахдат, которая родилась в 1973 году в Тегеране, вот, но уже много-много лет живет в Норвегии, выпустила там массу альбомов. Вот последний из них она записала вместе с норвежским мужским хором «Скрук». Называется «Braids of Innocence», то есть «Коса невинности». Коса имеется в виду не которой косят, а которая из волос плетется. Из этого альбома песня «A thousand birds will chant your song». «Тысяча птиц споют твою песню».

Махса Вагдад, «Тысяча птиц, пою твою песню», альбом «Braids of Innocence». Ну и последний альбом представляют беженцы еще из одной крайне тяжелой и неблагополучной страны, а именно из Сирии. Ну, сами знаете, что происходит в Сирии, перманентная война, разруха и так далее. Поэтому люди оттуда бегут. И вот получилась в Канаде такая группа под названием «Тараф Сириана», в которой двое сирийцев, исполнители на виоле и кануне, одна виолончелистка, собственно, из Канады, и один аккордеонист из Молдовы. Дебютный альбом вышел у «Тараф Сириана», так и называется, и я выбрал с него «Абдуль Каримс Танго».

Танго Абдулла Карима, группа «Квартет Тараф Сериана» из Канады. Ну что ж, еще два трека нам осталось послушать. И первый из них отличный, кстати говоря, я обнаружил на новом альбоме Джонни Линча. Джонни Линч, 81-го года рождения, музыкант из Шотландии, из Эдинбурга, известный под псевдонимом «Пиктиш Трейл». «Пиктиш Трейл», то есть «Живописный маршрут». И он представитель стиля фолк-троника и, на мой взгляд, один из лучших. Шестой альбом вышел у Джонни Линча, называется «Island Family», «Островная семья». Слушаем песню «Natural Successor», «Естественный продолжатель».

Texas Trail и его новый 6-й альбом Island Family. И завершит сегодняшнюю программу, наверное, самый известный на сегодняшний день итальянский электронщик. Электронная музыка в Италии всегда была на высоком уровне, и Алессандро Кортини эту традицию продолжает. Чем он известен? В первую очередь тем, что он клавишник и электронщик знаменитой группы, американской группы Nine Inch Nails. Кроме того, у него имеются с Трентом Резнером из Nine Inch Nails всякие проекты типа How to Destroy Angels и так далее. Он продюсировал английскую группу Ladytron и прочее, прочее. Ну а до этого еще в 1976 году родился в прекрасном городе Болонья. У Алессандро Кортини время от времени выходят и сольные альбомы такого чисто экспериментального свойства, но, в общем, очень интересные и качественные. Последний из них называется «Скуро Киаро», то есть «Темный свет». Это 7-й у него уже сольный альбом. Вышел, кстати, на Mute Records. И с него я выбрал пьесу «Lo Specchio», то есть «Зеркало». Алессандро Кортини вашему вниманию предлагается. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Думаю, не пожалеете. Всем пока и до следующей недели.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Кульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены

0: что резонирует с нашим временем?
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бар.
2: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
0: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
0: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
0: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
0: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
0: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
0: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Цыковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Фактическое литературоведение Ирины Роскиной. Гость программы – филолог, переводчик, синхронист, библиотекарь. Но нас сегодня интересует Ирина Валентиновна Роскина, мемуаристка. Ее книга «Мимоходом» недавно вышла в издательстве «Виргала» и широко читается по всему миру. Ирина Валентиновна – дочь той самой Натальи Роскиной, которая прославилась как редактор, секретарь Корнея Чуковского, сотрудница Литнаследства, редактор-реставратор дневника Суворина и, конечно, как адресат поздних стихов Николая Заболоцкого. Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина, невеселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя, горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится? Стихотворение «Признание» 1957 года.

0: не были литературоведами, коллекционерами. Они считали, что письма нужно хранить. И в результате получилось, что у меня в письмах, в моем семейном архиве, отражен буквально весь 20 век. С 21 по 89 год у меня есть письма. Военную переписку, военную в смысле 41 по 45 год, я издала отдельно эту книжку «Письма моих родственников». За эти годы можно найти в интернете. Мне кажется, очень интересная книжка. Во всяком случае, я получаю какие-то письма, отзывы на нее, и люди находят в этой книжке, некоторые прямо находят своих ленинградских родственников или каких-то в эвакуации встреченных, а некоторые просто находят какие-то жизненные себе близкие сюжеты. Но это я действительно как-то далеко удалилась, а я хотела сказать, что у меня был какой-то материал, на которой я своей памяти, на самом деле не мемуарной памяти, могу опираться. А не мемуарная она в том смысле, что в этой книжке я не описываю почти никого, я не описываю глубоко какими-то яркими, там, не знаю, рембрандтовскими мазками. Эта книжка, о которой мы сейчас будем начали говорить, называется «Мимоходом». И я ее так назвала, потому что мне кажется, что я ни в кого не могу углубиться. Ну, может быть, кроме некоторых людей. Издали эту книжку в издательстве «Виргала». Это мне повезло, потому что это настоящее издательство «Виргала Пресс». Оно молодое, но в то же время уже успевшее издать несколько очень хороших, с моей точки зрения, книжек. Прямо-таки замечательных, потому что тут и проза, и стихи, и увлекательное чтение, при этом увлекательное с очень сильным моральным посылом. Не хочу перечислять названия, мне кажется, что можно легко найти, опять же, в интернете, посмотреть, какие книжки выставлены, там очень хорошие обложки и описание книг. Только назову одну книжку, потому что это стихи Лены Бенсон, которая привела меня в это издательство. Она познакомила меня с Сергеем Германом, издателем, и стала редактором моей книжки. И вообще ей куча каких-то искренних похвал. И как редактору моему, и как другу, и, главное, как очень хорошему поэту. И хочу сказать, что начинаю книжку «Мимоходом» с благодарностей. Благодарность литературоведу Роману Давыдовичу Тименчику, который вообще я очень люблю как литературоведа, но, кроме того, он как-то меня очень подтолкнул к моему же семейному архиву, очень серьезно так мне сказал, чтобы я им занималась. Можно сказать, что прямо велел мне заниматься этим делом. Потом, значит, Лене Бенсон я приношу благодарность. И третий мой объект для благодарности – это Ирина Чайковская, писатель и редактор электронного журнала «Чайка» и также бумажного альманаха этого журнала, где я много печатаюсь, и она тоже как-то меня подталкивала. Она мне, например, сказала, когда-то уже это было очень давно, что написали бы вы о Заболоцком, всем интересно. Я ничего не могу толком написать о Заболоцком, потому что я была маленькая. И что вообще всерьез не могу сказать. Ну вот опять же, это я оправдываю название этой книжки, все время сама оправдываюсь, что это мимоходом, потому что я вижу Заболоцкого, он как бы стоит у меня перед глазами, как он в нашей коммунальной квартире в полосатой пижаме, перекинув полотенце через плечо, идет умываться с утра. Но всерьез, конечно, ничего я рассказать не могу. И просто очень надеюсь, что вот эти мелочи, это, можно сказать, вообще полная ерунда, что они все равно читателю будут интересны. Потому что люди, которые присутствуют в моей книжке, как мне кажется, настолько сами вообще важны, что вот любая такая мелочь, как я надеюсь, будет интересна для читателя.
1: Ну вот давайте перейдем к этой полосатой пижаме вашего литературоведения. Тем более, что у Никиты Балиева, знаменитого руководителя «Летучей мыши», был такой в свое время сатирический балет, он назывался «Вальс в пижаме», и имел огромный успех. Вот давайте с вами потанцуем вокруг этой пижамы. Давайте мимоходом пройдемся по некоторым фигурам, важнейшим фигурам вашей книги. И если вы не против, давайте прежде всего начнем с вашей матери, знаменитой Натальи Роскиной, редактора просто от Бога, которую все любили, которую все уважали, которая была человеком невероятно дотошным, невероятно талантливым в самых разных областях. Конечно же, существует и ее книга воспоминаний, и то, что вы уже писали о ней в разных самых очерках, но, может быть, не все наши слушатели знают, кто это, или пропустили какие-то ваши тексты. Попробуйте, пожалуйста, такой профиль, может быть, ее нарисовать. Какой была Наталья Александровна Роскина?
0: Вот мне кажется, что все ее любили, как вы сказали, это некое преувеличение. Я думаю, что отнюдь не все ее любили, поскольку характер у нее был совсем нелегкий. Но

0: Мало о них знаем. О Флейрмане, например. Да о том же Гайдаре как-то говорят очень однозначно. Сейчас очень много споров о том, был ли Гайдар очень советский или не очень. И мне, конечно, хочется думать, что если он дружил с моим дедушкой, то он был не такой уж и советский. Но на самом деле я не знаю. И все-таки мне кажется, что как-то они пытались, эти писатели, пытались немножко отделить себя от советской власти. Вот даже имена героев Гайдара или то, что у Фейермана это собака такой нерусской породы. Но это я к тому, что, безусловно, на мою маму это влияло. И то, что потом ее отчимом, ну вот так судьба ее сложилась, что родители разошлись, и отчимом ее стал поэт Сергей Спасский. Тоже очень интересная личность, совершенно противоположная ее отцу Александру Роскину. Спасский вообще был антропософом. Никогда, как я не видела, хотя, как я говорила, у меня очень большой семейный архив, но я не видела, чтобы мою маму он вовлекал как-то в это течение. И в то же время какие-то его высказывания, безусловно, не могли не оставить на ней след. И то, что моя мама осталась сиротой очень рано, а отец ее погиб на фронте, мама еще перед этим умерла, она попала под трамвай, и после этого не выдержала, в больнице уже скончалась. Все это как-то так оставило на ней след. И просто она, значит, осталась такой девочкой, одинокой, которая приехала в Москву учиться, потому что из эвакуации, потому что Ленинградский университет еще не вернулся. Училась, как я понимаю, очень неплохо, а на работу-то пойди устройся, знаете. Она окончила в 50-м году университет «Еврейка». Никуда не берут, вообще нету никаких совершенно перспектив. И ее пристроили в секретари к Чуковскому, к Корнею Ивановичу. Хотя те, кто ее пристроил, это была Фрида Вигдорова, с которой мама случайно познакомилась. Не благодаря тому, а из-за того, что она была сиротой, Литфонд, знаете, организация представителей писателей, он о ней заботился, как о сироте писательской дочке. И как-то материально помогал, давали там что-то какое-то, не помню уже, типа отрез на зимнее пальто. Ну и кроме таких материальных подарков, помогали, например, взяли в кружок английского языка. И она познакомилась там с Фридой Вигдоровой. А Фрида Вигдорова, как известно, очень много людям помогала и думала всегда, вот как помочь сразу. Как-то это была ее такая реакция на человека с какими-то его проблемами. И она познакомила маму с Лидией Корневной Чуковской. Лидия Корневна тоже писала стихи. Моя мама в этот момент писала стихи. И они, значит, очень увлеченно стали друг другу читать стихи, обмениваться мнением, как-то очень всерьез их разбираться. Хотя, конечно, когда я сейчас эти стихи читаю, то прямо скажу, что они были не гениальные ни у мамы, ни у Лидии Корневны. Но так для молодых лет все подходит. Вот, и так Лидия Корневна ее пристроила к отцу, значит, своему секретарю. Но какое-то время мама была безумно, безумно увлечена Корнеем Ивановичем. Потом это немножко разошлось, тем более, что жене его, мама, конечно, не понравилась. Знаете, ревность – это очень сильное чувство. Она такая была мама хорошенькая. Ну, может быть, хорошенькая неправильно сказала. Она была именно интересная, а не хорошенькая. Но красивая женщина, и умная, яркая, и говорила всегда очень интересно, и наводила, главное, наводила собеседника на интересный разговор, что, в общем, даже важнее, чем самой интересно говорить. Вот так что эта стадия тоже кончилась. А потом надо было, стадия секретарства, потом надо было снова устраиваться на работу. И тут они все снова помогли и устроили маму в литературное наследство. Это была замечательная редакция, но мне кажется, что как раз у вас есть очень интересная о ней книжка, так что я не буду останавливаться на редакции отдельно, хотя, нет, не смогу не остановиться, хочется сказать. Это была редакция, в которой издавали книги, посвященные очень во многом взаимодействию русской культуры с зарубежной. И благодаря этой тематике, можно было как бы общаться за границей, видеть ее, то есть расширять свои представления о культуре. И, конечно, в детстве я вообще ни о чем не думала, но не читала, чтобы об этом было так вот прямо сказано, как я сейчас хочу сказать, что сейчас мне кажется, что эта тематика возникла не случайно, что это направление было придумано основателями издания «Литературное наследство», в основном Ильей Самойловичем Зильберштейном, именно для того, что ему хотелось, что он понимал важность того, что нужно расширить кругозор русского читателя, который всегда, ну, может быть, не всегда, но, в общем, который был знаком с русской литературой, с русской культурой, а весь Запад оставался совершенно закрыт. И вот на маму это произвело, конечно, невероятное впечатление, и она была по природе своей, по характеру, очень к этому открыта. Она была очень свободным человеком. Но опять же, вот с ветром обвенчана, да? Это именно такая свобода. И я об этом пишу в книжке, что она сразу начала как-то и с вдовой Бунина переписываться, и вообще какие-то связи за границей завела. Для чеховского тома ей дали задание взять интервью у американского профессора-слависта, который приехал на конгресс славистов, такой был Том Виннер. Потом он стал очень знаменитым, он прославился в семиотике, например. Но в тот момент он еще был довольно молодой славист, который занимался Чеховым. И как только ее послали взять это интервью, тут же она с ним познакомилась, тут же какие-то начались дружеские связи на всю жизнь. Вот для нее это было очень типично, что связи длились очень долго, можно сказать, что до конца. Какие-то отношения очень интересные, всегда переписки, и всегда переписки на очень важные темы. Вот издана, в частности, «Мамина переписка». Это не имеет отношения к моей книге, но не могу не вспомнить, что издана «Мамина переписка» с Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Это уже 80-е годы, начинается во второй половине 70-х, 80-е. И необычайно интересные, и, ну, естественно, его письма, он все-таки очень крупная личность, но и мамины, вот то, как она описывает нашу советскую жизнь. И это, безусловно, на меня влияло. И в этой книжке, и вообще мамин образ на меня очень влиял, и, конечно, мне хотелось его создать, но не знаю, удалось ли мне это сделать, вот как вы сказали, профиль такой создать. Но я очень старалась, и очень старалась показать, что в той жизни должно было быть в человеке сочетание чего-то с бесстрашием, а страх все равно оставался.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом». Ирина, я хотел только уточнить. Переписка с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, вашей матери, она выпущена отдельной книжечкой?
0: Нет, она выпущена в журнале «Русская Славика», но, а кроме того, вообще есть том переписок Ефима Григорьевича, в которые она тоже вошла и занимает там очень почетное большое место. Но там и другие его переписки очень интересные, так что советую обратиться к этому тому.
1: Ирина, но невозможно не спросить вас вот о чем. Вы чуть ли не единственный ребенок, который ходил и не раз в редакцию «Литературного наследства», и у которого есть хоть какие-то детские впечатления. Поделитесь, пожалуйста, ими. По-моему, это совершенно драгоценно.
0: Ой, я очень рада, что вам это приятно, как бы. Для меня эта редакция действительно была как-то очень важна и родная. Я не помню других детей, которые туда ходили. На втором этаже редакция помещалась в здании на Волхонке. Я не помню номер дома. Он, как мне кажется, это был четный номер. Но вот то ли 14, то ли 16, то ли 18. Я не могу вспомнить. И искала в картах Гугла и видела это здание. Очень приятное, все-таки старое здание. И старые эти здания по-прежнему нравятся нам своей архитектурой. Угловое. Так вот, от метро как бы угол перед музеем изобразительных искусств. На втором этаже там помещался институт русского языка. Ну, в разные времена он по-разному назывался, там, может быть, русского языка и славяноведения, что-то такое, неважно. Но там было большое помещение, где устраивалась елка обычно на Новый год. И вот туда приходило много детей, дети всех сотрудников. Вот в частности, дочка маминой близкой подруги Евгении Львовны Рудницкой. А это очень важно, опять же, потому что Евгения Львовна занималась Огарёвым и много печаталась в томах Герцена и Огарёв. И опять я возвращаюсь к тому, что все революционное движение, вот этот настрой революционный, но не в советском совершенно понимании, он в этой редакции существовал. И Лидия Корневна Чуковская, конечно, в этом принимала большое участие. И это оказало, опять же, на меня это оказало огромное влияние, что с самого раннего детства я про Герцена, про полярную звезду, про какую-то необходимость все время думать о свободе. Вот я про это слышала. И для мамы, опять же, это было так характерно, но и для них всех. А помещение редакции было очень маленькое. Это фактически была одна комната. Сейчас это кажется, то есть не фактически, а именно вот это была одна комната. Сейчас кажется, что это совершенно ужасно, в такой тесноте они все работали. И заходишь в эту комнатку, вот действительно, как сейчас помню, направо вешалка и куча разных пальто, потому что сидели-то не только члены редакции, не только штатные сотрудники, но и авторы тоже всегда сидели. Это тоже очень хорошо, с моей точки зрения, повлияло на мою маму, что она перезнакомилась там с кучей интересных людей, которые были авторами этого издания. Это были такие замечательные совершенно литературоведы, как там, скажем, Оксман. Знаете, это... И опять же, это были литературоведы, которые потом, не знаю, как правильно сказать, я не знаю, можно ли назвать Оксмана, например, диссидентом, но во всяком случае это были люди, которые всегда как-то себя власти противопоставляли. А вот это был такой действительно совершенно необычайный для Москвы, вообще для Советского Союза, такой вот очаг какого-то свободолюбия. Но так мне приятно вспоминать этих людей, как они сидели за письменными столами. И Илья Самойлович еще молодой, еще черноволосый, а не седой. Он был очень оживленный. Вот у мамы, знаете, всего в книжке не опубликуешь. Но теперь мне кажется, что, может быть, нужно было делать по-другому. Может быть, нужно было вносить в свои какие-то воспоминания, гораздо больше отрывков из маминых записок. именно не настоящих мемуаров, опять же, которые изданы в ее книжке, четыре главы, но каких-то маленьких заметочек, вот, например, про нашу редакцию или из ее писем, какие-то остроты Ильи Самойловича, которые были мгновенными. Может быть, они были не особенно тонкими, но они были безумно смешными, именно потому что вот сразу он мог что-то сказать, так вот с лету. А Сергей Александрович Макашин, наоборот, сидел такой строгий, солидный. Он все-таки был, ну, опять же, не то, что советский, но в нем было больше чиновничье начало. Он понимал, что нужно держаться в рамках, и держался в них. И как бы пытался Илью Самойловича немножко острастить, как бы. И вот замечательная у мамы есть запись о дне смерти Сталина, когда вся страна, как, ну, как все помнят, все читали это, слыхали, что вся страна рыдает. А Илья Самойлович велел всем работать, получше, значит, работать, разбирать все рукописи в шкафах, папки в шкафах, пыль вытирать в шкафах и смотреть вообще, что в папках. И все завалено, пройти невозможно в комнату, нельзя войти. Но меня там не было, это я в этот день, меня там не было, это я по маминым воспоминаниям рассказываю. Тут приходит Сергей Александрович, и вне себя спрашивает, что происходит. А Илья Самойлович ему с таким ехидством, что в такой день надо работать как можно лучше. Ну, хотя меня там не было, но понятно, что моя мама это всем пересказывала с хохотом. А жили мы в одной комнате, естественно, с мамой. Не то, что меня гоняли в детскую, когда мама что-то рассказывала. Так что благодаря этому житью в одной комнате я все это слышала и, опять же, это все, значит, впитала. Вот потом жизнь изменилась, потому что в литературном наследстве произошел большой скандал в связи с публикацией тома «Новая Маяковска». И хотя я очень старалась понять, что же там на самом деле произошло, я не могу сказать, что я до конца верю существующим публикациям. В моих воспоминаниях это было немножко по-другому. То есть не немножко, а довольно сильно, но не в плане результата. А вот только кто как-то, кто был за что, кто начал скандал, был ли этот скандал чисто антисемитским, или Лилия Юрьевна Брик тоже приняла в этом нехорошее участие, потому что мне все время кажется, что во втором томе вышел только первый том из предполагаемого двухтомника «Новая Маяковском». Но мне кажется, что во втором томе из каких-то писем Маяковского, но я их не читала, это тоже очень боюсь что-то утверждать. Я просто говорю, что вот по каким-то детским моим воспоминаниям из писем Маяковского Татьяне Яковлевой следовало, что он уже полностью разочаровался в советской власти и хотел бы переехать. А это оттепель была, напоминаю, что это 58-й год, так что казалось, что вообще все что угодно можно опубликовать. Потом очень быстро оказалось, что вообще мало что можно опубликовать. Но в тот момент казалось. И вот как мне кажется, опять же, тысячу раз повторяю, что мне это может чисто казаться, что поначалу спровоцировала скандал Лилия Юрьевна Брик, которой, безусловно, не хотелось, чтобы все знали, что Маяковский готов был ее бросить ради Татьяны Яковлевой. А потом уже пошел чистый антисемитизм, это, безусловно, так было. И вообще к антисемитизму как-то вот все так легко подсоединяется, и борьба становится очень обостренные, уже совершенно непонятно, как бы за что, почему вообще начали бороться и для чего. И решили полностью редакцию перетасовать, и подчинить ее гораздо больше, я уже забыла чему, но, конечно, Академии наук, но, в общем, какое-то там было еще среднее подчинение придумали. Ну, в общем, в связи с этим нужно было провести сокращение. А мама вообще не работала как бы на единице, которая шла от Академии наук. Для них она была штатным сотрудником, и она себя полностью ощущала штатным сотрудником, и, безусловно, начальство в виде Зильберштейна и Макашина так не относилось. И полностью это не было гонорарно, в смысле, что она должна была каждый день ходить на работу, и там сидеть весь рабочий день, и стол у нее свой был, и все такое. Но вот как-то по ведомостям это проходило не так, поэтому ее сократили сразу. И еще сократили еще двух сотрудников, которых потом восстановили. И, может быть, их восстановили потому, что, знаете, на самом деле в учреждениях при увольнениях и при сокращениях очень часто руководствуются не только соображениями профессиональной необходимости сотрудника, но все-таки какими-то человеческими соображениями, что люди пожилые, никуда уже больше не устроятся. А мама была еще очень молодая, очень как бы, ну, в тысячный раз я повторяю слово «интересная», но действительно очень профессионально, благодаря летнаследству, тоже очень обогатившаяся, очень легко писала. Вот это Илья Декабневна всегда обращала на это внимание, что мама очень хороший литературный стиль. А Лидия Корневна Чуковская боролась с тем, что в летнаследстве, по ее мнению, писали плохо, недостаточно литературно, и призывала мою маму с этим бороться, встать на ее сторону. Ну, не знаю, надеюсь, что мама не особенно с этим боролась, но, во всяком случае, она сама писала хорошо, и казалось, что, ну что, молодая женщина, ну, поработала здесь, набралась опыта, устроится на работу запросто, никуда больше не устроилась. В общем, она осталась совершенно молодой, опять же, женщиной, осталась без работы. Брали обычно заменять беременную. И в литературную газету так брали, и в журнал «Вопросы литературы», и в какой-то вообще уже совсем ей не по профилю журнал «Советский экран». И как-то беременная возвращалась, родив, возвращалась из декрета, и все. На этом кончалось все. Так что жили, ну, не буду как бы, как сказать, не буду таить. Жили временами ужасно, вот буквально ужасно. Какой-то суп на одной капусте щи ели, хлебали. Но потом очень повезло, появился американский дядюшка. Это уже совершенно другая глава нашей жизни. Это мамин родственник, который стал буквально помогать. В буквальном смысле, что буквально спас нас от нищеты, потому что мамина гонораров, хотя печаталась она довольно много во всех этих изданиях, и ездила в командировки, и опять же знакомилась с какими-то интересными людьми в командировках. И дело не в том, что знакомилась со знаменитыми людьми, а просто с интересными. И вот это мне тоже все время кажется, что, может быть, из моей книжки можно сделать какой-то вывод, что я козыряю именами знаменитых людей. Но совсем не было в этом моей цели. Я хотела показать, что вокруг были люди интересные, замечательные. И дело совершенно не в том, что они были известные. Это как-то вот совпало. Не моя вина.
1: Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоход».

0: А вот отрывок из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом», просто чтобы почувствовать манеру изложения. Главка «Удобно жить с друзьями рядом». В молодости давно пригласила Владимира Андреевича Успенского на сеанс фильма «Унесенные ветром» в кинотеатр «Иллюзион». Я там переводила и имела право проводить гостей. Встретили мою подружку по работе, я их познакомила. Она потом спросила: «Ты в него влюблена?» «Вовсе нет, с чего ты решила?» «Ты так ни с кем больше не разговариваешь. Я тебя и с иностранцами, и со всяким разным начальством видала. Ты со всеми держишься одинаково, свободно, а с ним по-другому, подобострастно». Сейчас я думаю, а может, и была влюблена. Не в общепринятом смысле слова, не как в мужчину, а по-человечески. Очень высоко его ставила. Но он ведь и правда возвышался. Кто-то сказал про него на панихиде, я смотрела запись, что он повелевал знаниями. Верно сказано. Но раньше слово «повелитель» было не в обиходе. Мы просто говорили, что он самый умный. У нас всегда известно было, что Успенский умнее всех. Он легко с этим соглашался, будучи умным человеком. Не жеманился, трезво знал себе цену. Он был разносторонне умный во всех областях, о чем ни шла речь. Возможно, это проявление логического мышления. Не было в нашей жизни серьезного дела, чтобы не призвали Успенского за советом. Он выслушивал, резюмировал, и совет его исполнялся неукоснительно. Не помню своей жизни, в которой еще не было Успенских, хотя мама познакомилась с ними все-таки уже после моего рождения. Точные обстоятельства их знакомства не знаю, но думаю, что это было в начале 50-х. Моя мама тогда работала в редакции «Литературного наследства». Один из главных редакторов этого издания, Илья Самойлович Зильберштейн, был когда-то женат на Светланиной маме, Наталье Александровне Брюханенко. Наталья Александровна, в нее еще Маяковский был влюблен, участвовала с публикацией в томе «Литнаследство. Новое о Маяковском», вышедшем в 58-м. Но, я думаю, и раньше, до подготовки тома, она бывала в редакции. Не знаю, в каком году Светлана вышла за Володю замуж, в начале 55-го, но, по-моему, с моей мамой они познакомились уже как пара. И вместе с ними тогда почти всегда бывал Евгений Семенович Левитин. Они все трое были одногодки, моя мама чуть старше. Успенский с Левитиным в одном классе учились, а Левитин со Светланой учились на одном курсе, на искусствоведческом. Светлана скромно относилась к себе как к искусствоведу и к работе не рвалась, хотя и выпустила книжку. И Успенский книжкой жены гордился, гостям показывал. Но это уже позже, на аэропорте. Стыдно, что я не помню, о чем была книжка. О дымковской игрушке. Я даже девичью фамилию Светланы не помню, кажется. Киселевская. Ясно вижу Владимира Андреевича напротив дверей в первую направо комнату у окна, как он берет эту книжку с полки. Она стояла не корешком среди других, а обложкой, лицом к комнате. Но обложка в тумане. Левитин был знаток, собиратель и критик замечательный. Поэзии тоже, не только изобразительного искусства. Рембрандт, Чикрыгин, Фаворский, многое мы от него почерпнули. Он мне ничего не объяснял, просто в детстве сложилось. Раз Левитин любит Рембрандта, это, наверное, что-то хорошее. Стихи в общении доминировали, без них не обходилось. Читали Левитин и моя мама, а Успенский слушали. Мама тогда еще читала и свое, они любили ее строки. «Отгорят бои, отгорюют вдовы, залечатся раны людей и домов, и о нашей войне снова и снова напишут десятки, сотни томов. А нам останется дом да дворик, серебро волос и усталый шаг, и нам заявит юнец-историк, что все было совсем не так». Успенский никогда своего не читал. Я до лета его кончины и не знал, что он писал стихи. Ну, что-то шутливое из более поздних лет, когда их сына, маленького Володечку, летом возили в Прибалтику. Помнила: «Курица варится в кастрюле. Скушай, Монечка, еще кусок. Как, вы не бывали в Паланге в июле? Там же море и Абердер песок». Еще, как обычно, шел вечный спор, кто лучше, Пастернак или Мандельштам. Знали и любили обоих. Ну и Ахматова, Гумилев, Ходасевич, конечно, и остальные. Всех знали. А Левитин, жаль, мало о нем написано. В основном в воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам, о его дружбе с ней, а о нем самом мало. В те годы еще и пел, аккомпанируя себе стуком костяшек пальцев по столу. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Или что-нибудь другое, неважно. В домогнитофонную эпоху это было потрясающе. Мне кажется, пели только до переезда на аэропорт. Почему-то в отдельной квартире уже не пошло. Сидели в коммуналке на тогдашней Первой Мещанской, за овальным столом. У нас в комнате 16 метров, который еще с 20-х годов, с тех времен, когда в эту комнату переехала моя ленинградская бабушка, не ужилась, уехала. Надо было ценить и ими не прокидаться. Прокидались, оставили, вступив в кооператив. Мама ходила по длинному коридору за чайником, всех их чаем поить и угощать чем-то бедняцким, вроде оладушек. Денег ни у кого из них тогда не было, и огорчалась, если без нее рассказывали что-то интересное. Левитин обычно добавлял: «Посадят вас, Наташенька, посадят». И, несмотря на конкретную возможность такого исхода, мама была неосторожна и говорлива, все смеялись. Левитин засиживался до настоящего поздна, а Успенские уходили раньше. Конечно, у всех у них были и другие, отдельные компании. Помню, например, что Успенский очень дружил с Поливановым и всей той семьей. По-моему, мама редко у Успенских с ними совпадала. Но все-таки и я помню какой-то особенный поворот головы Насти Баранович в гостях у Успенских и взгляд Левитина на нее обращенный. И Залезняка, и Вячеслава Всеволодовича Иванова, да и других выдающихся ученых того времени. Мама, а уж тем более я, мамин хвостик, которого было не с кем оставить, видели мало. Но, смотря запись вечера воспоминания о Вячеславе Всеволодовиче Иванове, где многие кичились тем, как давно они его знали, максимум был 60 лет, я вдруг сообразила, что я больше. Уж 62-то точно, а может быть и все 63. Вернее, я его совсем и не знала, а только время от времени видела в течение всех этих лет и много о нем слышала. Помню, какие они были молодые и веселые, беспечно не ограничивающие себя во времени на общение. Это был фрагмент из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом». Продолжаем беседу. Ирина, позвольте перепрыгнуть совершенно в другую эпоху, чтобы у слушателя не было ощущения, что мы все время говорим о 50-х, 60-х годах, но вы пишете и о многом очень интересном другом, и о людях замечательно интересных. Вот мне, когда я читал вашу книжку, очень понравилась сатиричная такая глава про Татьяну Бек. Расскажите, пожалуйста, немножко.
1: Ну, у меня не получилось написать о ней с достаточной любовью. И этим я свою главу заканчиваю, что предполагала я гораздо больше любви в это вложить. А почему не получилось, не знаю. Но все равно решила, что это напечатать нужно. Если вы заметили, может быть, в какой-то степени эта глава перекликается с главой о поэте Евгении Рейне, потому что и в той, и в этой главе есть тема предательства. И это вообще-то ужасно, что она была моя лучшая подруга в течение многих лет. А пишу я о том, что она была предательницей. Но, может быть, это свойство... Вообще свойственное, я плохо говорю, простите. Но что, может быть, это действительно присуще поэтам. Что они как-то поднимаются, им не до того. Вот мне это было, безусловно, очень обидно. Но то, что она была предательницей, мне сказал ее отец. И что он это видел, это совершенно потрясающе. А он вообще видел очень хорошо. Мне жалко, что его романы сейчас совершенно нечитаемые. Я просто не представляю себе, что кто-нибудь вообще знает что-то из его произведений. Но он был замечательно умный человек и, конечно, талантливый. Но я думаю, что дойдет еще до этой литературы. Всегда потом как-то через какое-то количество лет доходит до того, что в какой-то момент казалось нечитаемым. Но человеком он был очень интересным. И Таня была необычайно, необычайно интересным человеком. И главный ее интерес был именно в ее умении поболтать. И можно сказать, что поболтать – это такое бытовое слово. Но в этом была такая прелесть. Понимаете, это совершенно не были разговоры там на каком-то невероятном интеллектуальном уровне. Это не разговоры Гёте с Экерманом. И даже когда мы болтали о поэзии. Вот я упоминаю, что у нас были разные вкусы. Она любила Цветаева, а я Мандельштама. Но когда мы о них говорили, это не был какой-то необычайно тонкий, Нет, может быть, как раз тонким этот разговор был, но не необычайно интеллектуальным. Это не то, что у нас были какие-то прозрения. Но ее наблюдения и над жизнью, и над поэзией были необычайно увлекательны. И в каком-то смысле даже я могу сказать, что она напоминала мою маму. Именно что она очень привлекала к себе людей. Ее предательство было тоже в какой-то степени вынужденным, потому что к ней тянулись все новые и новые друзья. И она переходила на ту сторону. Вот то, что я хочу сказать.
0: Спасибо. И тогда, если можно, о другой фигуре, по-своему, очень знаменитой, на которую многие ориентировались, но о жизни, которой не всем известно. Рита Райт.
1: Да. Очень мне трудно объяснить, почему о Рите Райт мне захотелось написать. Это не был настолько близкий человек мне. Но мне кажется, что это человек, очень заслуживающий внимания. И они много говорят, конечно, как о замечательной переводчице. То есть говорят как о замечательной переводчице, но также говорят и о том, что в последнее время особенно, что она якобы перевела недостаточно хорошо там и недостаточно употребляла там какие-то неприличные слова или что. Я не знаю, я как раз совершенно переводов не сравнивала с оригиналом. Я считаю, что она перевела замечательно, потому что мы все эти произведения полюбили, и это главное. Но то, как она была остра на язык, вот это опять же очень хорошо сравнить с Таней Бек. В этом смысле они были обе замечательные собеседницы и очень любили и между собой поговорить. У них хорошо получалось. Остроумнейшие обе были до какой-то крайности. Совсем по-другому, чем Илья Самойлович Зильберштейн. Не могу сформулировать, не думала над этим, надо подумать. Но Рита Райт – это тоже такой вот пример какой-то специфически советской жизни. Такая на самом деле несчастная, понимаете, вот это все, столько жизненных трагедий, вот арест сестры, гибель усыновленного мальчика, какое-то все такое вот непонятно, где можно работать, куда берут, куда не берут. И вдруг взлет, что вдруг дают переводы. И тут же какие-то обвинения в ее адрес, безусловно, что она такая акула, что она все хватает. Но это я как раз пишу, что а как было вообще, как было не хватать, чтобы тогда досталось, если не хватать. Вот и в то же время очень нежный человек, вот то, что она называла мою маму Наташечка, мне как-то очень близко по-прежнему звенит у меня в ушах. И я вот возвращаюсь к тому, что такой вот пример советской жизни, что как она дружила с такими вот людьми, ну вот вроде с Галичем, а потом как-то, когда Галич стал опасен, то она и перестала с ним дружить, потому что нельзя было иначе. Если хочешь работать, ну как, надо, опять же, держать себя в руках, как я сказала про Макашина. И почему мою маму никуда не брали на работу? Не только потому, что она была еврейка, после наследства, я имею в виду, а потому что она действительно совершенно не умела себя держать в руках. Она очень любила сказать все, что она думала, очень любила вести себя свободно. И у нее была какая-то рецензия. Простите, что я снова к маме вернулась, но как-то вспомнилось в связи с Ритой Яковлевной такое обратное воспоминание, что у мамы была рецензия на книжку Берковского. Знаете, такой литературовед и театровед, замечательный совершенно.
0: Наум
1: И
0: Яковлевич.
1: что-то там, да, и что-то там она написала про свободу. Вот прямо употребила это слово «свобода», что он пишет очень свободно, Наум Яковлевич Берковский. А в литературной газете был редактор Галанов, который, значит, эту рецензию должен был принять. Он как прочел, он стал просто хохотать. Говорит: «Наташа, вы что? Вы думаете, что слово «свобода» может пройти в печать?» Нет, так и не прошло. Но это я как пример, что обычные люди так себя не вели. И вот Рита Яковлевна и Таня Бек тоже, но мы уже про Риту Яковлевну, она не была обычным человеком, а все равно так себя не вели. Понимаете, вот эта грань между обычным человеком и необычным, вот между ними еще кто-то был, такие вот люди, которые как бы замечательные, но которые знают, что слово «свобода» – это лишнее слово. Его не надо такой. И благодаря этому чего-то в жизни достигают. Может быть, не так многого, но все-таки.
0: Ирина, хочу вам на конец нашей беседы задать такой чуть-чуть более общий вопрос. Есть люди, которые любят добрые мемуары, а другие любят поязвительней. А вот вы сами какие воспоминания предпочитаете?
1: Правдивые. Я, знаете, может быть, наконец, я вам расскажу историю, которая не вошла в мою книжку. Вообще, я теперь думаю, что многое не вошло. Ну, просто хочется теперь написать какое-то дополнение. Но думаю я про Корнея Ивановича Чуковского, который в моем детстве был для меня, ну, просто богом. Ну, как и для многих детей, это не оригинально. Но я пишу именно по-доброму о нем, что он хорошо ко мне относился, и я ему очень за это благодарна. Он передавал мне привет с мамой, через маму. Передавал даже потом, уже позже, какую-то книжечку для перевода с английского. То есть он меня помнил. А все-таки что ему было меня помнить-то? В общем, совсем чужая девочка. И так вот это у меня осталось. А мама в таком очень коротеньком, даже нельзя сказать очерке, даже нельзя сказать мемуаре. Ну, в общем, есть у нее такое вот коротенькое воспоминание о Чуковском, которое только я опубликовала уже. И она пишет о нем язвительно и о том, что он был человек очень коварный. И когда я это опубликовала, была просто буря негодующих людей, что это очень нехорошо, и что примеры его коварства она приводит мелкие, что так, такие вот у нее воспоминания мелкие, что он не дал ей какую-то, отнял у нее булочку, которую она хотела съесть, все такое. Вот. И в связи с этим я тоже стала его вспоминать и вспомнила, что когда-то, ну, я уже была такая все-таки не маленькая девочка, такой подросток. И почему-то она меня взяла с собой, когда поехала к нему на дачу в Переделкино по какому-то делу, какой-то у них был разговор, и они гуляли по участку, и разговор явно был неприятный, а они были в него вовлечены, что-то выясняли, не знаю даже что. А мне было очень скучно, и я ходила за ними,

0: абсолютно моему проступку. И потом во взрослом состоянии мне вспомнилось, как Карн Иванович ругал свою дочку Лидию Корнеевну, когда она подала Репину руку в перчатке. Не сняв перчатку, она ему дала для рукопожатия руку. Вот какой он устроил скандал. И я подумала, что мама прямо воспитывала меня как бы по наподобие воспитанию Корнея Ивановича, что ругать совершенно беспредельно ребенка за полную ерунду. Но я хочу сказать другое, что Корней Иванович слышит, как меня ругают, а он вроде хорошо так вот ко мне относился, и он не вмешался. Он не сказал, что вообще кому нужны эти лопухи, сорвала и хорошо. Нет. Вот, может быть, вы считаете, что это извительное воспоминание, а может быть, очень зря я его не включила, потому что тогда было бы какое-то равновесие.
1: Ждем третьего тома.
0: Спасибо.

0: И на этом мы заканчиваем передачу «Фактическое литературоведение». Моей собеседницей была Ирина Роскина. Ее мемуарная книга «Мимоходом» выпущена недавно издательством «Виргала». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
12: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
11: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
13: Он уже является надежным, проверенным, у него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
11: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возбуждения.

0: возвращающихся в Россию.
1: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
0: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
2: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Фронтальная атака.
1: Ракеты догоняют. Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте.
3: Вот черт. С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Рейтер, то, что это было какое-то письмо, это не просто был какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара, даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
8: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот, и да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
5: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуируют первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решение? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
6: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, там президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, извините, еще судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, значит, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица – это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
5: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
0: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
5: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
9: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление «Ашаном» и «Леруа Мерлен», а заодно и 6 заводами швейцарской «Нестле», где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании «FM Logistic» по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
10: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
9: Каким именно параметрам в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е. И суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Юж-Урал-Золото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину письмо, что «Нестле» плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц «Нестле» оказалась в том самом указе 17 сентября.
11: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны, понимаете, это видимая часть айсберга. А как принимается решение, на каком уровне? оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
9: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Нестле, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешения на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
11: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
9: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сетью «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
11: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку, за которым стоял клан. Очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете в московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
9: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов, ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы. И кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента. Фирма генерала, например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять Ашаном и Леруа Мерлен.
5: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин. А реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
12: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специальные обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
5: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мумин, и все, кто к нам присоединится.
5: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
13: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
5: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
13: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. Да, и ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да. Если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то 2 года эти инвестиции до очень такой существенной приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
5: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
13: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний, да, то есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка, а какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы, да, там эти сигналы были по-разному восприняты, то есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России, но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромной инвестиций, она равна 43 миллионов евро. Вот, то есть, несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
5: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
13: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у этой компании «Лев Менеджмент», они являются подтверждением вот такой версии. Да? Это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там, единственный сотрудник, да, и прочее, прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара Лев Менеджмент с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
5: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
13: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывали, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин. Да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься. Да? Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения, рассмотрение. Опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, они могут найти подходящее основание. Да, таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
5: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавил министр сельского хозяйства Чечни, его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашан и Лемана Про отдали в управление компанией, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
13: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да? То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
5: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
14: Не хотите чашечку американо?
15: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
14: Молодец. Кому принадлежит цитата «Not to pay»?
15: Задорнов.
14: Да. Согласны с цитатой?
15: Да, конечно.
14: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
15: В сортах говна не разбираюсь.
14: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
15: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
14: Добро пожаловать в Россию.
15: Спасибо.
5: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей? И что у вас в телефоне? Особенно если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
16: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть у меня второе гражданство. Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон, но осадочек, конечно же, остался.
5: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал 2-й обзор «Уехать нельзя, вернуться. 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием». На момент публикации 11 человек уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированные случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
17: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Но в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность, и я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
5: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
5: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
18: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23-го года мы систематически наблюдаем картину, при которой, по сути, происходит фильтрация.
5: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
18: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
5: Люди, которые с двойным гражданством или иностранцы, которых вы упомянули, можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
18: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
5: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
18: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами, поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами, но лучше лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
5: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга, и что их объединяет?
18: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
5: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
18: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
5: В день двух людей? Вы это точно?
18: Да, да.
5: То есть
18: да,
5: это в году получается 700 человек огромное, и более?
18: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем, он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсий в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратная ситуация, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика, и как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
5: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
18: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
5: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
18: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то ну, проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. Ну, а в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство, лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу, и не задерживайтесь долго.
5: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
18: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с, да, этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала, пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката какие бы то ни было объяснения давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
19: Добрый день.
5: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
19: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну. Выступал Саша, был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиение и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
5: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
20: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Но при нашей жизни, наверное, точно.
21: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минувшие выборы в Госдуму Кынев называл самой несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центризбиркомом итогов голосования.
22: Кому-то в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи».
21: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром «Карнеги». Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центризбирком, а около 40%. А партия «Единая Россия» вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
22: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактически. Все понимают, что они не совпадают.
1: Не совпадают.
22: Да-да.
1: Это понимает, это ощущение останется у людей.
22: Это понимает абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
21: И вот в день, когда Центр избирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник «Медиазоны» госпитализацию подтвердил.
2: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
21: О том, что при задержании Александра Кынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
3: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в двух местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине. Чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
21: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
22: Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренний, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Поэтому мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, там, а вот а что делать людям, да, в России, вот в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
1: На сколько лет?
22: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно – это тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
21: Кынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Кынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, не после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. В настоящее время «Радио Свобода».
5: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
23: Это давняя история, да, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить, они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
5: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет, он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
23: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
5: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
23: В определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам, они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
5: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
23: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
5: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
23: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных компаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому, периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров,

0: попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
0: На первом этапе войны были почти практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это как бы не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент как бы в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами, за 3-4 месяца до каждых выборов, дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь как бы в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули, и балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, как называемой, частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно.
1: Кирилл, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был директор аналитического проекта RE-Russia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
2: Убийства, нападения, отравления, заочные приговоры, высылка в Россию, давление на родственников – и это только часть из более чем 400 зафиксированных случаев преследования антивоенно настроенных россиян за границей. Этому посвящен доклад под названием «Укрыться негде. Экспорт верховенства страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации», подготовленные специальным докладчиком ООН по правам человека в России Марианной Кацаровой. Она убеждена, транснациональные репрессии – не единичные инциденты, а продолжающиеся и за пределами России использование той же структурированной, поддерживаемой государством системы репрессий, которая сложилась внутри страны.
3: Заочных приговоров с 2022 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства. И обо всем этом мы говорим с гостем сегодняшнего

0: выпуска подкаста «Человек имеет право» Марианной Кацаровой, специальным докладчиком ООН по правам человека в России.
1: Что именно вы называете транснациональными репрессиями? И чем они отличаются, ну, от обычного преследования за рубежом ради интересов безопасности?
2: Нет существующей единой дефиниции в мире, что такое транснациональных репрессиях. Разные организации, в том числе и правительства разных стран, сделали свои дефиниции, свои определения. В ООНовской системе такая дефиниция предложил Верховный комиссар по правам человека, его офис. Так что мне пришлось делать специфически для российского доклада свою дефиницию рабочую. Я определила транснациональные репрессии как любое действие или меру, нарушающее основные права и свободы человека, отдельных лиц, групп и сообществ, изгнанников за пределами границ Российской Федерации и территорий, находящихся под ее фактическим контролем. Иными словами, это всякие меры и действия российских властей, даже когда это сделано через подставными лицами, а не напрямую представителями власти, против критиков российского правительства. С одной стороны, это россияне, которые уехали и находятся в изгнании. С другой стороны, в моей дефиниции я не ограничиваю национальность этих критиков властей российских. Это могут быть и представители других национальностей. Как и было в Берлине, например, в 2019 году, когда был убит один из критиков чеченских властей, и он был убит, доказал немецкий суд оперативником ФСБ господина Красикова. Был убит чеченский оппозиционер Кангашвили. У него нет паспорта Российской Федерации, есть паспорт Грузии. Так что для меня транснациональные репрессии со стороны российских властей, они могут распространяться и не только на российских гражданинах.
1: Почему вы считаете, что эти транснациональные репрессии не просто набор каких-то, ну, отдельных операций для устранения конкретных неугодных людей? Что вам дает приходить к выводу о том, что это системный инструмент российской политики?
2: На самом деле транснациональные репрессии – это не ряд отдельных инцидентов за рубежом. Это продолжающееся за пределами России использование той же структурированной системы репрессий, которая внутри страны, которую я документировала 23-го года с началом моего мандата. Каждый год я документирую эскалации внутренних репрессий. А транснациональные репрессии для меня – это просто продолжение тех же самых репрессий внутри страны, иными средствами, за границей Российской Федерации. Когда новый закон 4 августа, который и я, и международное сообщество назвало «закон о гражданскую смерть», когда этот закон принимался в Государственной Думе, председатель Думы, господин Володин, и это отвечает абсолютно на ваш вопрос, он сказал, что этих людей, на которых направлен этот новый закон, меры против них, он их назвал экстремистами и предателями Родины. И он сказал, что предатели Родины должны быть наказаны даже за границей. Потому что закон 4 августа вносит 14 разных ограничений. Это замораживание активов до отказ от консульских услуг, а кроме этого подмена паспорта или подмена истекающие водительские права, например, и так далее, и так далее. Регистрация детей и рождения и так далее. Все это входит в этих 14 ограничений, которые направлены на людей, которые на самом деле были осуждены заочно в России, или они получили тоже наказание по административному кодексу, а сейчас находятся за границей. С полномасштабным вторжением в Украину эти заочные осуждения против критиков властей Российской Федерации увеличились с 4 в 22 году до 157 в 25 году. Заочные осуждения продолжаются, это вообще система, и по этому новому закону все эти люди, осуждения, будут подвергнуты всех этих ограничениях по своей национальности Российской Федерации. И знаете, мне даже кажется, это российские власти взяли пример немножечко из белорусских властей, которые запретили консульские услуги для всех уехавших демократически настроенных белорусов. И получилось так, что огромное количество белорусов сидят абсолютно без паспортов своих собственных, потому что если они вернутся в Беларусь, это означает, что их арестуют. Страны Евросоюза и вообще по миру, где находятся эти люди, не знают, как решить эту проблему. И это будущее для антивоенных россиян, для критиков правительства, которые находятся за границей. Даже когда принимался этот закон в Государственной Думе, были предложения: давайте расширим этот закон против этих предателей Родины, чтобы там не было только тех, которые осудили, у которых есть приговоры административные или уголовные, а и те, которые находятся под следствием. Огромное количество статей и по фейке об армии, и по дискредитации армии. Все законодательство, которое было принято после полномасштабного вторжения против Украины. Конечно, эти законы, они работают именно на подавлению антивоенных мнений россиян. Диссидентские какие-то мнения, которые не соответствуют политике правительств. Приготовление этого доклада я обследовала, анализировала данных о почти 400 документально подтвержденных случаях транснациональных репрессий. Это действительно показывает и масштаб, и последовательность. Особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация и ее правительство превратились в один из самых активных субъектов транснациональных репрессий. Например, одна из самых жестких, тяжелых форм транснациональных репрессий – это является целенаправленное насилие и угрозой на жизнь. Убийство, покушение на убийство, нападение и попытки отравления. И Россия, например, занимает третье место по количеству прямых физических нападений в группе из 10 стран, на долю которых приходится более 70% зафиксированных за последние десятилетия таких инцидентов. Один из самых страшных методов – это объявление людей, а кроме этого и организациях, террористических и экстремистских. Росфинмониторинг имеет своя база данных, реестр экстремистов и террористов. И вот этот реестр, в котором попали большое количество россиян, которые находятся за границей, этот реестр содержит 21 541 физических лиц, например. Из них не менее 5063 подвергались или подвергаются преследованию по политическим мотивам. Эта информация, этот список террористов и экстремистов, он распространяется за границей через глобальных базу данных, которые используются, например, для соблюдения нормативных требований банков и финансовых институтов. Например, Лондонская биржа, владелец WorldCheck. Эта база данных, она автоматически берет от Росфинмониторинг, получает этот список террористов и экстремистов и распространяет, не проверяя, кто из этих людей находится по обвинениях, связанных с его правозащитной деятельностью или антивоенных высказываниях. Это означает, что банки потом или отказываются открывать счета россиянам, которые из этого списка, или закрывают их банковские счета. Без банковских счетов вы не можете уцелеть за границей вообще. Кроме этого, конечно, Интерпол. Там то же самое. В России есть национальное бюро Интерпол. В последних несколько лет с начала войны против Украины Россия вообще является одним из самых активных пользователей интерполовских красных объявлений. Это экстренное объявление по системе Интерпол, что кто-то ищется за совершенное преступление, они могут быть задержаны в любых странах, где работает Интерпол. И вот сам Интерпол, у него есть свои органы, которые проверяют их деятельность. И, например, в 2024 году примерно половину дел, связанных с Российской Федерацией, были признаны несоответствующие уставу организации Интерпол. То есть они объявили в розыск людей, которых преследуют по политическим мотивам, а не террористы или уголовники, или тех, которые надо преследовать по эту систему. Поэтому у меня есть и определенные рекомендации самому Интерполу, что нельзя автоматически смотреть на российские красные уведомления как что-то действительно связанное с правдой. Нужно проверять, нужно иметь систему для оценки, независимой оценки, что российское бюро Интерпол подает в миру. Российское правительство не использует только этих механизмов, Они на самом деле используют и двухсторонние механизмы, или механизмы правовой помощи, которые существуют между странами СНГ. Там есть для страны-члены СНГ розыск, который они разделяют между собой. И там нет никакой системы проверки, кто на самом деле находится именно из Российской Федерации, находится на этих списках для розыска в систему СНГ. Ну, например, в Казахстане Россия запросила через СНГ и двусторонних соглашательств с Казахстаном по правовой помощи. Они запросили двое россиян, чтобы они были экстрадированы обратно в Россию. Это Емельянова, а второй – это Мансур Мавлаев. И особенно я хочу сказать про Мансура Мавлаева. Это бывшая жертва пыток в Чечне, оппозиционный чеченец, который уже 18 месяцев находится в тюрьме в Казахстане. Если его экстрадируют обратно в Россию, это означает, что его вернут в Чечни опять под угрозами пыток, и я не исключаю, что его там просто убьют в заключение. Его брат, его папа были тоже задержаны недавно в Чечне. Брата пытали, основания полагать, что было изнасилование как форма пыток. Нажим на родственников тоже частью транснациональных репрессиях. Пытаясь как-нибудь повлиять на так называемых враги, предателей Родины, находят их родственников. Это особенно практикуется в Чечне, но не только. Например, там несколько лет назад задержали Зарема Мусаева, это мать братьев Ангубаевых, большие критики господина Кадирова и его власти. Они находятся за границей. Ее задержали единственно из-за деятельности ее сыновей. После чего они задержали 37, по-моему, были родственники из этой семьи Янгулбаевых, чтобы они перестали заниматься оппозиционной деятельностью за границей. В чеченской стороне тоже, знаете, я квалифицирую впервые как транснациональные репрессии те случаи, это тоже система, кстати. Многие женщины в Чечне, уже не говоря про людей ЛГБТ, особенно жертвы пыток ЛГБТ, которые уже прошли через пыточные камеры чеченских силовиков, они пытаются уехать за границу, а женщины пытаются уехать, потому что они жертвы или домашнего насилия, или их семьи хотят сдать насильственно замуж. И эти женщины, представители ЛГБТ, они оказываются за границу, но их семьи из Чечни чаще всего в сговоре, даже с участием некоторыми полицейскими или представителями властей, они, эти члены семьи, крадут насильственно этих женщин или представителей ЛГБТ и обратно насильственно возвращают в Чечню. Уже были случаи, в которых подозреваем, что они уже по возвращению в Чечне подверглись убийству чести, преступлению фемини чести. Тогда, когда доказано участие властей, и федеральных, и чеченских, я это квалифицирую как одна из форм транснациональных репрессий против чеченской диаспоры за границей.
0: Марьяна, вот вы перечислили уже довольно большое количество разных видов вот этих транснациональных репрессий. И если посчитать, у вас в докладе их 10 разных способов, как российские власти могут давить на тех, кто уехал. Как вы объясняете вот это разнообразие различных методов, что вам казалось неочевидным, как такой способ репрессии, но он вот тоже оказался в списке?
2: Я даже не считала. Спасибо, что посчитали, что там 10 разных способов. А они наверняка и больше. Я просто успела зафиксировать вот те, которые я представила, и квалифицировать тоже как транснациональных репрессиях. Некоторые из них при определенных условиях. Прямое доказательство участия властей. Или их подставленных лицах. То, что называется на английский прокси, которые действовали по заказу российских властей. Меня удивило, что не менее 9 отделений департаментов разных, Федеральная служба безопасности, уже не говоря про министерства и других ведомствах российских, кроме этого внешняя, военная разведка и так далее, которые участвуют задействованы в разных из этих методов транснациональных репрессий. Я не упомянула дигитальные транснациональные репрессии, которые, конечно, сейчас набирают скорость. В прошлом году была огромная кампания и атака дигитальная на правозащитных организациях российских, которые находятся за границей. А кроме этого, существуют задокументированные случаи доксинга активистов силами действующего сотрудника Федеральной службы безопасности, подкрепляющиеся заявлениями одного из депутатов Государственной Думы, Российская Федерация тоже занимается экспортом в другие страны технологий наблюдения и цензуры, включая системы глубокой проверки пакетов данных, распознавания лиц, а также технологии подавления и подмены сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, тем самым способствуя нормализации авторитарных практик и в других странах, не только по отношению критиков российских властей. Вы меня спрашивали про методы транснациональных репрессий, которые меня удивили. Я вообще удивлена вообще существованию транснациональных репрессий, потому что одно дело, когда, я помню, в советских времен как-то враги, я говорю это в кавычках, советской власти, меняли или отправляли за границей, или как-нибудь они оказывались за границей. Поэтому меня удивляет страсть, с которым российские власти стремятся не просто оставить этих диссидентов или врагов их позиции, а быть за границей и все. Наоборот, здесь система, в котором эти враги, эти предатели Родины должны быть наказаны. Должны быть наказаны со всех сторон. Вот что завораживает. Конечно, один метод, который я не упомянула все еще, это называется аббревиатура SLAP. Это стратегические судебные процессы, которые направлены на подавление участия общественности. Этот SLAP используется против журналистов, чтобы заглушить обычно критичные публикации, статьи, которые появляются. И тогда, когда доказано участие российских властей, я это квалифицирую впервые в моем докладе как транснациональные репрессии. Например, журналистка Кэтрин Белтон, которая еще до полномасштабного вторжения в Украину, она опубликовала книгу, которая называется «Люди Путина». И эта книга и издательство этой книги были подвержены 5 разных судебных процессов, включая «Роснефть», государственная компания России. Эти судебные процессы велись в Великобритании. Это длится долго, это занимает огромные ресурсы тем самым журналистам. А некоторые из них, действительно, это идет на устрашение. Они подумают 2 раза, будут ли еще пытаться писать какая-то расследовательская журналистика против господина Путина, его круг или члены правительства России.
1: Вы сказали, что вас удивляет сам факт существования в 21 веке вот таких транснациональных репрессий со стороны России. И все-таки, может быть, у вас есть версия, а для чего это нужно российским властям тратить столько усилий, денег, ресурсов, влияния, времени для того, чтобы преследовать людей, уже покинувших страну?
2: Не знаю, про транснациональных репрессиях я общалась как-то с мексиканскими дипломатами, с другими дипломатами. Я вспоминала убийство Троцкого, как история может быть в Мексике в начале 20 века. Может быть, история вообще Российской Федерации была бы другой, если не было это убийство, если оно тогда не случилось против Троцкого. С этих времен прошло много времени. Казалось бы, в 21 веке на фоне продолжающейся войны против Украины. Зачем тратит ресурсов 9 департаментов внутри Федеральной службы безопасности, уже внешней разведки и разных министерств, чтобы догонять в каждый угол мира эти так называемые предатели Родины. Наблюдается, мне кажется, какая-то, с одной стороны, эмоциональная реакция властей. Они враги. Когда кого-то объявляешь врагом, тогда ты должен с ним разобраться до конца. В прошлом, когда были так известные случаи убийства Литвиненко или попытка убийства Скрипалей в Англии, все-таки эти люди в прошлом были коллеги, да? Они были офицеры Федеральной службы безопасности, КГБ до этого. Вот они заговорили, они начали говорить правду о происходящего в ФСБ или по поводу шпионажа или заказных убийствах политических и так далее. Поэтому их надо было предпринять что-то, чтобы они замолчали. А здесь это широкомасштабная такая кампания. Это относится даже к каким-то отказники от участия в войне по соображениям совести. Или дезертиры уже, как их обвиняют, что они дезертиры. Это 172 организации гражданского общества коренных народов и нацменьшинствах, которых год тому назад Верховный суд объявил так называемые несуществующие сепаратисты. Сепаратистское движение в России, а потом вдогонку 172 организации были включены в список террористов и экстремистов. Как продолжение этого всего, в декабре прошлого года прошли обыски, прошли задержания коренных активистов, по меньшей мере 17 из них и в Сибири, и в разных регионах Российской Федерации. Результат всего этого было задержание и обвинение, связано с участием в террористической организации Дарья Эгерева и Наталья Леонгард. Дарья Эгерева – представительница коренного народа, маленького, который жил и живет рядом с Томске, Томской области. Но она была активным лидером и участником, правозащитником форума за права коренных народов, международных форумов, которые проводит ООН, Организация Объединенных Наций. Я там ее встречала. Из-за того, что и она, и Наталья Леонгард были частью мирной сети коренных активистов, которая называлась «Абориген Форум», и эта организация должна была закрыться, потому что она была объявлена в этот список террористов и экстремистов. Они сейчас ожидают суд и могут получить до 20 лет тюрьмы за участие в террористической экстремистской организации «Абориген Форум». Транснациональная репрессия, они распространяются на огромное количество людей. С одной стороны, возможно, это месть, это враги, это предатели, их нужно наказать до конца. С другой стороны, это страх, потому что все-таки даже все эти меры репрессий внутри России, которые были предприняты, уничтожение гражданского общества, как им кажется, во всяком случае, оно живо, и слава богу, и вне России продолжает действовать и работать. С другой стороны, они бы хотели уничтожить независимые СМИ, которые внутри России не вещают, и оставит российских людей, российский народ только с передачи Первого канала российского телевидения, откуда, конечно, идет официальная пропаганда правительства по всем вопросам, включая войну. Мне кажется, они боятся, что за границей российские правозащитники, журналисты, они же продолжают работать, они же пытаются обособить свои организации, свои платформы и продолжают вещать. То есть это в огромных кавычках, да, с точки зрения российского правительства, зараза, да, которая идет. То есть это вирус свободы, вирус инакомыслия, вирус антивоенщины, который они не могут позволить, чтобы она проникла обратно в Россию. И этот народ, который сейчас должен быть готов дать еще один сын, муж или родственник на продолжающийся уже что? Четвертый, пятый год начнется война против Украины. Они должны тихо и мирно продолжать давать эти ресурсы на войны. Мне кажется, российское правительство боится, что в России начнется уже массовое как-то понимание, что нужно прекратить эту войну, что в России уже становится одна огромная тюрьма и несвобода для россиян. Поэтому те, которые вне России, они должны замолкнуть, они должны перестать заражать этими идеями россиян.
0: Марьяна, исключение, а каким выводом вы приходите, какие рекомендации вы бы дали властям тех стран, в которых оказались люди из России, которые сейчас подвергаются вот этим транснациональным репрессиям?
2: В первую очередь нужно соблюдать принцип невысылки людей. Нужно абсолютно точно определить, кто такие жертвы транснациональных репрессий, особенно из России, и относиться к ним как к жертвам, а не как людей, которые подозревают. Я помню, на своей пресс-конференции журналист меня спросил, американский, какой у вас топ-лайн? Если в одно предложение, что вы можете сказать про транснациональных репрессий из России, я сказал, знаете, в одно предложение это то, что российское правительство сейчас не ведет войну просто против Украины, а ведет войну против критиков своих везде по миру. По сути, против всех государств, где находятся эти критики, эти предатели Родины. По сути, нарушая суверенитет этих стран, это тоже объявление войны против остальных государств. А что эти государства могут сделать? Меня действительно долго завораживает сначала полномасштабное вторжение, как многие из этих стран, и даже Евросоюз как в целом, они время от времени вводят такие очень драконовские меры и ограничительные по предоставлению визок для россиян. Например, последнее, то, что было в прошлом году, ограничения для россиян запрещены многократные визы. в Евросоюз. В несколько стран, даже Евросоюза, есть абсолютное ограничение на посещение родственников. Очень важно, как поведут себя остальные принимающие страны. Они не должны третировать все россияне как потенциальные шпионы, потенциальные оперативники, да? А наоборот, нужно рассматривать каждый случай и определять людей, которые или потенциальные жертвы транснациональных репрессий, которые находятся в эти реестры, да, терроризм, экстремизм, или как вообще жертвы уже состоявшейся атаки, инциденты транснациональных репрессий с российской стороны. Нужно выработать, и некоторые страны уже начали этого делать, выработать действительно национальные стратегии. Помощь этим жертвам очень важно расследовать в первую очередь и быстро, и рано все заявления людей о жертвах транснациональных репрессий, таких покушениях, можно сказать. Наталья Арно, правозащитница и президент Фонд Свободной России, который находится в Вашингтоне, она докладывала, что у нее была попытка в Праге и потом в Германии отравления. А власти Соединенных Штатов, которые расследовали покушение на Наталью Арно, ей сказали: мы не можем вам предоставить результаты нашего расследования, потому что это вопрос наших национальных интересов, которые мы должны защищать. Неофициально военная больница в Вашингтоне ей сообщила, что ее пытались травить нового типа новичка, который аэрозольный, который брызгается на подушке и на спальное белье и так далее. Жертвы должны знать, что с ними случилось. Это вопрос их здоровья, их защиты в будущем. Они должны иметь доступ к специализированным лабораториям, когда мы говорим уже о отравлениях, да, токсикологичных. Должны получить открыто результаты этих всех обследований. Потому что один раз ты стал жертвой, но это может повториться или с тобой, или с другими людьми в будущем. Они имеют право для их здоровья знать, что с ними точно случилось. А кроме этого, Интерпол и все эти государства, которые члены Интерпола, они должны абсолютно обязательно и на местном уровне, и по линии Интерпола проверять все запросы Российской Федерации на задержание по линии красных уведомлений Интерпол. По каким мотивам этим людям вы объявляете в розыск? Очень важна система, которую эти принимающие страны сделают. Я почему обращаюсь к всем странам ООН? Я знаю, что это все еще мечта. Но я глубоко убеждена, что будет новая международная конвенция ООНовская по транснациональных репрессиях. Я очень надеюсь, что мой доклад дал тоже вклад в этом процессе. Нужно выработать механизмы международной защиты жертв и не считать их потенциальными исполнителями транснациональных репрессий, а действительно определить их как жертвы и помочь им, оградить их, защитить их.
3: Марианна Кацарова, специальный докладчик ООН по правам человека в России, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карл Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной «Мунка», и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как-то тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится, зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный ли это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джули и Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» группе «Pussy Riot». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусси Райот», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусси Райот». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусси Райот». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусси Райот». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акций, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении двух дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
1: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
1: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм о пропытке в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
1: Замороженное.
2: Замороженное, да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
0: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
1: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление.
1: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
2: КГБ, да,
1: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сирая, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
2: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
1: Да, тюрьму на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, но не так, не как сидел.
2: Это еще вегетарианские времена.
1: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с «Пусть Райт», когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, «Пусть сирает» или «Мемориал»? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
1: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
2: Это очень сложно.
1: Куда не соваться, никому не рекомендуем.
2: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... Еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
1: Чего язык кино не любит.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то, да, чтобы...
1: Хоть чего-то удалось. Нет, у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая того, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов.

Луговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит радиостанция «Свобода».
12: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Добрый день, говорит радио «Свобода».
25: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
26: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
26: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне, что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой, учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. А кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по...

0: конец 90-х годов прошлого века, сделала то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю Третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи серии российско-украинских войн.
1: Да.
0: Второе пятно вдруг неожиданно, знаете, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
1: Одной болезни, которая общая для всех.
0: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубь. Значит, надо копать еще сильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-нибудь гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
1: Тут системное заболевание.
0: Это системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
1: Нет, ну, да, главное, что это некая общая, общемировая это взаимосвязано, тенденция, то есть... да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят,
0: Сергей,
1: по-разному.
0: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
1: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. То есть, они же все под уголовным делом,
0: ну, смотрите,
1: так или иначе. Уход из власти невозможен.
0: Я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что... Если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там, Трамп, деленный на войну, равно кризис, там, Зеленский, деленный на войну, равно кризис... Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
1: да.
0: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете, значит, что-то не работает.
1: Смотрите, вот мы, но тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, и с холодной войной, или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и, с другой стороны, есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
0: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что, вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Но Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
1: Ну, я имею в виду войну на Ближнем Востоке, например.
0: Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
1: Но, я бы не назвал это пацифизмом. Я имел в виду, Владимир, я имел в виду, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть, есть вот, те, которые другое. За мир есть, без правил, смотрите, и есть те, интересно. Которые за мир... И в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях – это тоже не про войну, а про мир вот. По правилам.
0: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам, и это про войну без правил.
1: Дайте я так скажу. За порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
0: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть, я считаю, что, в принципе, есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до... мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
1: Ну да, до просвещения, да, до Канта,
0: это не
1: я
0: хаос.
1: Думаю, такой вопрос
0: это не хаос. Это
1: не все-таки
0: далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулось две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав. Кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливает правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии. Понимаете, это тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что когда говорят мир, основанный на праве, право силы, называют то, что вообще право как явление – это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там, справедливость, равенство, ограничение. Ограничение очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское «as granted», то есть он воспринимал это как должное.
1: Само собой разумеющееся.
0: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить порядок второго порядка, то есть мировой порядок второго уровня...
1: Ну, нормативный. Уровня. Давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
0: Да, можно и так. Но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
1: нахватался известных, так сказать,
0: да, ходульных. То есть мы воспринимали, мы поколение, скажем, предшествующие миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и который покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на...
1: Паскаль, да. Паскаль, да, мыслящий тростник.
0: Понимаете, вдруг мы осознали, что... мы покоились на подстилочке из этого тонкого
1: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
0: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам говорят, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, там как минимум 8 тысяч лет своего развития.
1: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма, не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
0: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
1: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав Гоббс, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим, раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим нынешнее противостояние. Его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
0: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое сознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже она цель, но другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценности, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный подход?
1: А есть такая сила сегодня в мире?
0: А вот я не вижу. Понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие. То есть, там в какой-то момент действительно образовался Черчилль.
1: Черчилль который... и Рузвельт, да.
0: Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про сообщество наше. И колебания, на самом деле, изоляционистов, не изоляционистов, вообще, надо им лезть там в это все или не надо. То есть, там все было на флажке. Но, тем не менее, проявились люди, которые сказали, что сила ценности действия. То есть, я должен действовать.
1: Ну, да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
0: имели. А теперь смотрите, у нас, вот мы сейчас видим действия абсолютно другое. То есть, мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
1: Да.
0: И они готовы действовать.
1: Ну, в общем, да. Если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора, сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилля и Рузвельт нету.
0: Даже частично есть коммунисты в виде там про Палестайна и всего прочего.
1: Да.
0: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
1: Добра
0: есть
1: с кулаками.
0: Есть вязкое, мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
1: Да.
0: А так слоника не продать.
1: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, кто говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас войны, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию, возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
0: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда может бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайности, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть он в поиске вот идеологически третьего тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
1: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
0: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления, и мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление, но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые в Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть первый путь – это уход Америки, он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок. Это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрий Коваля, там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам. Угу. Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала, дальше сам. А вот дальше следующее, у мальчика может начаться истерика, это такой был путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов, по Томбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европу это встряхнет, и у меня больше надежда на север Европы, скорее, да, здесь, то тогда она дальше превратится в субъекта. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович есть Шендерович, он умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
1: Да.
0: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Рубио, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
1: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно, не вот раз и не два за последние
0: мы с вами,
1: лет 300.
0: Мы с вами, приятно то, что мы относимся к одной области, мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея, из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит: «Ох, ах, ой-ой-ой». А второй смотрит и говорит: «Ведь он мне будет рассказывать». Понимаете? Поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально-практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
1: Нет, конечно, не готов.
0: Нету.
1: Я вижу распад, есть, образом, я вижу распад вокруг. Да,
0: есть, ну, распад, есть очень плохая тенденция. Есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот, при которой... Знаете, как в этом фильме там «Don't look up». Все, вот, дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть, есть за, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то, значит, и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит: мы все когда-то любили, а значит, любили и нас. Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
1: Кто-то со стороны может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И, может быть, новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, Третьей, Четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
0: Вы знаете мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают имбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
1: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая, сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
0: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое, Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе. То есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, в которой просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелился в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... Там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная. Угу. И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
1: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
0: Да, то есть, понимаете, там котел. Там Азию. Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть, Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
1: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
0: Африка. Африка, тоже, да. Ближний Восток, все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться, и в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
1: Куда для начала идет? В Дубай, да, как раз, если залив
0: колыхнет. Да, он шел для начала в Дубай. Ехали в залив. Была, да. Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? В Китай, при всем при том, довольно жестко контролируют территорию. То есть, люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть, пока все хорошо-хорошо, но как бы, если не хорошо…
1: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью. Да. Это, конечно, другая цивилизация.
0: Да. Довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
1: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти для всего мира.
0: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенрепет. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем фантастическая вещь. И я дальше... Спрашиваю, сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5-2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
1: Да.
0: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь чего только не спели. А там джунгли. Фантастическая цивилизация. Архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд сформировался именно за эти 500 лет. Они были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже плавать и открывать
1: нечего. Не соответствует всемирной гармонии вот это вот мореплавание,
0: только увеселительные корабли могли быть. Да, и вот эта простая вещь, она убила цивилизацию, но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
1: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
0: слушайте, да. Слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоят. Проходит 2 года. И вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка. И она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
1: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, читая книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
0: Это мне многое говорит.
1: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
0: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bird, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовало абсолютно чаадаевской формуле.
1: Как Чаадаев, да-да.
0: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что ну, как бы попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нету. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? А идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о Форсайтах» занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое. Встречается общество британское в высоких светах. Там спрашивают одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где-то 27-й год. Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. В Москву, ужасную Москву, большевикам. Говорит, ну а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особое положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть, этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее, часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
1: Ну, прямо, да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью поехать.
0: Конечно, да.
1: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие, собственно, тренды, что они уловили? Да, кризис либерального миропорядка, распад институтов? Сейчас я гляжу, что с НАТО происходит, вообще как будто все в мечтах Делягина, смотрите, как будто живем.
0: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению, потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. Как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного, вот из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов, то есть тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот типа, вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему, с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, вы видите, вот навязчивая идея Путина. Она, на самом деле, вот отсюда идет. Они считают, что... Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина, ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда, все равно мы живем внутри сурковской парадигмы, и хотя Кириенко пытается делать вид, что он ну, самостоятельный идеолог, при всем при том он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что... Самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется. Будет мировое восстание против доллара. И чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система. Понимаете, все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть, можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий, первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову. Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная... Вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно часть населения, она живет именно в этих терминах.
1: Ну, подсознание такое, да, как картины, да. Как картины Василия Ложкина.
0: Вот это один. Или это постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или... Сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно. Это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел... А где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Вот где
1: у меня очень, нет ответа. Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Это действительно такое смещенные субъект-объектные отношения. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина объективна.
0: Я читал у вас. Это правда.
1: Да, лавина, она нависает, а может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Ну, то же самое с Гитлером можно спросить.
0: Так то же самое сейчас с Трампом, понимаете? Вот сейчас формулирует стандарт. Ведь самое страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения, расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
1: Да.
0: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
1: Когда сейчас просто этот харп раздолбят.
0: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран, живут. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой... Действительно, постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
1: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его... так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток. Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
0: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
1: Да.
0: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим... с вами интервью, слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома, до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
1: Прости, Господи, да.
0: Ну, давайте трезво. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... Как мне... То есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты. Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Целомудрие. Если бы вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
1: Умеренность и аккуратность. Да,
0: а
1: да.
0: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
1: Ну да.
0: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
1: И в этом отношении, да. В этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
0: Но давайте ложку дегтя добавлю.
1: Да.
0: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис,

0: разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну, а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Фактическое литературоведение Ирины Роскиной. Гость программы – филолог, переводчик, синхронист, библиотекарь. Но нас сегодня интересует Ирина Валентиновна Роскина, мемуаристка. Ее книга «Мимоходом» недавно вышла в издательстве «Виргала» и широко читается по всему миру. Ирина Валентиновна – дочь той самой Натальи Роскиной, которая прославилась как редактор, секретарь Корнея Чуковского, сотрудница Литнаследства, редактор-реставратор дневника Суворина и, конечно, как адресат поздних стихов Николая Заболоцкого. «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина, невеселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою и слезами, и стихотворениями обожгу тебя горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится?» Стихотворение «Признание» 1957 года.

0: Итак, книга мемуаров Ирины Роскиной называется «Мимоходом». И я прошу Ирину Валентиновну рассказать для начала о названии и об изобретенном ею жанре – фактическом литературоведении.
1: Гасан Гусейнов написал предисловие для этой книжки. Мне кажется, что очень интересное, и надеюсь, что все его прочтут. И в этом предисловии он говорит, что для меня важен документ вообще. И это действительно так, и мне очень важно, что он это заметил. Я тронута этим. Я много пишу в этой книжке о фактическом литературоведении. Такого термина вообще не существует. Это я придумала такое словосочетание. И, может быть,

0: Ну, вообще, с моей легкой руки войдет в литературоведение. Фактическое литературоведение, смысл ясен, что это не концептуальное, не говорят об идеологии писателя, скажем, а основываются просто на его каких-то биографических фактах, на его жизни. И у меня была замечательная возможность тоже таким фактическим литературоведением заняться, потому что у меня сохранился огромный семейный архив. Гасан Гусейнов тоже об этом упоминает в своем предисловии. Не только моя мама, но и ее родственники, которые даже вовсе не были литературоведами, коллекционерами, они считали, что письма нужно хранить. И в результате получилось, что у меня в письмах, в моем семейном архиве отражен буквально весь 20 век. С 21 по 89 год у меня есть письма. Военную переписку, военную в смысле 41 по 45 год, я издала отдельно эту книжку «Письма моих родственников». За эти годы можно найти в интернете. Мне кажется, очень интересная книжка. Во всяком случае, я получаю какие-то письма, отзывы на нее. И люди находят в этой книжке, некоторые прямо находят своих ленинградских родственников или каких-то в эвакуации встреченных, а некоторые просто находят какие-то жизненные себе близкие сюжеты. Но это я действительно как-то далеко удалилась, а я хотела сказать, что у меня был какой-то материал, на который я в своей памяти, на самом деле не мемуарной памяти, могу опираться. А не мемуарная она в том смысле, что в этой книжке я не описываю почти никого, я не описываю глубоко какими-то яркими, там, не знаю, рембрандтовскими мазками. Эта книжка, о которой мы сейчас начали говорить, называется «Мимоходом», и я ее так назвала, потому что мне кажется, что я ни в кого не могу углубиться, ну, может быть, кроме некоторых людей. Издали эту книжку в издательстве «Виргала». Это мне повезло, потому что это настоящее издательство «Виргала Пресс». Оно молодое, но в то же время уже успевшее издать несколько очень хороших, с моей точки зрения, книжек. Прямо-таки замечательных, потому что тут и проза, и стихи, и увлекательное чтение, при этом увлекательное с очень сильным моральным посылом. Не хочу перечислять названия, мне кажется, что можно легко найти, опять же, в интернете, посмотреть, какие книжки выставлены, там очень хорошие обложки и описание книг. Только назову одну книжку, потому что это стихи Лены Бенсон, которая привела меня в это издательство. Она познакомила меня с Сергеем Германом, издателем, и стала редактором моей книжки. И вообще ей куча каких-то искренних похвал и как редактору моему, и как другу, и, главное, как очень хорошему поэту. И хочу сказать, что начинаю книжку мимоходом с благодарностей. Благодарность литературоведу Роману Давыдовичу Тименчику, который вообще я очень люблю как литературоведа, но, кроме того, он как-то меня очень подтолкнул к моему же семейному архиву, очень серьезно так мне сказал, чтобы я им занималась. Можно сказать, что прямо велел мне заниматься этим делом. Потом, значит, Лене Берсон я приношу благодарность. И третий мой объект для благодарности – это Ирина Чайковская, писатель и редактор электронного журнала «Чайка» и также бумажного альманаха этого журнала, где я много печатаюсь, и она тоже как-то меня подталкивала. Она мне, например, сказала, когда-то уже это было очень давно, написали бы вы о Заболоцком, всем интересно. Я ничего не могу толком написать о Заболоцком, потому что я была маленькая. И что вообще всерьез не могу сказать. Ну вот опять же, это я оправдываю название этой книжки, все время сама оправдываюсь, что это мимоходом, потому что Я вижу с Болоцковым, как бы стоит у меня перед глазами, как он в нашей коммунальной квартире в полосатой пижаме, перекинув полотенце через плечо, идет умываться с утра. Но всерьез, конечно, ничего я рассказать не могу. И просто очень надеюсь, что вот эти мелочи, это, можно сказать, вообще полная ерунда, что они все равно читателю будут интересны, потому что люди, которые присутствуют в моей книжке, как мне кажется, настолько сами вообще важны, что вот любая такая мелочь, как я надеюсь, будет интересна для читателя.
1: Ну вот давайте перейдем к этой полосатой пижаме вашего литературоведения. Тем более, что у Никиты Балиева, знаменитого руководителя «Летучей мыши», был такой в свое время сатирический балет, он назывался «Вальс в пижаме», и имел огромный успех. Вот давайте с вами потанцуем вокруг этой пижамы. Давайте мимоходом пройдемся по некоторым фигурам, важнейшим фигурам вашей книги. И если вы не против, давайте прежде всего начнем с вашей матери, знаменитой Натальи Роскиной, редактора просто от Бога, которую все любили, которую все уважали, которая была человеком невероятно дотошным, невероятно талантливым в самых разных областях. Конечно же, существует и ее книга воспоминаний, и то, что вы уже писали о ней в разных самых очерках, но, может быть, не все наши слушатели знают, кто это, или пропустили какие-то ваши тексты. Попробуйте, пожалуйста, такой профиль, может быть, ее нарисовать. Какой была Наталья Александровна Роскина?
0: Вот мне кажется, что все ее любили, как вы сказали, это некое преувеличение. Я думаю, что отнюдь не все ее любили, поскольку характер у нее был совсем нелегкий. Но что она была человек необычайно интересный и к себе интересных людей притягивающий. А чем она притягивала? Мне кажется, что это замечательно сформулировал как раз Заболоцкий в стихотворении «Признание». Вот он сказал, что она была как бы с ветром обвенчана и в то же время в оковы закована. Вот эта двойственность, с одной стороны сдержанность, а с другой стороны такой полет все время, яркость мысли. Я, кстати, это опять я ухожу немножко в сторону. Я вообще думала об этом стихотворении, что оно очень точно описывает мою маму, но в то же время, может быть, Заболоцкий вообще имел в виду нашу жизнь, что она была такой сложной, двойственной. Потому что, ну, вообще как-то поэты же глубже думают, чем кажется на первый взгляд. Но мама была сформирована интересными людьми. Я думаю, что это тоже имеет большое значение. А что, безусловно, ее отец был незаурядной личностью и его окружение. И об этом я пишу в книжке, что он дружил с писателями своего времени. И, в общем, как мне кажется, как не смешно это звучит, что мы довольно мало о них знаем. О Фрейрмане, например. Да и о том же Гайдаре как-то говорят очень однозначно. Сейчас очень много споров о том, был ли Гайдар очень советский или не очень. И мне, конечно, хочется думать, что если он дружил с моим дедушкой, то он был не такой уж и советский. Но на самом деле я не знаю. И все-таки мне кажется, что как-то они пытались, эти писатели, пытались немножко отделить себя от советской власти. Вот даже имена героев Гайдара или то, что у Фрейрмана это собака такой нерусской породы. Но это я к тому, что, безусловно, на мою маму это влияло. И то, что потом ее отчимом, ну вот так судьба ее сложилась, что родители разошлись. Отчимом ее стал поэт Сергей Спасский. Тоже очень интересная личность, совершенно противоположная ее отцу Александру Роскину. Спасский вообще был антропософом. Никогда, как я не видела, хотя, как я говорила, у меня очень большой семейный архив, Но я не видела, чтобы мою маму он вовлекал как-то в это течение. И в то же время какие-то его высказывания, безусловно, не могли оставить, не оставить на ней след. И то, что моя мама осталась сиротой очень рано, а отец ее погиб на фронте, мама еще перед этим умерла, она попала под трамвай, и после этого не выдержала в больнице, уже скончалась. Все это как-то так оставило на ней след. И просто она, значит, осталась такой девочкой одинокой, которая приехала в Москву учиться, потому что из эвакуации, потому что Ленинградский университет еще не вернулся. Училась, как я понимаю, очень неплохо, а на работу ты пойди устройся, знаете. Она окончила в 50-м году университет, еврейка. Никуда не берут, вообще нету никаких совершенно перспектив. И ее пристроили в секретари к Чуковскому Корнею Ивановичу, хотя те, кто ее пристроил, это была Фрида Вигдорова, с которой мама случайно познакомилась, из-за того, что она была сиротой, Литфонд, знаете, организация представителей писателей, он о ней заботился, как о сироте писательской дочке. И как-то материально помогал, давали там что-то какое-то, не помню уже, типа отрез на зимнее пальто. Ну и кроме таких материальных подарков помогали, например, взяли в кружок английского языка. И она познакомилась там с Фридой Вигдоровой. А Фрида Вигдорова, как известно, очень много людям помогала и думала всегда, вот как помочь сразу. Как-то это была ее такая реакция на человека с какими-то его проблемами. И она познакомила маму с Лидией Корневной Чуковской. Лидия Корневна тоже писала стихи. Моя мама в этот момент писала стихи. И они, значит, очень увлеченно стали друг другу читать стихи, обмениваться мнением, как-то очень всерьез их разбирать. Хотя, конечно, когда я сейчас эти стихи читаю, то прямо скажу, что они были не гениальные ни у мамы, ни у Лидии Корневны. Но так для молодых лет все подходит. Вот, и так Лидия Корневна ее пристроила к отцу, значит, своему секретарю. Но какое-то время мама была безумно увлечена Корнеем Ивановичем. Потом это немножко разошлось, тем более, что жене его, мама, конечно, не понравилась. Знаете, ревность – это очень сильное чувство. Она такая была, мама, хорошенькая. Ну, может быть, хорошенькая неправильно сказала. Она была именно интересная, не хорошенькая. Но красивая женщина, и умная, яркая, и говорила всегда очень интересно, и наводила, главное, наводила собеседника на интересный разговор, что, в общем, даже важнее, чем самой интересно говорить. Вот так что эта стадия тоже кончилась. А потом надо было, стадия секретарства, потом надо было снова устраиваться на работу. И тут они все снова помогли и устроили маму в литературное наследство. Это была замечательная редакция. Но мне кажется, что как раз у вас есть очень интересная о ней книжка, так что я не буду останавливаться на редакции отдельно, хотя, нет, не смогу не остановиться, хочется сказать. Это была редакция, в которой издавали книги, посвященные очень во многом взаимодействию русской культуры с зарубежной. И благодаря этой тематике можно было как бы общаться за границей, видеть ее, то есть расширять свои представления о культуре. И, конечно, в детстве я вообще ни о чем не думала, но не читала, чтобы об этом было так вот прямо сказано, как я сейчас хочу сказать, что сейчас мне кажется, что эта тематика возникла не случайно, что это направление было придумано основателями издание «Литературное наследство» в основном Ильей Самойловичем Зильберштейном именно для того, чтобы ему, что ему хотелось, чтобы он понимал важность того, что нужно расширить кругозор русского читателя, который всегда, ну, может быть, не всегда, но, в общем, который был знаком с русской литературой, с русской культурой, а весь Запад оставался совершенно закрыт. И вот на маму это произвело, конечно, невероятное впечатление, и она была по природе своей, по характеру, очень к этому открыта. Она была очень свободным человеком. Но опять же, вот с ветром обвенчана, да? Это именно такая свобода. И я об этом пишу в книжке, что она сразу начала как-то и с вдовой Бунина переписываться, и вообще какие-то связи за границей завела. Для чеховского тома ей дали задание взять интервью у американского профессора-слависта, который приехал на конгресс славистов, такой был Том Виннер. Потом он стал очень знаменитым, он прославился в семиотике, например. Но в тот момент он еще был довольно молодой славист, который занимался Чеховым. И как только ее послали взять это интервью, тут же она с ним познакомилась, тут же какие-то начались дружеские связи на всю жизнь. Вот для нее это было очень типично, что связи длились очень долго, можно сказать, что до конца. Какие-то отношения очень интересные, всегда переписки на очень важные темы. Вот издана, в частности, «Мамина переписка». Это не имеет отношения к моей книге, но не могу не вспомнить, что издана «Мамина переписка» с Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Это уже 80-е годы, начинается во второй половине 70-х, 80-е. И необычайно интересные, и, ну, естественно, его письма. Он все-таки очень крупная личность. Но и «Мамины», вот то, как она описывает нашу советскую жизнь. И это, безусловно, на меня влияло и в этой книжке. И вообще мамин образ на меня очень влиял. И, конечно, мне хотелось его создать, но не знаю, удалось ли мне это сделать, вот как вы сказали, профиль такой создать. Но я очень старалась показать, что в той жизни должно было быть в человеке сочетание чего-то с бесстрашием, а страх все равно оставался.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом». Я хотел только уточнить, переписка с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, вашей матери, она выпущена отдельной книжечкой?
0: Нет, она выпущена в журнале «Русская Славика», но, а кроме того, вообще есть том переписок Ефима Григорьевича, в который она тоже вошла и занимает там очень почетное большое место. Но там и другие его переписки очень интересные, так что советую обратиться к этому тому.
1: Ирина, но невозможно не спросить вас вот о чем. Вы чуть ли не единственный ребенок, который ходил и не раз в редакцию «Литературного наследства», и у которого есть хоть какие-то детские впечатления. Поделитесь, пожалуйста, ими. По-моему, это совершенно драгоценно.
0: Ой, я очень рада, что вам это приятно, как бы. Для меня эта редакция действительно была как-то очень важна и родная. Я не помню других детей, которые туда ходили. На втором этаже редакция помещалась в здании на Волхонке. Я не помню номер дома. Он, как мне кажется, это был четный номер. Но вот то ли 14, то ли 16, то ли 18. Я не могу вспомнить. И искала в картах Гугла и видела это здание. Очень приятное, все-таки старое здание, и старые эти здания по-прежнему нравятся нам своей архитектурой. Угловое, так вот от метро как бы угол перед музеем изобразительных искусств. На втором этаже там помещался институт русского языка, но в разные времена он по-разному назывался, там, может быть, русского языка и славяноведения, что-то такое, неважно. Но там было большое помещение, где устраивалась елка обычно на Новый год. И вот туда приходило много детей, дети всех сотрудников. Вот в частности, дочка маминой близкой подруги Евгении Львовны Рудницкой. А это очень важно, опять же, потому что Евгения Львовна занималась Огарёвым и много печаталась в томах Герцена и Огарёв. И опять я возвращаюсь к тому, что все революционное движение, вот этот настрой революционный, но не в советском совершенно понимании, он в этой редакции существовал. И Лидия Корневна Чуковская, конечно, в этом принимала большое участие. И это оказало, опять же, на меня это оказало огромное влияние, что с самого раннего детства я про Герцена, про полярную звезду, про какую-то необходимость все время думать о свободе. Вот я про это слышала. И для мамы, опять же, это было так характерно, но и для них всех. А помещение редакции было очень маленькое. Это фактически была одна комната. Сейчас это кажется, то есть не фактически, а именно вот это была одна комната. Сейчас кажется, что это совершенно ужасно. В такой тесноте они все работали. И заходишь в эту комнатку, вот действительно, как сейчас помню, направо вешалка и куча разных пальто, потому что сидели-то не только члены редакции, не только штатные сотрудники, но и авторы тоже всегда сидели. Это тоже очень хорошо, с моей точки зрения, повлияло на мою маму, что она перезнакомилась там с кучей интересных людей, которые были авторами этого издания. Это были такие замечательные совершенно литературоведы, как там, скажем, Оксман. Знаете, это... И опять же, это были литературоведы, которые потом... Не знаю, как правильно сказать. Я не знаю, можно ли назвать Оксмана, например, диссидентом. Но во всяком случае, это были люди, которые всегда как-то себя власти противопоставляли. А вот это был такой действительно совершенно необычайный для Москвы, вообще для Советского Союза, такой вот очаг какого-то свободолюбия. Но так мне приятно вспоминать этих людей, как они сидели за письменными столами, и Илья Самойлович еще молодой, еще черноволосый, а не седой. Он был очень оживленный. Вот у мамы, знаете, всего в книжке не опубликуешь. Но теперь мне кажется, что, может быть, нужно было делать по-другому. Может быть, нужно было вносить в свои какие-то воспоминания гораздо больше отрывков из маминых записок. Именно не настоящих мемуаров, опять же, которые изданы в ее книжке «Четыре главы», но каких-то маленьких заметочек, вот, например, про нашу редакцию или из ее писем, какие-то остроты Ильи Самойловича, которые были мгновенными. Может быть, они были не особенно тонкими, но они были безумно смешными, именно потому что вот сразу он мог что-то сказать, так вот с лету. А Сергей Александрович Макашин, наоборот, сидел такой строгий, солидный. Он все-таки был, ну, опять же, не то, что советский, но в нем было больше чиновничье начало. Он понимал, что нужно держаться в рамках, и держался в них. И как бы пытался Илью Самойловича немножко острастить, как бы. И вот замечательная у мамы есть запись о дне смерти Сталина, когда вся страна, как, ну, как все помнят, и все читали это, слыхали, что вся страна рыдает. А Илья Самойлович велел всем работать, получше, значит, работать, разбирать, все рукописи в шкафах, папки в шкафах, пыль вытирать в шкафах и смотреть вообще, что в папках. И все завалено, пройти невозможно в комнату, нельзя войти. Меня там не было. Это я в этот день меня там не было. Это я по маминым воспоминаниям рассказываю. Тут приходит Сергей Александрович и вне себя спрашивает, что происходит. А Илья Самойлович ему с таким ехидством, что в такой день надо работать как можно лучше. Ну, хотя меня там не было, но понятно, что моя мама это всем пересказывала с хохотом. А жили мы в одной комнате, естественно, с мамой. Не то, что меня гоняли в детскую, когда мама что-то рассказывала. Так что благодаря этому житью в одной комнате я все это слышала и, опять же, это все, значит, впитала. Вот потом жизнь изменилась, потому что в литературном наследстве произошел большой скандал в связи с публикацией тома «Новая Маяковска». И хотя я очень старалась понять, что же там на самом деле произошло, я не могу сказать, что я до конца верю существующим публикациям. В моих воспоминаниях это было немножко по-другому. То есть не немножко, а довольно сильно, но не в плане результата. А вот только кто как-то, кто был за что, кто начал скандал, был ли этот скандал чисто антисемитским, или Лилия Юрьевна Брик тоже приняла в этом нехорошее участие, потому что мне все время кажется, что во втором томе вышел только первый том из предполагаемого двухтомника «Новая Маяковская». Но мне кажется, что во втором томе из каких-то писем Маяковского, но я их не читала, это тоже очень боюсь что-то утверждать. Я просто говорю, что вот по каким-то детским моим воспоминаниям из писем Маяковского Татьяне Яковлевой следовало, что он уже полностью разочаровался в советской власти и хотел бы переехать. А это оттепель была, напоминаю, что это 58-й год, так что казалось, что вообще все что угодно можно опубликовать. Потом очень быстро оказалось, что вообще мало что можно опубликовать. Но в тот момент казалось. И вот как мне кажется, опять же, тысячу раз повторяю, что мне это может чисто казаться, что поначалу спровоцировала скандал Лилия Юрьевна Брик, которой, безусловно, не хотелось, чтобы все знали, что Маяковский готов был ее бросить ради Татьяны Яковлевой. А потом уже пошел чистый антисемитизм, это, безусловно, так было. И вообще к антисемитизму как-то вот все так легко подсоединяется, и борьба становится очень обостренные, уже совершенно непонятно, как бы за что, почему вообще начали бороться и для чего. И решили полностью редакцию перетасовать и подчинить ее гораздо больше. Я уже забыла, чему, но, конечно, Академии наук, но, в общем, какое-то там было еще среднее подчинение придумали. Ну, в общем, в связи с этим нужно было провести сокращение. А мама вообще не работала как бы на единице, которая шла от Академии наук. Для них она была штатным сотрудником, и она себя полностью ощущала штатным сотрудником, и, безусловно, начальство в виде Зильберштейна и Макашина так не относилось. И полностью это не было гонорарно, в смысле, что она должна была каждый день ходить на работу, и там сидеть весь рабочий день, и стол у нее свой был, и все такое. Но вот как-то по ведомостям это проходило не так, поэтому ее сократили сразу. И еще сократили еще двух сотрудников, которых потом восстановили, и может быть, их восстановили, потому что, знаете, на самом деле в учреждениях при увольнениях и при сокращениях очень часто руководствуются не только соображениями профессиональной необходимости сотрудника, но все-таки какими-то человеческими соображениями, что люди пожилые, никуда уже больше не устроятся. А мама была еще очень молодая, очень как бы, ну, в тысячный раз я повторяю слово «интересная», но действительно очень профессионально, благодаря летнаследству, тоже очень обогатившаяся, очень легко писала. Вот это Лидия Корневна всегда обращала на это внимание, что у мамы очень хороший литературный стиль. А Лидия Корневна Чуковская боролась с тем, что в летнаследстве, по ее мнению, писали плохо, недостаточно литературно, и призывала мою маму с этим бороться, встать на ее сторону. Ну, не знаю, надеюсь, что мама не особенно с этим боролась, но, во всяком случае, она сама писала хорошо, и казалось, что, ну что, молодая женщина, ну, поработала здесь, набралась опыта, устроится на работу запросто, никуда больше не устроилась. В общем, она осталась совершенно молодой, опять же, женщиной, осталась без работы. Брали обычно заменять беременную. И в литературную газету так брали, и в журнал «Вопросы литературы», и в какой-то вообще уже совсем ей не по профилю журнал «Советский экран». И как-то беременная возвращалась, родив, возвращалась из декрета, и все. На этом кончалось все. Так что жили, ну, не буду как бы, как сказать, не буду таить. Жили временами ужасно, вот буквально ужасно. Какой-то суп на одной капусте щи ели, хлебали. Но потом очень повезло, появился американский дедушка. Это уже совершенно другая глава нашей жизни. Это мамин родственник, который стал буквально помогать. В буквальном смысле, что буквально спас нас от нищеты, потому что маминых гонораров, хотя печаталась она довольно много во всех этих изданиях, и ездила в командировки, и опять же знакомилась с какими-то интересными людьми в командировках. И дело не в том, что знакомилась со знаменитыми людьми, а просто с интересными. И вот это мне тоже все время кажется, что, может быть, из моей книжки можно сделать какой-то вывод, что я козыряю именами знаменитых людей. Но совсем не было в этом моей цели. Я хотела показать, что вокруг были люди интересные, замечательные. И дело совершенно не в том, что они были известные. Это как-то вот совпало. Не моя вина.
1: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом».

0: вот отрывок из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом», просто чтобы почувствовать манеру изложения. Главка «Удобно жить с друзьями рядом». В молодости давно пригласила Владимира Андреевича Успенского на сеанс фильма «Унесенные ветром» в кинотеатр «Иллюзион». Я там переводила и имела право проводить гостей. Встретили мою подружку по работе, я их познакомила. Она потом спросила: «Ты в него влюблена?» «Вовсе нет, с чего ты решила?» «Ты так ни с кем больше не разговариваешь. Я тебя и с иностранцами, и со всяким разным начальством видала. Ты со всеми держишься одинаково, свободно, а с ним по-другому, подобострастно». Сейчас я думаю, а может, и была влюблена. Не в общепринятом смысле слова, не как в мужчину, а по-человечески. Очень высоко его ставила. Но он ведь и правда возвышался. Кто-то сказал про него на панихиде, я смотрела запись, что он повелевал знаниями. Верно сказано. Но раньше слово «повелитель» было не в обиходе. Мы просто говорили, что он самый умный. У нас всегда известно было, что Успенский умнее всех. Он легко с этим соглашался, будучи умным человеком. Не жеманился, трезво знал себе цену. Он был разносторонне умный во всех областях, о чем ни шла речь. Возможно, это проявление логического мышления. Не было в нашей жизни серьезного дела, чтобы не призвали Успенского за советом. Он выслушивал, резюмировал, и совет его исполнялся неукоснительно. Не помню своей жизни, в которой еще не было Успенских, хотя мама познакомилась с ними все-таки уже после моего рождения. Точные обстоятельства их знакомства не знаю, но думаю, что это было в начале 50-х. Моя мама тогда работала в редакции «Литературного наследства». Один из главных редакторов этого издания, Илья Самойлович Зильберштейн, был когда-то женат на Светланиной маме, Наталье Александровне Брюханенко. Наталья Александровна, в нее еще Маяковский был влюблен, участвовала с публикацией в томе «Литнаследство. Новое о Маяковском», вышедшем в 58-м. Но, я думаю, и раньше, до подготовки тома, она бывала в редакции. Не знаю, в каком году Светлана вышла за Володю замуж, в начале 55-го, но, по-моему, с моей мамой они познакомились уже как пара. И вместе с ними тогда почти всегда бывал Евгений Семенович Левитин. Они все трое были одногодки, моя мама чуть старше. Успенский с Левитиным в одном классе учились, а Левитин со Светланой учились на одном курсе, на искусствоведческом. Светлана скромно относилась к себе как к искусствоведу и к работе не рвалась, хотя и выпустила книжку. И Успенский книжкой жены гордился, гостям показывал. Но это уже позже, на аэропорте. Стыдно, что я не помню, о чем была книжка. О дымковской игрушке. Я даже девичью фамилию Светланы не помню, кажется. Киселевская. Ясно вижу Владимира Андреевича напротив дверей в первую направо комнату у окна, как он берет эту книжку с полки. Она стояла не корешком среди других, а обложкой, лицом к комнате. Но обложка в тумане. Левитин был знаток, собиратель и критик замечательный. Поэзии тоже, не только изобразительного искусства. Рембрандт, Чекрыгин, Фаворский, многое мы от него почерпнули. Он мне ничего не объяснял, просто в детстве сложилось. Раз Левитин любит Рембрандта, это, наверное, что-то хорошее. Стихи в общении доминировали, без них не обходилось. Читали Левитин и моя мама, а Успенские слушали. Мама тогда еще читала и свое, они любили ее строки. «Отгорят бои». Отгорюют вдовы, залечатся раны людей и домов. И о нашей войне снова и снова напишут десятки, сотни томов. А нам останется дом да дворик, серебро волос и усталый шаг. И нам заявит юнец-историк, что все было совсем не так. Успенский никогда своего не читал. Я до лета его кончины и не знал, что он писал стихи. Ну, что-то шутливое из более поздних лет, когда их сына, маленького Володечку, летом возили в Прибалтику. Помнила. «Курица варится в кастрюле. Скушай, Монечка, еще кусок. Как, вы не бывали в Паланге в июле? Там же море и Абердер песок». Еще, как обычно, шел вечный спор, кто лучше, Пастернак или Мандельштам. Знали и любили обоих. Ну и Ахматова, Гумилев, Ходасевич, конечно, и остальные. Всех знали. А Левитин, жаль, мало о нем написано. В основном в воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам, о его дружбе с ней. А о нем самом мало. В те годы еще и пел, аккомпанируя себе стуком костяшек пальцев по столу. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Или что-нибудь другое, неважно. В домогнитофонную эпоху это было потрясающе. Мне кажется, пели только до переезда на аэропорт. Почему-то в отдельной квартире уже не пошло. Сидели в коммуналке на тогдашней Первой Мещанской, за овальным столом. У нас в комнате 16 метров, которые еще с 20-х годов, с тех времен, когда в эту комнату переехала моя ленинградская бабушка, не ужилась, уехала. Надо было ценить и ими не прокидаться. Прокидались, оставили, вступив в кооператив. Мама ходила по длинному коридору за чайником, всех их чаем поить и угощать чем-то бедняцким, вроде оладушек. Денег ни у кого из них тогда не было, и огорчалась, если без нее рассказывали что-то интересное. Левитин обычно добавлял: «Посадят вас, Наташенька, посадят». И, несмотря на конкретную возможность такого исхода, мама была неосторожна и говорлива, все смеялись. Левитин засиживался до настоящего поздна, а Успенские уходили раньше. Конечно, у всех у них были и другие, отдельные компании. Помню, например, что Успенский очень дружил с Поливановым и всей той семьей. По-моему, мама редко у Успенских с ними совпадала. Но все-таки и я помню какой-то особенный поворот головы Насти Баранович в гостях у Успенских и взгляд Левитина на нее обращенный. И Залезняка, и Вячеслава Всеволодовича Иванова, да и других выдающихся ученых того времени. Мама, а уж тем более я, мамин хвостик, которого было не с кем оставить, видели мало. Но, смотря запись вечера воспоминания о Вячеславе Всеволодовиче Иванове, где многие кичились тем, как давно они его знали, максимум был 60 лет, я вдруг сообразила, что я больше. Уж 62-то точно, а может быть и все 63. Вернее, я его совсем и не знала, а только время от времени видела в течение всех этих лет. И много о нем слышала. Помню, какие они были молодые и веселые, беспечно не ограничивающие себя во времени на общение. Это был фрагмент из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом». Продолжаем беседу. Ирина, позвольте перепрыгнуть совершенно в другую эпоху, чтобы у слушателя не было ощущения, что мы все время говорим о 50-х, 60-х годах, но вы пишете и о многом очень интересном другом, и о людях замечательно интересных. Вот мне, когда я читал вашу книжку, очень понравилась сатиричная такая глава про Татьяну Бек. Расскажите, пожалуйста, немножко.
1: Ну, у меня не получилось написать о ней с достаточной любовью. И этим я свою главу заканчиваю, что предполагала я гораздо больше любви в это вложить. А почему не получилось, не знаю. Но все равно решила, что это напечатать нужно. Если вы заметили, может быть, в какой-то степени эта глава перекликается с главой о поэте Евгении Рейне, потому что и в той, и в этой главе есть тема предательства. И это вообще-то ужасно, что она была моя лучшая подруга в течение многих лет. А пишу я о том, что она была предательницей. Но, может быть, это свойство... Вообще свойственное, я плохо говорю, простите. Но что, может быть, это действительно присуще поэтам. Что они как-то поднимаются, им не до того. Вот мне это было, безусловно, очень обидно. Но то, что она была предательницей, мне сказал ее отец. И что он это видел, это совершенно потрясающе. А он вообще видел очень хорошо. Мне жалко, что его романы сейчас совершенно нечитаемые. Я просто не представляю себе, что кто-нибудь вообще знает что-то из его произведений. Но он был замечательно умный человек и, конечно, талантливый. Но я думаю, что дойдет еще до этой литературы. Всегда потом как-то через какое-то количество лет доходит до того, что в какой-то момент казалось нечитаемым. Но человеком он был очень интересным. И Таня была необычайно интересным человеком. И главный ее интерес был именно в ее умении поболтать. И можно сказать, что поболтать – это такое бытовое слово. Но в этом была такая прелесть. Понимаете, это совершенно не были разговоры там на каком-то невероятном интеллектуальном уровне. Это не разговоры Гёте с Экерманом. И даже когда мы болтали О поэзии, вот я упоминаю, что у нас были разные вкусы. Она любила Цветаева, а я Мандельштама. Но когда мы о них говорили, это не был какой-то необычайно тонкий, Нет, может быть, как раз тонким этот разговор был, но не необычайно интеллектуальным. Это не то, что у нас были какие-то прозрения. Но ее наблюдения и над жизнью, и над поэзией были необычайно увлекательны. И в каком-то смысле даже я могу сказать, что она напоминала мою маму. Именно что она очень привлекала к себе людей. Ее предательство было тоже в какой-то степени вынужденным, потому что к ней тянулись все новые и новые друзья. И она переходила на ту сторону. Вот то, что я хочу сказать.
0: Спасибо. И тогда, если можно, о другой фигуре, по-своему, очень знаменитой, на которую многие ориентировались, но о жизни, которой не всем известно. Рита Райт.
1: Да. Очень мне трудно объяснить, почему о Рите Райт мне захотелось написать. Это не был настолько близкий человек мне. Но мне кажется, что это человек, очень заслуживающий внимания. И они много говорят, конечно, как о замечательной переводчице. То есть говорят как о замечательной переводчице, но также говорят и о том, что в последнее время особенно, что она якобы перевела недостаточно хорошо там и недостаточно употребляла там какие-то неприличные слова или что. Я не знаю, я как раз совершенно переводов не сравнивала с оригиналом. Я считаю, что она перевела замечательно, потому что мы все эти произведения полюбили, и это главное. Но то, как она была остра на язык, вот это опять же очень хорошо сравнить с Таней Бек. В этом смысле они были обе замечательные собеседницы и очень любили и между собой поговорить. У них хорошо получалось. Остроумнейшие обе были до какой-то крайности. Совсем по-другому, чем Илья Самойлович Зильберштейн. Не могу сформулировать, не думала над этим, надо подумать. Но Рита Райт – это тоже такой вот пример какой-то специфически советской жизни. Такая на самом деле несчастная, понимаете, вот это все, столько жизненных трагедий, вот арест сестры, гибель усыновленного мальчика, какое-то все такое вот непонятно, где можно работать, куда берут, куда не берут. И вдруг взлет, что вдруг дают переводы. И тут же какие-то обвинения в ее адрес, безусловно, что она такая акула, что она все хватает. Но это я как раз пишу, что а как было вообще, как было не хватать, чтобы тогда досталось, если не хватать. Вот и в то же время очень нежный человек, вот то, что она называла мою маму Наташечка, мне как-то очень близко по-прежнему звенит у меня в ушах. И я вот возвращаюсь к тому, что такой вот пример советской жизни, что как она дружила с такими вот людьми, ну вот вроде с Галичем, а потом как-то, когда Галич стал опасен, то она и перестала с ним дружить, потому что нельзя было иначе. Если хочешь работать, ну как, надо, опять же, держать себя в руках, как я сказала про Макашина. И почему мою маму никуда не брали на работу? Не только потому, что она была еврейка, после наследства я имею в виду, а потому что она действительно совершенно не умела себя держать в руках. Она очень любила сказать все, что она думала, очень любила вести себя свободно. И у нее была какая-то рецензия. Простите, что я снова к маме вернулась, но как-то вспомнилось в связи с Ритой Яковлевной такое обратное воспоминание, что у мамы была рецензия на книжку Берковского. Знаете, такой литературовед и театровед, замечательный совершенно.
0: Наум
1: И
0: Яковлевич.
1: что-то там, да, и что-то там она написала про свободу. Вот прямо употребила это слово «свобода», что он пишет очень свободно, Наум Яковлевич Берковский. А в литературной газете был редактор Галанов, который, значит, эту рецензию должен был принять. Он как прочел, он стал просто хохотать. Говорит: «Наташа, вы что? Вы думаете, что слово «свобода» может пройти в печать?» Нет, так и не прошло. Но это я как пример, что обычные люди так себя не вели. И вот Рита Яковлевна и Таня Бек тоже, но мы уже про Риту Яковлевну, она не была обычным человеком, а все равно так себя не вели. Понимаете, вот эта грань между обычным человеком и необычным, вот между ними еще кто-то был, такие вот люди, которые как бы замечательные, но которые знают, что слово «свобода» – это лишнее слово. Его не надо такой. И благодаря этому чего-то в жизни достигают. Может быть, не так многого, но все-таки.
0: Ирина, хочу вам на конец нашей беседы задать такой чуть-чуть более общий вопрос. Есть люди, которые любят добрые мемуары, а другие любят поязвительней. А вот вы сами какие воспоминания предпочитаете?
1: Правдивые. Я, знаете, может быть, наконец, я вам расскажу историю, которая не вошла в мою книжку. Вообще, я теперь думаю, что многое не вошло. Ну, просто хочется теперь написать какое-то дополнение. Но думаю я про Корнея Ивановича Чуковского, который в моем детстве был для меня, ну, просто богом. Ну, как и для многих детей, это не оригинально. Но я пишу именно по-доброму о нем, что он хорошо ко мне относился, и я ему очень за это благодарна. Он передавал мне привет с мамой, через маму. Передавал даже потом, уже позже, какую-то книжечку для перевода с английского. То есть он меня помнил. А все-таки что ему было меня помнить-то? В общем, совсем чужая девочка. И так вот это у меня осталось. А мама в таком очень коротеньком, даже нельзя сказать очерки, даже нельзя сказать мемуаре. Ну, в общем, есть у нее такое вот коротенькое воспоминание о Чуковском, которое только я опубликовала уже. И она пишет о нем язвительно и о том, что он был человек очень коварный. И когда я это опубликовала, была просто буря негодующих людей, что это очень нехорошо, и что примеры его коварства она приводит мелкие, что так, такие вот у нее воспоминания мелкие, что он не дал ей какую-то, отнял у нее булочку, которую она хотела съесть, все такое. Вот. И в связи с этим я тоже стала его вспоминать и вспомнила, что когда-то, ну, я уже была такая все-таки не маленькая девочка, такой подросток. И почему-то она меня взяла с собой, когда поехала к нему на дачу в Переделкино по какому-то делу. Какой-то у них был разговор, и они гуляли по участку. И разговор явно был неприятный, а они были в него вовлечены, что-то выясняли, не знаю даже что. А мне было очень скучно. И я ходила за ними по дорожкам этого участка, который как бы был заброшенный. Я думаю, что на самом деле он был совершенно не заброшенный, но выглядел так, был сделан под заброшенный. И там что-то росло, там то ли лопухи, то ли папоротник. Полно, полно этого было. Знаете, сырое такое все-таки место, влаги достаточно, все хорошо растет, зелененькое. И я что-то нарвала, такой, значит, букетик из диких листьев. И вдруг мама это заметила и стала меня ужасно, ужасно ругать. Но все-таки неадекватно абсолютно моему проступку. И потом во взрослом состоянии мне вспомнилось, как Корней Иванович ругал свою дочку Лидия Корневна, когда она подала Репину руку в перчатке, не сняв перчатку, она ему дала для рукопожатия руку. Вот какой он устроил скандал. И я подумала, что мама прямо воспитывала меня как бы по наподобие воспитанию Корнея Ивановича, что ругать совершенно беспредельно ребенка за полную ерунду. Но я хочу сказать другое, что Корней Иванович слышит, как меня ругают, а он вроде хорошо так вот ко мне относился, и он не вмешался. Он не сказал, что вообще кому нужны эти лопухи, сорвала и хорошо. Нет. Вот, может быть, вы считаете, что это извительное воспоминание, а может быть, очень зря я его не включила, потому что тогда было бы какое-то равновесие.
0: Ждем третьего тома.
1: Спасибо.

0: И на этом мы заканчиваем передачу «Фактическое литературоведение». Моей собеседницей была Ирина Роскина. Ее мемуарная книга «Мимоходом» выпущена недавно издательством «Виргала». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по

0: очень сильно.
1: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
6: Добрый день.
5: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат. С этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий можно считать более-менее надежно по 45. И есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов. В ключевых сенатских гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
6: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии, у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам, в основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране. Из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. В фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. И вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые на нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
5: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синее цунами».
6: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
5: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно смещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
6: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского

0: происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 24-го года, может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в опросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году, в избирательном бюллетене в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
1: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей, речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате представителей там 435 мест, мы говорим о паре десятков. То есть на самом деле в остальном картина удивительно стабильная.
0: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем американских выборов или историей американских выборов, надо понимать, в каких апокалиптических терминах это всегда обсуждается. Да, действительно, вот если будет самое максимальное цунами, которое сейчас ожидается, то у демократов будет перевес в 40 голосов в Палате представителей, в которой 438 человек. То есть это не так уж...
1: 435, простите, 38
0: Это в электоральном колледже.
1: Для президента, да.
0: Да, но потому что есть люди, которые не голосуют в Конгрессе, да. Хотя в Палате представителей, хотя в ней сидят. Да, 435. Тем не менее, 40 от 435 – это 10%, и это максимум того, что поменяется. Вот если вспомнить самое большое цунами, которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки, это 60 среди 435 – это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение». Но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
1: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали, и они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
0: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные и их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в Палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот вот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
1: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
0: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8, 9, 10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот джерримандеринг придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при джерримандеринге ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом. Чтобы твои голоса были, можно использовать в других округах. Ну и вот, если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
1: Есть группа Split Ticket. Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исходом для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически
0: говорили. Ну да,
1: говорили.
0: То есть это типа цунами.
1: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах в значительной степени.
0: В Real Clear Politics, да, у Нейта Сильвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показателей. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов, плюс опросов, и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
1: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
0: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы бы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили. Опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 16-м, 20-м и в 24-м году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 24-м, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот тогда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтон в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был мидтерм, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы очень-очень точными. Ошибка была меньше 2%, они почти все правильно предсказали, агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
1: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен, а с другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене, хотя может быть, республиканцы и им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, а, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
0: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там, безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнуло, это Харибда, не отпугнуло независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 24-м году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. Они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 2024 году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага-люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него, и ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло независимых избирателей. Так вот, выглядит, что есть республиканские политики, типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала выборы в Мэйне, что она вот с этим справляется. А в других штатах не особенно, и даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического сенатора, и опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю, просто даже удивительно. Но вот там сенатор, действующий республиканец, не справляется с этой проблемой, ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы и независимых не отпугнуть.
1: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто. Это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзан Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелла опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
0: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина списаны. То есть они, республиканская партия перестала тратить деньги на поддержку кандидатов там. То есть все уверены, что Джон Оссоф в Джорджии, Рой Купер в Северной Каролине, что они выигрывают. У них такое преимущество, что уже республиканцы сами не верят, что можно что-то сделать. В Мичигане и Миннесоте демократы номинировали странных кандидатов. Это штаты, от которых можно было бы ожидать победы демократов. В Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество у демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Но и в Мэния – это демократический штат. Байден, Харрис выиграла, 7% у Трампа в 2024 году. Но, тем не менее, Сьюзан Коллинз – это как бы человек, который выигрывал выборы в Мэне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает, поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, что демократический, но Сьюзан Коллинз опять побеждает.
1: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивают вероятность победы демократов в Сенате 60 к 40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у Нейта Силвера считается 52 места демократов в Сенате. Вот это 60 на 40, это не очень много, да, с точки зрения... Да, Трамп выиграл выборы в 2016.
0: В 2016 году большинство предсказателей давало Дональду Трампу примерно 15-20%. И вот Нейт Силвер выделялся тем, что, что писал, что нет, это скорее 30, чем 15 или 20, или там некоторые писали даже, что меньше. Я помню, я тогда написал в колонке в «Ведомостях», что примерно 15% шансы у Дональда Трампа, но там большая часть колонки была как раз про то, что 15% – это не так уж мало. Уж не помню, это было, по-моему, я там пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60 на 40 – это большой перевес по меркам американской политики. Это вот то, что называют будущее цунами, катастрофа, полная терминация республиканской партии. Это вот то, что так называется на страницах газет. Но, конечно, 60 на 40 – это 40%, что этого не случится. Это большой процент.
1: Вернемся к Трампу и снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция, даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
0: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году. В 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти, несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти, значит, Байдена нужно гнать. В 2026 году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
1: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программы и думают там вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
0: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными. По разным причинам они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение, еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выборов.
1: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до 6,5 долларов за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года. Меньше тогда было 4 долларов за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
0: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель – это, может быть, вообще самый главный фактор. Они сильно выросли. Они выросли, потому что была начата война с Ираном. Соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
1: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны. Надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
0: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и в частности крупный экспортер дизеля.
1: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. Это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе снизить цены и помочь республиканцам таким образом?
0: Конечно, если запретить экспорт, то первый эффект будет это то, что это снизит цены на дизель внутри Америки, цены эти на рекордно высоком уровне. Соответственно, это, возможно, может как-то теоретически помочь каким-то кандидатам. Вот в той же Айове не случайно кандидатка в Сенат от Айовы, она требует, чтобы ввели эти запреты на экспорт дизеля. Но надо сказать, что возможно, что уже это поздно, потому что избиратели, они не то что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке. У них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель по всему миру, это вернется в Америку повышением цен на самые разные продукты, которые импортируются. Да? То есть общий экономический эффект скорее будет отрицательным, это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
1: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Добрый день, говорит радио «Свобода».
22: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи, и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях, «Обломки света» – мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко. И его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя. И это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной. Истории, когда активные боевые действия уходят, отступают. И начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила, да, неузнаваемость? Какие задачи стоят перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны. Или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, который страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом, как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек. И мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой. И у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма. Да? То есть это не был процесс рассказать как интервью. Это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим?

0: Мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
1: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
6: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
7: Он уже является надежным проверенным, у него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
5: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
8: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
5: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
9: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
5: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Фронтальная атака.
1: Ракета догоняет. Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте. Вот черт.
3: С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Рейтер, то, что это было какое-то письмо, это не просто был какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.

0: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
1: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
0: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуируют первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решение? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
2: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, там президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, извините, еще судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, значит, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица – это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
0: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
3: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
0: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
4: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление Ашаном и Леруа Мерлен. А заодно и 6 заводами швейцарской Nestlé, где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании FM Logistics по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
5: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
4: Каким именно параметрам в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е, и суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Южуралзолото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину письмо, что Nestlé плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц Nestlé оказалась в том самом указе 17 сентября.
6: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны, понимаете, это видимая часть айсберга. А как принимается решение, на каком уровне оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
4: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Nestlé, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешение на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
6: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
4: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сетью «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
6: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку, за которым стоял клан. очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете в московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
4: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов, ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы, и кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента. Фирма «Генерала», например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять «Ашаном» и «Леруа Мерлен».
0: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин, а реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
7: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специальные обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
0: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мумин. И все, кто к нам присоединится.
0: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
8: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
0: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
8: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. Да, и ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да. Если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то два года эти инвестиции до очень такой существенной приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
0: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
8: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний, да, то есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка, а какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы, да, там эти сигналы были по-разному восприняты, то есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России, но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромной инвестиций, она равна 43 миллионов евро. Вот, то есть, несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
0: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
8: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у этой компании «Лев Менеджмент», они являются ну, подтверждением вот такой версии. Да? Это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там единственный сотрудник, да, и прочее, прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара LF Management с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
0: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
8: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывали, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин. Да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься. Да? Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения, опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, они могут найти подходящие основания. Да? Таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
0: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавил министр сельского хозяйства Чечни, его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашан и Лемана Про отдали в управление компании, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
8: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да? То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
0: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
9: Не хотите чашечку американо?
10: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
9: Молодец. Кому принадлежит цитата «not to pay»?
10: Задорнов.
9: Да. Согласны с цитатой?
10: Да, конечно.
9: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
10: В сортах говна не разбираюсь.
9: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
10: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
9: Добро пожаловать в Россию.
10: Спасибо.
0: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей. И что у вас в телефоне? Особенно если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
11: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть у меня второе гражданство. Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон, но осадочек, конечно же, остался.
0: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал 2-й обзор «Уехать нельзя, вернуться. 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием». На момент публикации 11 человек уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированные случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
12: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Но в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность. И я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
0: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
0: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
13: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23 года мы систематически наблюдаем картину, при которой, по сути, происходит фильтрация.
0: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
13: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
0: Люди, которые с двойным гражданством, или иностранцы, которых вы упомянули, Можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
13: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
0: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
13: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами, поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами, но лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
0: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга, и что их объединяет?
13: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
0: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
13: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
0: В день двух людей? Вы это точно?
13: Да.
0: То есть
13: да,
0: это в году получается 700 человек огромное, и более?
13: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем, он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсий в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратная ситуация, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика. И как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
0: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
13: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
0: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
13: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то, ну, Проблема, самое главное, состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. Ну, а в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство, лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу и не задерживайтесь долго.
0: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
13: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с, да, этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала, пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката какие бы то ни было объяснения давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
0: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
14: Добрый день.
0: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
14: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиение и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
0: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
15: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Ну, при нашей жизни, наверное, точно.
16: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минувшие выборы в Госдуму Кынев называл самой несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центр избиркомом итогов голосования.
17: Кому-то в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи».
16: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром «Карнеги». Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центр избирком, а около 40%. А партия «Единая Россия», вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
17: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактически. Все понимают, что они не совпадают.
18: Не совпадают.
17: Да-да.
18: Это понимает, это ощущение останется у людей.
17: Это понимает абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
16: И вот в день, когда Центр избирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник «Медиазоны» госпитализацию подтвердил.
19: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание в государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
16: О том, что при задержании Александра Кынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
20: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в 2 местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине. Чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
16: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
17: Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренний, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Поэтому мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, что делать людям, да, в России, вот в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
18: На сколько лет?
17: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно – это тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
16: Кынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Кынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, не после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
14: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ну, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
0: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
14: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
0: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
14: В определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам, они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
0: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
14: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
0: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
14: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных кампаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие кампании устроены по-другому, периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
0: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
14: На первом этапе войны были почти практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это как бы не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент как бы в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами, за 3-4 месяца до каждых выборов, дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь как бы в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули, и балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как и

Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Фактическое литературоведение Ирины Роскиной. Гость программы – филолог, переводчик, синхронист, библиотекарь. Но нас сегодня интересует Ирина Валентиновна Роскина, мемуаристка. Ее книга «Мимоходом» недавно вышла в издательстве «Виргала» и широко читается по всему миру. Ирина Валентиновна – дочь той самой Натальи Роскиной, которая прославилась как редактор, секретарь Корнея Чуковского, сотрудница Литнаследства, редактор-реставратор дневника Суворина и, конечно, как адресат поздних стихов Николая Заболоцкого. «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина, невеселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя, горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится?» Стихотворение «Признание» 1957 года.

0: Итак, книга мемуаров Ирины Роскиной называется «Мимоходом». И я прошу Ирину Валентиновну рассказать для начала о названии и об изобретенном ею жанре – фактическом литературоведении.
1: Гасан Гусейнов написал предисловие для этой книжки. Мне кажется, что очень интересное, и надеюсь, что все его прочтут. И в этом предисловии он говорит, что для меня важен документ вообще. И это действительно так, и мне очень важно, что он это заметил. Я тронута этим. Я много пишу в этой книжке о фактическом литературоведении. Такого термина вообще не существует. Это я придумала такое словосочетание. И, может быть, оно вообще с моей легкой руки войдет в литературоведение. Фактическое литературоведение, смысл ясен, что это не концептуальное, не говорят об идеологии писателя, скажем, а основываются просто на его каких-то биографических фактах, на его жизни. И у меня была замечательная возможность тоже таким фактическим литературоведением заняться, потому что у меня сохранился огромный семейный архив. Гасан Гусейнов тоже об этом упоминает в своем предисловии. Не только моя мама, но и ее родственники, которые даже вовсе не были литературоведами, коллекционерами, они считали, что письма нужно хранить. И в результате получилось, что у меня в письмах, в моем семейном архиве, отражен буквально весь 20 век. С 21 по 89 год у меня есть письма. Военную переписку, военные в смысле 41 по 45 год, я издала отдельно эту книжку «Письма моих родственников». За эти годы можно найти в интернете. Мне кажется, очень интересная книжка. Во всяком случае, я получаю какие-то письма, отзывы на нее, и люди находят в этой книжке, некоторые прямо находят своих ленинградских родственников или каких-то в эвакуации встреченных. А некоторые просто находят какие-то жизненные себе близкие сюжеты. Но это я действительно как-то далеко удалилась. А я хотела сказать, что у меня был какой-то материал, на который я в своей памяти, на самом деле не мемуарной памяти, могу опираться. А не мемуарная она в том смысле, что в этой книжке я не описываю почти никого, я не описываю глубоко какими-то яркими, там, не знаю, рембрандтовскими мазками.

0: Эта книжка, о которой мы сейчас будем начали говорить, называется «Мимоходом». И я ее так назвала, потому что мне кажется, что я ни в кого не могу углубиться. Ну, может быть, кроме некоторых людей. Издали эту книжку в издательстве «Виргала». Это мне повезло, потому что это настоящее издательство «Виргала Пресс». Оно молодое, но в то же время уже успевшее издать несколько очень хороших, с моей точки зрения, книжек. Прямо-таки замечательных, потому что тут и проза, и стихи, и увлекательное чтение, при этом увлекательное с очень сильным моральным посылом. Не хочу перечислять названия. Мне кажется, что можно легко найти, опять же, в интернете, посмотреть, какие книжки выставлены, там очень хорошие обложки и описание книг. Только назову одну книжку, потому что это стихи Лены Бенсон, которая привела меня в это издательство. Она познакомила меня с Сергеем Германом, издателем, и стала редактором моей книжки. И вообще ей куча каких-то искренних похвал. И как редактору моему, и как другу, и, главное, как очень хорошему поэту. И хочу сказать, что начинаю книжку «Мимоходом» с благодарностей. Благодарность литературоведу Роману Давыдовичу Тименчику, который вообще я очень люблю как литературоведа, но, кроме того, он как-то меня очень подтолкнул к моему же семейному архиву, очень серьезно так мне сказал, чтобы я им занималась. Можно сказать, что прямо велел мне заниматься этим делом. Потом, значит, Лене Бенсон я приношу благодарность. И третий мой объект для благодарности – это Ирина Чайковская, писатель и редактор электронного журнала «Чайка» и также бумажного альманаха этого журнала, где я много печатаюсь, и она тоже как-то меня подталкивала. Она мне, например, сказала, когда-то уже это было очень давно, что написали бы вы о Заболоцком, всем интересно. Я ничего не могу толком написать о Заболоцком, потому что я была маленькая, и что вообще всерьез не могу сказать. Ну вот опять же, это я оправдываю название этой книжки, все время сама оправдываюсь, что это мимоходом, потому что я вижу Заболоцкого, он как бы стоит у меня перед глазами, как он в нашей коммунальной квартире в полосатой пижаме, перекинув полотенце через плечо, идет умываться с утра. Но всерьез, конечно, ничего я рассказать не могу. И просто очень надеюсь, что вот эти мелочи, это, можно сказать, вообще полная ерунда, что они все равно читателю будут интересны. Потому что люди, которые присутствуют в моей книжке, как мне кажется, настолько сами вообще важны, что вот любая такая мелочь, как я надеюсь, будет интересна для читателя.
1: Ну вот давайте перейдем к этой полосатой пижаме вашего литературоведения. Тем более, что у Никиты Балиева, знаменитого руководителя «Летучей мыши», был такой в свое время сатирический балет, он назывался «Вальс в пижаме». И имел огромный успех. Вот давайте с вами потанцуем вокруг этой пижамы. Давайте мимоходом пройдемся по некоторым фигурам, важнейшим фигурам вашей книги. И если вы не против, давайте прежде всего начнем с вашей матери, знаменитой Натальи Роскиной, редактора просто от Бога, которую все любили, которую все уважали, которая была человеком невероятно дотошным, невероятно талантливым в самых разных областях. Конечно же, существует и ее книга воспоминаний, и то, что вы уже писали о ней в разных самых очерках, но, может быть, не все наши слушатели знают, кто это, или пропустили какие-то ваши тексты. Попробуйте, пожалуйста, такой профиль, может быть, ее нарисовать. Какой была Наталья Александровна Роскина?
0: Вот мне кажется, что все ее любили, как вы сказали, это некое преувеличение. Я думаю, что отнюдь не все ее любили, поскольку характер у нее был совсем нелегкий. Но что она была человек необычайно интересный и к себе интересных людей притягивающий. А чем она притягивала? Мне кажется, что это замечательно сформулировал как раз Заболоцкий в стихотворении «Признание». Вот он сказал, что она была как бы с ветром обвенчана и в то же время в оковы закована. Вот эта двойственность, с одной стороны сдержанность, а с другой стороны такой полет все время, яркость мысли. Я, кстати, это опять я ухожу немножко в сторону. Я вообще думала об этом стихотворении, что оно очень точно описывает мою маму, но в то же время, может быть, Заболоцкий вообще имел в виду нашу жизнь, что она была такой сложной, двойственной. Потому что, ну, вообще как-то поэты же глубже думают, чем кажется на первый взгляд. Но мама была сформирована интересными людьми. Я думаю, что это тоже имеет большое значение. А что, безусловно, ее отец был незаурядной личностью и его окружение. И об этом я пишу в книжке, что он дружил с писателями своего времени. И, в общем, как мне кажется, как не смешно это звучит, что мы довольно мало о них знаем. О Фрейрмане, например. Да и о том же Гайдаре как-то говорят очень однозначно. Вот сейчас очень много споров о том, был ли Гайдар очень советский или не очень. И мне, конечно, хочется думать, что если он дружил с моим дедушкой, то он был не такой уж и советский. Но на самом деле я не знаю. И все-таки мне кажется, что как-то они пытались, эти писатели, пытались немножко отделить себя от советской власти. Вот даже имена героев Гайдара или то, что у Фрейрмана это собака такой не русской породы. Но это я к тому, что, безусловно, на мою маму это влияло. И то, что потом ее отчимом... Ну вот так судьба ее сложилась, что родители разошлись. Отчимом ее стал поэт Сергей Спасский. Тоже очень интересная личность, совершенно противоположная ее отцу Александру Роскину. Спасский вообще был антропософом. Никогда, как я не видела, хотя, как я говорила, у меня очень большой семейный архив, но я не видела, чтобы мою маму он вовлекал как-то в это течение. И в то же время какие-то его высказывания, безусловно, не могли оставить, не оставить на ней след. И то, что моя мама осталась сиротой очень рано, а отец ее погиб на фронте, мама еще перед этим умерла, она попала по трамваю и после этого не выдержала, в больнице уже скончалась. Все это как-то так оставило на ней след. И просто она, значит, осталась такой девочкой одинокой, которая приехала в Москву учиться, потому что из эвакуации, потому что Ленинградский университет еще не вернулся. Училась, как я понимаю, очень неплохо, а на работу-то пойди устройся, знаете. Она окончила в 50-м году университет еврейка. Никуда не берут, вообще нету никаких совершенно перспектив. И ее пристроили в секретари к Чуковскому, к Арне Ивановичу. Хотя те, кто ее пристроил, это была Фрида Вигдорова, с которой мама случайно познакомилась. Из-за того, что она была сиротой, Литфонд, знаете, организация при Союзе писателей, он о ней заботился, как о сироте писательской дочке. И как-то материально помогал, давали там что-то какое-то, не помню уже, типа отрез на зимнее пальто. Ну и кроме таких материальных подарков помогали, например, взяли в кружок английского языка. И она познакомилась там с Фридой Вигдоровой. А Фрида Вигдорова, как известно, очень много людям помогала и думала всегда, вот как помочь сразу. Как-то это была ее такая реакция на человека с какими-то его проблемами. И она познакомила маму с Лидией Корневной Чуковской. Лидия Корневна тоже писала стихи. Моя мама в этот момент писала стихи. И они, значит, очень увлеченно стали друг другу читать стихи, обмениваться мнением, как-то очень всерьез их разбирать. Хотя, конечно, когда я сейчас эти стихи читаю, то прямо скажу, что они были не гениальные ни у мамы, ни у Лидии Корневны. Но так для молодых лет все подходит. Вот, и так Лидия Корневна ее пристроила к отцу, значит, своему секретарю. Но какое-то время мама была безумно увлечена Корнеем Ивановичем. Потом это немножко разошлось, тем более, что жене его, мама, конечно, не понравилась. Знаете, ревность – это очень сильное чувство. Она такая была, мама, хорошенькая. Ну, может быть, хорошенькая неправильно сказала. Она была именно интересная, не хорошенькая. Но красивая женщина, и умная, яркая, и говорила всегда очень интересно, и наводила, главное, наводила собеседника на интересный разговор, что, в общем, даже важнее, чем самой интересно говорить. Вот так что эта стадия тоже кончилась, а потом надо было, стадия секретарства, потом надо было снова устраиваться на работу, и тут они все снова помогли и устроили маму в литературное наследство. Это была замечательная редакция, но мне кажется, что как раз у вас есть очень интересная о ней книжка, так что я не буду останавливаться на редакции отдельно, хотя, нет, не смогу не остановиться, хочется сказать. Это была редакция, в которой издавали книги, посвященные очень во многом взаимодействию русской культуры с зарубежной. И благодаря этому, благодаря этой тематике, можно было как бы общаться за границей, видеть ее, то есть расширять свои представления о культуре. И, конечно, в детстве я вообще ни о чем не думала, но не читала, чтобы об этом было так вот прямо сказано, как я сейчас хочу сказать, что сейчас мне кажется, что эта тематика возникла не случайно, что это направление было придумано основателями издание «Литературное наследство», в основном Ильей Самойловичем Зильберштейном, именно для того, что ему хотелось, что он понимал важность того, что нужно расширить кругозор русского читателя, который всегда, ну, может быть, не всегда, но, в общем, который был знаком с русской литературой, с русской культурой, а весь Запад оставался совершенно закрыт. И вот на маму это произвело, конечно, невероятное впечатление, и она была по природе своей, по характеру очень к этому открыта. Она была очень свободным человеком. Но опять же, вот с ветром обвенчана, да? Это именно такая свобода. И я об этом пишу в книжке, что она сразу начала как-то и с вдовой Бунина переписываться, и вообще какие-то связи за границей завела. Для чеховского тома ей дали задание взять интервью у американского профессора-слависта, который приехал на конгресс славистов, такой был Том Виннер. Потом он стал очень знаменитым, он прославился в семиотике, например. Но в тот момент он еще был довольно молодой славист, который занимался Чеховым. И как только ее послали взять это интервью, тут же она с ним познакомилась, тут же какие-то начались дружеские связи на всю жизнь. Вот для нее это было очень типично, что связи длились очень долго, можно сказать, что до конца. Какие-то отношения очень интересные, всегда переписки. На очень важные темы. Вот издана, в частности, «Мамина переписка». Это не имеет отношения к моей книге, но не могу не вспомнить, что издана «Мамина переписка» с Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Это уже 80-е годы, начинается с второй половины 70-х, 80-е, и необычайно интересные, и, ну, естественно, его письма, он все-таки очень крупная личность, но и мамины, вот то, как она описывает нашу советскую жизнь, и это, безусловно, на меня влияло. И в этой книжке, и вообще мамин образ на меня очень влиял. И, конечно, мне хотелось его создать, но не знаю, удалось ли мне это сделать, вот как вы сказали, профиль такой создать. Но я очень старалась показать, что в той жизни должно было быть в человеке сочетание чего-то с бесстрашием, а страх все равно оставался.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом». Ирина, я хотел только уточнить. Переписка с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, вашей матери, она выпущена отдельной книжечкой?
0: Нет, она выпущена в журнале «Русская Славика», но, а кроме того, вообще есть том переписок Ефима Григорьевича, в который она тоже вошла и занимает там очень почетное большое место. Но там и другие его переписки очень интересные, так что советую обратиться к этому тому.
1: Ирина, но невозможно не спросить вас вот о чем. Вы чуть ли не единственный ребенок, который ходил и не раз в редакцию «Литературного наследства», и у которого есть хоть какие-то детские впечатления. Поделитесь, пожалуйста, ими. По-моему, это совершенно драгоценно.
0: Ой, я очень рада, что вам это приятно, как бы. Для меня эта редакция действительно была как-то очень важна и родная. Я не помню других детей, которые туда ходили. На втором этаже редакция помещалась в здании на Волхонке. Я не помню номер дома. Он, как мне кажется, это был четный номер. Но вот то ли 14, то ли 16, то ли 18. Я не могу вспомнить. И искала в картах Гугла и видела это здание. Очень приятное. Все-таки старое здание. И старые эти здания по-прежнему нравятся нам своей архитектурой. Угловое. Так вот, от метро как бы угол перед Музеем изобразительных искусств. На втором этаже там помещался Институт русского языка. Ну, в разные времена он по-разному назывался. Там, может быть, русского языка и славяноведения, что-то такое, неважно. Но там было большое помещение, где устраивалась елка обычно на Новый год. И вот туда приходило много детей, дети всех сотрудников. Вот в частности, дочка маминой близкой подруги Евгении Львовны Рудницкой. А это очень важно, опять же, потому что Евгения Львовна занималась Огарёвым и много печаталась в томах Герцена и Огарёв. И опять я возвращаюсь к тому, что все революционное движение – вот этот настрой революционный, но не в советском совершенно понимании, он в этой редакции существовал. И Лидия Корневна Чуковская, конечно, в этом принимала большое участие. И это оказало, опять же, на меня это оказало огромное влияние, что с самого раннего детства я про Герцена, про полярную звезду, про какую-то необходимость все время думать о свободе. Вот я про это слышала. И для мамы, опять же, это было так характерно, но и для них всех. А помещение редакции было очень маленькое. Это фактически была одна комната. Сейчас это кажется, то есть не фактически, а именно вот это была одна комната. Сейчас кажется, что это совершенно ужасно. В такой тесноте они все работали. И заходишь в эту комнатку, вот действительно, как сейчас помню, направо вешалка и куча разных пальто, потому что сидели-то не только члены редакции, не только штатные сотрудники, но и авторы тоже всегда сидели. Это тоже очень хорошо, с моей точки зрения, повлияло на мою маму, что она перезнакомилась там с кучей интересных людей, которые были авторами этого издания. Это были такие замечательные совершенно литературоведы, как там, скажем, Оксман, знаете, это... И опять же, это были литературоведы, которые потом, не знаю, как правильно сказать, я не знаю, можно ли назвать Оксмана, например, диссидентом, но во всяком случае, это были люди, которые всегда как-то себя власти противопоставляли. А вот это был такой действительно совершенно необычайный для Москвы, вообще для Советского Союза, такой вот очаг какого-то свободолюбия. Но так мне приятно вспоминать этих людей, как они сидели за письменными столами. И Илья Самойлович еще молодой, еще черноволосый, а не седой. Он был очень оживленный. Вот у мамы, знаете, всего в книжке не опубликуешь. Но теперь мне кажется, что, может быть, нужно было делать по-другому. Может быть, нужно было вносить в свои какие-то воспоминания гораздо больше отрывков из маминых записок. Именно не настоящих мемуаров, опять же, которые изданы в ее книжке «Четыре главы», но каких-то маленьких заметочек, вот, например, про нашу редакцию или из ее писем. Какие-то остроты Ильи Самойловича, которые были мгновенными. Может быть, они были не особенно тонкими, но они были безумно смешными, именно потому что вот сразу он мог что-то сказать, так вот с лету. А Сергей Александрович Макашин, наоборот, сидел такой строгий, солидный. Он все-таки был, ну, опять же, не то что советский, но в нем было больше чиновничье начало. Он понимал, что нужно держаться в рамках, и держался в них. И как бы пытался Илью Самойловича немножко острастить, как бы. И вот замечательная у мамы есть запись о дне смерти Сталина, когда вся страна, как, ну, как все помнят, и все читали это, слыхали, что вся страна рыдает. А Илья Самойлович велел всем работать. Получше, значит, работать, разбирать все рукописи в шкафах, папки в шкафах, пыль вытирать в шкафах и смотреть вообще, что в папках. И все завалено, пройти невозможно в комнату, нельзя войти. Но меня там не было, это я... В этот день меня там не было. Это я по маминым воспоминаниям рассказываю. Тут приходит Сергей Александрович и вне себя спрашивает, что происходит. А Илья Самойлович ему с таким ехидством, что в такой день надо работать как можно лучше. Ну, хотя меня там не было, но понятно, что моя мама это всем пересказывала с хохотом. А жили мы в одной комнате, естественно, с мамой. Не то, что меня гоняли в детскую, когда мама что-то рассказывала. Так что благодаря этому житью в одной комнате я все это слышала. И опять же, это все, значит, впитала. Вот потом жизнь изменилась, потому что в литературном наследстве произошел большой скандал в связи с публикацией тома «Новая Маяковска». И хотя я очень старалась понять, что же там на самом деле произошло, я не могу сказать, что я до конца верю существующим публикациям. В моих воспоминаниях это было немножко по-другому. То есть не немножко, а довольно сильно, но не в плане результата. А вот только кто как-то, кто был за что, кто начал скандал, был ли этот скандал чисто антисемитским, или Лилия Юрьевна Брик тоже приняла в этом нехорошее участие, потому что мне все время кажется, что во втором томе вышел только первый том из предполагаемого двухтомника «Новая Маяковском». Но мне кажется, что во втором томе из каких-то писем Маяковского, но я их не читала. Это тоже очень боюсь что-то утверждать. Я просто говорю, что вот по каким-то детским моим воспоминаниям из писем Маяковского Татьяне Яковлевой следовало, что он уже полностью разочаровался в советской власти и хотел бы переехать. А это оттепель была, напоминаю, что это 58-й год, так что казалось, что вообще все что угодно можно опубликовать. Потом очень быстро оказалось, что вообще мало что можно опубликовать. Но в тот момент казалось. И вот как мне кажется, опять же, тысячу раз повторяю, что мне это может чисто казаться, что поначалу спровоцировала скандал Лилия Юрьевна Брик, которой, безусловно, не хотелось, чтобы все знали, что Маяковский готов был ее бросить ради Татьяны Яковлевой. А потом уже пошел чистый антисемитизм. Это, безусловно, так было. И вообще к антисемитизму как-то вот все так легко подсоединяется, и борьба становится очень обостренные, уже совершенно непонятно, как бы за что, почему вообще начали бороться и для чего. И решили полностью редакцию перетасовать и подчинить ее гораздо больше. Я уже забыла, чему, но, конечно, Академии наук, но, в общем, какое-то там было еще среднее подчинение придумали. Но, в общем, в связи с этим нужно было провести сокращение. А мама вообще не работала как бы на единице, которая шла от Академии наук. Для них она была штатным сотрудником, и она себя полностью ощущала штатным сотрудником, и, безусловно, начальство в виде Зильберштейна и Макашина так не относилось. И полностью это не было гонорарно, в смысле, что она должна была каждый день ходить на работу, и там сидеть весь рабочий день, и стол у нее свой был, и все такое. Но вот как-то по ведомостям это проходило не так, поэтому ее сократили сразу. И еще сократили еще двух сотрудников, которых потом восстановили, и может быть, их восстановили, потому что, знаете, на самом деле в учреждениях при увольнениях и при сокращениях очень часто руководствуются не только соображениями профессиональной необходимости сотрудника, но все-таки какими-то человеческими соображениями, что люди пожилые, никуда уже больше не устроятся. А мама была еще очень молодая, очень как бы, ну, в тысячный раз я повторяю слово «интересная», но действительно очень профессионально, благодаря летнаследству, тоже очень обогатившаяся, очень легко писала. Вот это Илья Дикобневна всегда обращала на это внимание, что у мамы очень хороший литературный стиль. А Илья Дикобневна Чуковская боролась с тем, что в летнаследстве, по ее мнению, писали плохо, недостаточно литературно, и призывала мою маму с этим бороться, встать на ее сторону. Ну, не знаю, надеюсь, что мама не особенно с этим боролась, но, во всяком случае, она сама писала хорошо, и казалось, что, ну что, молодая женщина, ну, поработала здесь, набралась опыта, устроится на работу запросто, никуда больше не устроилась. В общем, она осталась совершенно молодой, опять же, женщиной, осталась без работы. Брали обычно заменять беременную. И в литературную газету так брали, и в журнал «Вопросы литературы», и в какой-то вообще уже совсем ей не по профилю журнал «Советский экран». И как-то беременная возвращалась, родив, возвращалась из декрета, и все. На этом кончалось все. Так что жили, ну, не буду как бы, как сказать, не буду таить. Жили временами ужасно, вот буквально ужасно. Какой-то суп на одной капусте щи ели, хлебали. Но потом очень повезло, появился американский дядюшка. Это уже совершенно другая глава нашей жизни, Это мамин родственник, который стал буквально помогать. В буквальном смысле, что буквально спас нас от нищеты, потому что мамина гонораров, хотя печаталась она довольно много во всех этих изданиях, и ездила в командировки, и опять же знакомилась с какими-то интересными людьми в командировках. И дело не в том, что знакомилась со знаменитыми людьми, а просто с интересными. И вот это мне тоже все время кажется, что, может быть, из моей книжки можно сделать какой-то вывод, что я козыряю именами знаменитых людей. Но совсем не было в этом моей цели. Я хотела показать, что вокруг были люди интересные, замечательные. И дело совершенно не в том, что они были известные. Это как-то вот совпало. Не моя вина.
1: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом».

0: А вот отрывок из мемуарной книги Ирины Роскиной мимоходом, просто чтобы почувствовать манеру изложения. Главка «Удобно жить с друзьями рядом». В молодости давно пригласила Владимира Андреевича Успенского на сеанс фильма «Унесенные ветром» в кинотеатр «Иллюзион». Я там переводила и имела право проводить гостей. Встретили мою подружку по работе, я их познакомила. Она потом спросила: «Ты в него влюблена?» «Вовсе нет, с чего ты решила?» «Ты так ни с кем больше не разговариваешь. Я тебя и с иностранцами, и со всяким разным начальством видала. Ты со всеми держишься одинаково, свободно, а с ним по-другому, подобострастно». Сейчас я думаю, а может, и была влюблена. Не в общепринятом смысле слова, не как в мужчину, а по-человечески. Очень высоко его ставила. Но он ведь и правда возвышался. Кто-то сказал про него на панихиде, я осмотрела запись, что он повелевал знаниями. Верно сказано. Но раньше слово «повелитель» было не в обиходе. Мы просто говорили, что он самый умный. У нас всегда известно было, что Успенский умнее всех. Он легко с этим соглашался, будучи умным человеком. Не жеманился, трезво знал себе цену. Он был разносторонне умный во всех областях, о чем ни шла речь. Возможно, это проявление логического мышления. Не было в нашей жизни серьезного дела, чтобы не призвали Успенского за советом. Он выслушивал, резюмировал, и совет его исполнялся неукоснительно. Не помню своей жизни, в которой еще не было Успенских, хотя мама познакомилась с ними все-таки уже после моего рождения. Точные обстоятельства их знакомства не знаю, но думаю, что это было в начале 50-х. Моя мама тогда работала в редакции «Литературного наследства». Один из главных редакторов этого издания, Илья Самойлович Зильберштейн, был когда-то женат на Светланиной маме, Наталье Александровне Брюханенко. Наталья Александровна, в нее еще Маяковский был влюблен, участвовала с публикацией в томе «Литнаследство. Новое о Маяковском», вышедшем в 58-м. Но, я думаю, и раньше, до подготовки тома, она бывала в редакции. Не знаю, в каком году Светлана вышла за Володю замуж, в начале 55-го, но, по-моему, с моей мамой они познакомились уже как пара. И вместе с ними тогда почти всегда бывал Евгений Семенович Левитин. Они все трое были одногодки, моя мама чуть старше. Успенский с Левитиным в одном классе учились, а Левитин со Светланой учились на одном курсе, на искусствоведческом. Светлана скромно относилась к себе как к искусствоведу и к работе не рвалась, хотя и выпустила книжку. И Успенский книжкой жены гордился, гостям показывал. Но это уже позже, на аэропорте. Стыдно, что я не помню, о чем была книжка. О дымковской игрушке. Я даже девичью фамилию Светланы не помню, кажется. Киселевская. Ясно вижу Владимира Андреевича напротив дверей в первую направо комнату у окна, как он берет эту книжку с полки. Она стояла не корешком среди других, а обложкой, лицом к комнате. Но обложка в тумане. Левитин был знаток, собиратель и критик замечательный. Поэзии тоже, не только изобразительного искусства. Рембрандт, Чикрыгин, Фаворский, многое мы от него почерпнули. Он мне ничего не объяснял, просто в детстве сложилось. Раз Левитин любит Рембрандта, это, наверное, что-то хорошее. Стихи в общении доминировали, без них не обходилось. Читали Левитин и моя мама, а Успенские слушали. Мама тогда еще читала и свое, они любили ее строки. «Отгорят бои, отгорюют вдовы, залечатся раны людей и домов, и о нашей войне снова и снова напишут десятки, сотни томов. А нам останется дом да дворик, серебро волос и усталый шаг, и нам заявит юнец-историк, что все было совсем не так». Успенский никогда своего не читал. Я до лета его кончины и не знал, что он писал стихи. Ну, что-то шутливое из более поздних лет, когда их сына, маленького Володечку, летом возили в Прибалтику. Помнила: «Курица варится в кастрюле. Скушай, Монечка, еще кусок. Как, вы не бывали в Паланге в июле? Там же море и Абердер песок». Еще, как обычно, шел вечный спор, кто лучше, Пастернак или Мандельштам. Знали и любили обоих. Ну и Ахматова, Гумилев, Ходосевич, конечно, и остальные. Всех знали. А Левитин, жаль, мало о нем написано. В основном в воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам, о его дружбе с ней, а о нем самом мало. В те годы еще и пела, аккомпанируя себе стуком костяшек пальцев по столу. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Или что-нибудь другое, неважно. В домогнитофонную эпоху это было потрясающе. Мне кажется, пели только до переезда на аэропорт. Почему-то в отдельной квартире уже не пошло. Сидели в коммуналке на тогдашней Первой Мещанской, за овальным столом. У нас в комнате 16 метров, которая еще с 20-х годов, с тех времен, когда в эту комнату переехала моя ленинградская бабушка, не ужилась, уехала. Надо было ценить и ими не прокидаться. Прокидались, оставили, вступив в кооператив. Мама ходила по длинному коридору за чайником, всех их чаем поить и угощать чем-то бедняцким, вроде оладушек. Денег ни у кого из них тогда не было, и огорчалась, если без нее рассказывали что-то интересное. Левитин обычно добавлял: «Посадят вас, Наташенька, посадят». И, несмотря на конкретную возможность такого исхода, мама была неосторожна и говорлива, все смеялись. Левитин засиживался до настоящего поздна, а Успенские уходили раньше. Конечно, у всех у них были и другие, отдельные компании. Помню, например, что Успенский очень дружил с Поливановым и всей той семьей. По-моему, мама редко у Успенских с ними совпадала. Но все-таки и я помню какой-то особенный поворот головы Насти Баранович в гостях у Успенских и взгляд Левитина на нее обращенный. И Залезняка, и Вячеслава Всеволодовича Иванова, да и других выдающихся ученых того времени. Мама, а уж тем более я, мамин хвостик, которого было не с кем оставить, видели мало. Но, смотря запись вечера воспоминания о Вячеславе Всеволодовиче Иванове, где многие кичились тем, как давно они его знали, максимум был 60 лет, я вдруг сообразила, что я больше. Уж 62-то точно, а может быть и все 63. Вернее, я его совсем и не знала, а только время от времени видела в течение всех этих лет. И много о нем слышала. Помню, какие они были молодые и веселые, беспечно не ограничивающие себя во времени на общение. Это был фрагмент из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом». Продолжаем беседу. Ирина, позвольте перепрыгнуть совершенно в другую эпоху, чтобы у слушателя не было ощущения, что мы все время говорим о 50-х, 60-х годах, но вы пишете и о многом очень интересном другом, и о людях замечательно интересных. Вот мне, когда я читал вашу книжку, очень понравилась сатиричная такая глава про Татьяну Бек. Расскажите, пожалуйста, немножко.
1: Ну, у меня не получилось написать о ней с достаточной любовью. И этим я свою главу заканчиваю, что предполагала я гораздо больше любви в это вложить. А почему не получилось, не знаю. Но все равно решила, что это напечатать нужно. Если вы заметили, может быть, в какой-то степени эта глава перекликается с главой о поэте Евгении Рейне, потому что и в той, и в этой главе есть тема предательства. И это вообще-то ужасно, что она была моя лучшая подруга в течение многих лет. А пишу я о том, что она была предательницей. Но, может быть, это свойство... Вообще свойственное, я плохо говорю, простите. Но что, может быть, это действительно присуще поэтам. Что они как-то поднимаются, им не до того. Вот мне это было, безусловно, очень обидно. Но то, что она была предательницей, мне сказал ее отец. И что он это видел, это совершенно потрясающе. А он вообще видел очень хорошо. Мне жалко, что его романы сейчас совершенно нечитаемые. Я просто не представляю себе, что кто-нибудь вообще знает что-то из его произведений. Но он был замечательно умный человек и, конечно, талантливый. Но я думаю, что дойдет еще до этой литературы. Всегда потом как-то через какое-то количество лет доходит до того, что в какой-то момент казалось нечитаемым. Но человеком он был очень интересным. И Таня была необычайно интересным человеком. И главный ее интерес был именно в ее умении поболтать. И можно сказать, что поболтать – это такое бытовое слово. Но в этом была такая прелесть. Понимаете, это совершенно не были разговоры там на каком-то невероятном интеллектуальном уровне. Это не разговоры Гёте с Экерманом. И даже когда мы болтали о поэзии, вот я упоминаю, что у нас были разные вкусы. Она любила Цветаева, а я Мандельштама. Но когда мы о них говорили, это не был какой-то необычайно тонкий, может быть, как раз тонким этот разговор был, но не необычайно интеллектуальным. Это не то, что у нас были какие-то прозрения. Но ее наблюдения и над жизнью, и над поэзией были необычайно увлекательны. И в каком-то смысле даже я могу сказать, что она напоминала мою маму. Именно что она очень привлекала к себе людей. Ее предательство было тоже в какой-то степени вынужденным, потому что к ней тянулись все новые и новые друзья. И она переходила на ту сторону. Вот то, что я хочу сказать.
0: Спасибо. И тогда, если можно, о другой фигуре, по-своему, очень знаменитой, на которую многие ориентировались, но о жизни, которой не всем известно. Рита Райт.
1: Да. Очень мне трудно объяснить, почему о Рите Райт мне захотелось написать. Это не был настолько близкий человек мне. Но мне кажется, что это человек, очень заслуживающий внимания. И они много говорят, конечно, как о замечательной переводчице. То есть говорят как о замечательной переводчице, но также говорят и о том, что в последнее время особенно, что она якобы перевела недостаточно хорошо там и недостаточно употребляла там какие-то неприличные слова или что. Я не знаю, я как раз совершенно переводов не сравнивала с оригиналом. Я считаю, что она перевела замечательно, потому что мы все эти произведения полюбили, и это главное. Но то, как она была остра на язык, вот это опять же очень хорошо сравнить с Таней Бек. В этом смысле они были обе замечательные собеседницы и очень любили и между собой поговорить. У них хорошо получалось. Остроумнейшие обе были до какой-то крайности. Совсем по-другому, чем Илья Самойлович Зильберштейн. Не могу сформулировать, не думала над этим, надо подумать. Но Рита Райт – это тоже такой вот пример какой-то специфически советской жизни. Такая на самом деле несчастная, понимаете, вот это все, столько жизненных трагедий, вот арест сестры, гибель усыновленного мальчика, какое-то все такое вот непонятно, где можно работать, куда берут, куда не берут. И вдруг взлет, что вдруг дают переводы. И тут же какие-то обвинения в ее адрес, безусловно, что она такая акула, что она все хватает. Но это я как раз пишу, что а как было вообще, как было не хватать, что бы тогда досталось, если не хватать. Вот. И в то же время очень нежный человек, вот то, что она называла мою маму Наташечка, мне как-то очень близко по-прежнему звенит у меня в ушах. И я вот возвращаюсь к тому, что такой вот пример советской жизни, что как она дружила с такими вот людьми, ну вот вроде с Галичем, а потом как-то, когда Галич стал опасен, то она и перестала с ним дружить, потому что нельзя было иначе. Если хочешь работать, ну как, надо, опять же, держать себя в руках, как я сказала про Макашина. И почему мою маму никуда не брали на работу? Не только потому, что она была еврейка, после наследства я имею в виду, а потому что она действительно совершенно не умела себя держать в руках. Она очень любила сказать все, что она думала. Очень любила вести себя свободно. И у нее была какая-то рецензия. Простите, что я снова к маме вернулась, но как-то вспомнилось в связи с Ритой Яковлевной такое обратное воспоминание, что у мамы была рецензия на книжку Берковского. Знаете, такой литературовед и театровед замечательный совершенно.
0: Наум
1: И
0: Яковлевич.
1: что-то там, да, и что-то там она написала про свободу. Вот прямо употребила это слово «свобода», что он пишет очень свободно, Наум Яковлевич Берковский. А в литературной газете был редактор Галанов, который, значит, эту рецензию должен был принять. Он как прочел, он стал просто хохотать. Говорит: «Наташа, вы что? Вы думаете, что слово «свобода» может пройти в печать?» Нет, так и не прошло. Но это я как пример, что обычные люди так себя не вели. И вот Рита Яковлевна, и Таня Бек тоже, но мы уже про Риту Яковлевну, она не была обычным человеком, а все равно так себя не вели. Понимаете, вот эта грань между обычным человеком и необычным, вот между ними еще кто-то был, такие вот люди, которые как бы замечательные, но которые знают, что слово «свобода» – это лишнее слово. Его не надо такой. И благодаря этому чего-то в жизни достигают. Может быть, не так многого, но все-таки.
0: Ирина, хочу вам на конец нашей беседы задать такой чуть-чуть более общий вопрос. Есть люди, которые любят добрые мемуары, а другие любят поязвительней. А вот вы сами какие воспоминания предпочитаете?
1: Правдивые. Я, знаете, может быть, наконец я вам расскажу историю, которая не вошла в мою книжку. Вообще, я теперь думаю, что многое не вошло. Ну, просто хочется теперь написать какое-то дополнение. Но думаю я про Корнея Ивановича Чуковского, который в моем детстве был для меня, ну, просто богом. Ну, как и для многих детей, это не оригинально. Но я пишу именно по-доброму о нем, что он хорошо ко мне относился, я ему очень за это благодарна. Он передавал мне привет с мамой, через маму. Передавал даже потом, уже позже, какую-то книжечку для перевода с английского. То есть он меня помнил. А все-таки что ему было меня помнить-то? В общем, совсем чужая девочка. И так вот это у меня осталось. А мама в таком очень коротеньком, даже нельзя сказать очерке, даже нельзя сказать мемуаре. Ну, в общем, есть у нее такое вот коротенькое воспоминание о Чуковском, которое только я опубликовала уже. И она пишет о нем язвительно и о том, что он был человек очень коварный. И когда я это опубликовала, была просто буря негодующих людей, что это очень нехорошо, и что примеры его коварства она приводит мелкие, что так, такие вот у нее воспоминания мелкие, что он не дал ей какую-то, отнял у нее булочку, которую она хотела съесть, все такое. Вот. И в связи с этим я тоже стала его вспоминать и вспомнила, что когда-то, ну, я уже была такая все-таки не маленькая девочка, такой подросток. И почему-то она меня взяла с собой, когда поехала к нему на дачу в Переделкино по какому-то делу. Какой-то у них был разговор. И они гуляли по участку. И разговор явно был неприятный. Они были в него вовлечены, что-то выясняли. Не знаю даже что. А мне было очень скучно. И я ходила за ними по дорожкам этого участка, который как бы был заброшенный. Я думаю, что на самом деле он был совершенно не заброшенный, но выглядел так, был сделан под заброшенный. И там что-то росло, там то ли лопухи, то ли папоротник. Полно, полно этого было. Знаете, сырое такое все-таки место, влаги достаточно, все хорошо растет, зелененькое. И я что-то нарвала, такой, значит, букетик из диких листьев. И вдруг мама это заметила и стала меня ужасно, ужасно ругать. Но все-таки неадекватно абсолютно моему проступку. И потом во взрослом состоянии мне вспомнилось, как Корней Иванович ругал свою дочку Лидия Корневна, когда она подала Репину руку в перчатке, не сняв перчатку, она ему дала для рукопожатия руку. Вот какой он устроил скандал. И я подумала, что мама прямо воспитывала меня как бы по наподобие воспитанию Корнея Ивановича, что ругать совершенно беспредельно ребенка за полную ерунду. Но я хочу сказать другое, что Корней Иванович слышит, как меня ругают, а он вроде хорошо так вот ко мне относился, и он не вмешался. Он не сказал, что вообще кому нужны эти лопухи, сорвала и хорошо. Нет. Вот, может быть, вы считаете, что это язвительное воспоминание, а может быть, очень зря я его не включила, потому что тогда было бы какое-то равновесие.
0: Ждем третьего тома.
1: Спасибо.

0: И на этом мы заканчиваем передачу «Фактическое литературоведение». Моей собеседницей была Ирина Роскина. Ее мемуарная книга «Мимоходом» выпущена недавно издательством «Виргала». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет?